Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибая, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба.

0: А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое,
0: такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказывал поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории.

27 февраля 1917 года по старому стилю. Петербург. Утром этого дня солдаты Петроградского гарнизона начали переходить на сторону восставших. Офицеры бегут и прячутся от собственных солдат. На улицах стрельба, повсюду люди с красными флагами, со стен домов сбивают двуглавых орлов. Солдаты, рабочие и студенты берут штурмом полицейские участки и суды, тюрьму Кресты тоже захватывают и освобождают политических заключенных. Около 10 часов вечера солдаты Кексгольмского полка собрались возле дома номер 8 по Конно-Гвардейскому переулку, недалеко от Исаакия. Этот дом принадлежал барону Владимиру Фредериксу, министру двора и уделов, который в это время находился вместе с императором в Могилеве, на фронте. В самом доме находились жена барона, 80-летняя Едвига Алаизиевна, и обе ее дочери. Кстати, дочь Евгения была замужем за комендантом дворца Его Величества генералом Воейковым, просто символом беспринципной коррупции того времени. И еще в дворце находились, конечно, их слуги. Солдаты на улице слушали агитаторов, которые призывали взять штурмом этот оплот царских эксплуататоров. Говорили, что на крыше дома сидят полицейские с пулеметами, которые стреляли в народ. Говорили, что хозяин дома — немец, предатель, который шпионит в пользу Германии. Почему немец? Ну, фамилия же немецкая. Почему шпион? Ну, он же немец, значит, шпион. Один из агитаторов, невысокий, полноватый брюнет, импозантный, но слегка потрепанный жизнью, привлекал всеобщее внимание. Он говорил властно и со страстью. Солдаты слушали его завороженно, он явно умел управлять толпой. Он говорил, что имущество кровопийц должно принадлежать народу, что больше никакие цари не будут нами править, и что все теперь будет общее. Солдаты начали ломиться в двери и стрелять по окнам первого этажа. Семья барона и прислуга забаррикадировались и в страхе ждали штурма, но около 2 часов ночи толпа все-таки разошлась. Утром в 8 часов солдаты опять собрались вокруг дома. Около дюжины солдат начали требовать, чтобы их пропустили в дом. Они просто хотят проверить, есть ли в доме вооруженные защитники царя и пулеметчики на крыше. Слуги, посовещавшись с хозяевами, пустили внутрь делегацию. Но вслед за первыми солдатами в дом начали входить и другие, и вскоре особняк был заполнен толпой солдат, рабочих, студентов, матросов, агитаторов и просто прохожих с улицы. Ну, интересно же посмотреть, как живут бароны и царские министры. Грабежа не происходило ровно до того момента, как толпа не обнаружила в подвале винный погреб. Началась дикая попойка с драками, и после этого дом начали обносить сверху донизу. А вчерашний темпераментный агитатор публично призывал грабить дом, потому что все, что есть в этом доме, и так было награблено у народа, и теперь должно народу принадлежать. Грабь награбленное. Под конец из дома на 15-градусный мороз вышли хозяева, а жену барона вынесли. Сама она в силу возраста передвигаться уже не могла. Дом подожгли с разных сторон, и он сгорел полностью. Александр Спиридович, начальник дворцовой охраны, так описал эти события и участие в них брюнета-агитатора. Толпа разгромила и подожгла дом министра двора графа Фредерикса, считая, что он немец. Толпой громил, руководил красавец-артист, любимец провинциальных сцен Мамонт Дальский. Он вдруг сделался анархистом и стал во главе одной из банд. Дальский не стеснялся хвастаться позже, какие вещи он отобрал для себя из квартиры Фредерикса, и в их числе громадное чучело медведя, стоявшее при входе. Больную графиню едва спасли и увезли в один из госпиталей. Мамонт Дальский, брюнет-агитатор, был действительно известным артистом. Именно благодаря его актерскому дару он умел управлять толпой. В свое время он был артистом императорских театров, он был другом и даже учителем знаменитого баса Федора Шаляпина. Он вообще был одним из самых известных и любимых в стране актеров. Но к 1917 году перевоплотился в анархиста, участвовал в захватах зданий и перестрелках, и эта поразительная метаморфоза удивляла и забавляла тогдашних жителей. Впрочем, сам Мамонт Дальский, кажется, чувствовал себя теперь совершенно в своей стихии.

Имя Мамонта Дальского – это, конечно, сценический псевдоним. По-настоящему его звали Мамонт Ниёлов. Дальским он себя назвал в честь своей сестры Магдалины, которую в семье называли Даля. Да, Мамонт – это реальное имя, старое, русское, оно даже в святках есть. К мамонтам вопросов нет. Мамонт родился 2 сентября 1865 года, в день святого великомученика Мамонта, в Харьковской губернии, в дворянской семье, в имении своей матери. Отец, видимо, не мог освоиться в новой реальности, ну, после освобождения крестьян, я имею в виду. Он кутил по-старому, играл в карты, в общем, денег в семье постоянно не хватало. Мамонт не любил вспоминать ни об отце, ни о детстве вообще, кажется, оно было непростым. У Мамонта было 6 братьев и сестер, и все, кроме одного, стали артистами. Брат Сергей стал профессиональным драматическим актером, но его воспринимали лишь как брата того самого Дальского. Брат Виктор писал пьесы и сам выступал тоже. Младший брат под псевдонимом Мерцалов выступал в провинции в роли героев-любовников. Сестра София стала актрисой. Сестра Екатерина стала оперной певицей и драматической актрисой. А еще одна сестра, Магдалина, в честь которой, собственно говоря, Дальский взял себе фамилию, стал довольно успешной, тоже носил фамилию Дальская. Но ее судьба сложилась тяжело. На гастролях в Сибири она застрелила из ревности актера из труппы, ее посадили в тюрьму, и она там умерла от туберкулеза. Все это было еще до революции. Сам Мамонт закончил гимназию в Киеве, поступил на юридический, но, не проучившись 2 лет, ушел из университета. В возрасте 20 лет он начинает выступать на сценах провинциальных театров. Вот как про его актерскую группу позже писал его коллега, актер императорских театров Николай Ходотов. «Мамонт Дальский, демонический, огненный образ в бурную темную эльсинорскую ночь. Блестящий артист со сверканием молний в черных очах. В нем были захватывающий, убийственный темперамент и бездонная гамма трагических переживаний. Его ритмика и сила могли быть сравнимы с гибкостью и эластичностью хищного тигра». У него был красивый, сильный голос, хорошая фигура, темперамент, приятное лицо. Он умел носить костюмы, держаться на сцене. В общем, у него был природный дар артиста. Актерскому мастерству он нигде не учился, набирался опыта на сцене, что-то брал у старших коллег. Впрочем, он сам много занимался дома, часами оттачивая разные сценические детали. Например, одним движением укутываясь в плащ или так резко поворачиваясь. В общем, в 1889 году его пригласили играть в Москву на сцену частного театра Горевой, и тут он приобрел свою первую большую популярность. Критики писали, что Дальский берет публику даже не каким-то особенным даром, а соединением страсти и лиричности. Ну, он еще и красавчик, конечно, был, по общему мнению того времени, по крайней мере. Еще через год его зовут играть в Александринский театр, а это уже все, просто топ. Это Императорский театр, один из старейших в стране, на полном гособеспечении туда ходит смотреть спектакли императорская семья. Мамонт играет Гамлета, Отелло, Чацкого, Парфена Рогожина. Но критики говорят, что, конечно, он играет прекрасно, и публика в полном восторге, но только Мамонт Дальский играет как будто бы всегда одну и ту же роль. Ну, то есть себя самого. Но именно это, собственно говоря, давало ему силу, и зрители верили ему, и в самых драматических моментах и ахали, и рыдали. И каждый день на сцене Мамонт играет по-разному, потому что для него сцена — это, понимаете, не завод, на котором надо делать одинаковые детали. Причем у него была своя особенная методика. Дальский играл Гамлета всегда в сложном противоречии с настроением, с которым приходил на спектакль. Если являлся энергичным и бодрым, то играл его мечтательным, нежным и трепетным. Если был настроен мечтательно-лирически, то играл с мужеством и страстным пылом. Дальский считал, что нельзя играть то же настроение, с которым ты пришел в театр, потому что это все убивает. Ну и считалось, что органичнее всего Дальский играл Отелло и Рогожина. Рогожин особенно в сцене, когда Настасья Филипповна бросала пачки денег в огонь. В нем просыпалось буквально что-то совершенно разбойничье, ухарское, как будто он готов прямо сейчас разнести всю сцену вдребезги от счастья и полного взаимопонимания со своей фамфаталь. И вот начинаются нулевые годы. Дальский суперизвестен. Открытки с его изображениями девочки вешают у себя в спальнях или хранят в альбомах. Сам он кутит, играет в карты, пьет. Не то чтобы на максимальных оборотах, но он полностью наслаждается жизнью звезды.
Он живет в гостинице «Пале Рояль», и его соседом по коридору становится малоизвестный тогда Федор Шаляпин. Шаляпин только получил место в опере в «Мариинке», но больших ролей ему не дают. И самому Шаляпину тесно в опере. Он не хочет быть просто певцом, он хочет быть еще и актером, и Дальский его в этом сильно поддерживает. Шаляпин даже репетирует иногда в номере Дальского, а тот его поучает. «А ты знаешь, кто такой Мефистофель?» «Ну как же», — озадаченно бормочет Шаляпин. «Черт? Сам ты полосатый черт. Стихия. А ты понимаешь, что такое стихия? Мефистофель, Тартар, гроза, ненависть, дерзновенная стихия». «Так как же?» — растерянно любопытствует Шаляпин. «А вот, явись на сцену, закрой всего себя плащом, согнись дугой, убери голову в плечи и мрачно объяви о себе. Я здесь». А потом энергичным жестом руки сорви с себя плащ, вскинь голову вверх и встань гордо во весь рост, и тогда все поймут, кого и что ты хочешь изобразить. В Александрийском театре, конечно, очень рады тому, что залы на Дальского забиты, вместе с тем начинают уже как бы подуставать от его великолепия, страстности, самолюбования и неуправляемости. Ну, потому что если Дальский всегда играет сам себя, то режиссер он не очень слушает. А что его слушать действительно? Просто драма-кинг. Как-то прима Александринки сказала ему: «Здравствуйте, молодой человек», а в ответ получила: «Здравствуйте, пожилая дама». А как-то Дальский зашел в клуб, где играли по-крупному в карты, в Баккару. Она похожа на очко, только надо набрать не 21 очко, а 9. Так вот, входит Дальский и спрашивает: «Сколько денег в банке?» Ему говорят: 3000. Дальский говорит: «Ставлю на все». Берет карту из колоды, а соперник его вытаскивает девятку. То есть соперник выигрывает, а Дальский проиграл и теперь должен 3000 рублей. Вместо этого он драматически хватается за голову, говорит: «Не везет мне», и уходит из комнаты. Никакие 3000 он, конечно, не отдал. Но я думаю, если бы выиграл, то, конечно, банк бы забрал себе. Это просто шок. По тем временам карточный долг — дело нешуточное. И то, что Дальский просто так взял и вышел, объясняется, видимо, тем, что он суперизвестен, и тем, что никто не ожидает просто такой наглости и не понимает, что с этим делать. Или вот еще рассказывают. Как-то раз Дальский обещал выступить на студенческом вечере. За ним приехал один из студентов. Дальский ему говорит: «Не хочу, не поеду, не хочу». И зовет такой, прямо из номера: «Федя! Федя!» Является соседнего номера Шаляпин. И тогда Дальский говорит: «Вот, значит, посмотрите, это артист императорских театров, Федор Шаляпин, это будущая звезда, и он поедет вместо меня». И вот они едут без Дальского, этот Федя и студент. Федя смущен. Студент ждет на месте головомойки за то, что вместо звезды привез какого-то ноунейма. Студент этот, кстати, позже стал звездой Московского художественного театра и всей России, им был Василий Качалов. Дальский начал пропускать репетиции, в театре стали готовить вместо него дублеров, но Дальский мог прийти в театр

Актер Юрий Юрьев, который только поступил в Александринку, получил уведомление от остальной труппы, что мы тут все, конечно, семья, но, к сожалению, не все. Есть, знаете, вот у нас один персонаж, который бросает тень на корпорацию актеров, за которым числятся безобразные проступки, так что мы всей труппой решили не подавать ему руки при встрече, и вот молодой человек. Мы вас тоже предупреждаем, не надо здороваться с Мамонтом Дальским. Юрьев смутился и сказал, что он вообще-то человек новый, ну, неприлично будет ни с того ни с сего игнорировать старшего товарища, так что он, пожалуй, откажется от бойкота. Но с другой стороны говорили, что Дальский, конечно, хоть и зазвездился и был ужасно высокомерен, но к выступлениям относился ответственно. В любом случае, дело дошло до того, что труппе он надоел окончательно, и артисты заявили, что все, играть с ними Дальский не будет. Или Дальский, или мы. И Мамонт, по воспоминаниям, ответил труппе так. «Ну что ж, видимо, придется расстаться, хотя и жаль». Ведь труппа в сущности была неплохая. Делать нечего, господа. Я вас не удерживаю. В общем, долго так продолжаться не могло. В 1900 году новый директор конторы императорских театров князь Сергей Волконский уволил Дальского, и тот отправился в свободное плавание.

Он женился на 25-летней графине Наталье Стенбок. Дальский был на 10 лет старше. Это, кстати, был второй его брак. Первый брак был с провинциальной актрисой еще в самом начале карьеры. Он довольно скоро бросил ее с ребенком. Чтобы пожениться во второй раз, надо развестись перед этим. Ну, это процесс непростой. Я вас тут отсылаю к выпуску «Как женить на себе графа». 16-й выпуск, сезон 7, если что. Я там подробно расписываю ухищрения, с помощью которых можно было получить развод. Сохранилась записка от первой жены Дальского в прошении на имя императора. Потому что, да, реально, разводы решались на вот таком уровне. Цитата из записки. «Убитая горем, униженная во всех правах жены и матери, изнемогая под бременем несчастья». И так далее, и так далее. Но я вас предостерегаю от излишнего доверия этой бумаги. Тогда все так писали просто для того, чтобы дали долгожданный развод. В промежутке между первой и второй женой Дальский нагулял себе еще одного сына, кстати говоря. В общем, Мамонт Дальский сначала поступает в театр Суворина, очень хороший театр, причем в газетах полощут Александринку за то, что она лишилась такого таланта. Но и от Суворина Дальский скоро уходит, и начинаются его долгие гастроли по всей России. Он суперзвезда, в любом губернском городе его ждут с распростертыми объятиями и залы забиты битком. Он сам себе режиссер. Ему даже было безразлично, с кем играть, потому что если на сцене он, Мамонт Дальский, то все остальное неважно. Он сам правил пьесы, убирая из них то, что ему казалось лишним. Ну, то есть то, что не имело значения для проявления на сцене талантов самого Дальского. Но его, конечно, не может не задевать то, что он больше не столичный актер. Новые театральные критики, молодые, не сильно знакомые с его историей, пишут о нем с восхищением, но Дальского раздражает, как именно они им восхищаются. Вот просто оцените. Ум и обдуманность просвечивают в каждом движении, в каждом жесте артиста. Нечего и говорить, что искусством позы, жеста, вообще тела, что называется сценической технологией, он владеет в совершенстве. Богатство рассыпаемых им на каждом шагу деталей изумительно. Это ум, бьющий через край, талант, не знающий границ вдохновения. Это Шаляпин, это драматический Шаляпин. Ну то есть критик, да, понимаете, сравнивает Дальского с Шаляпиным и говорит: «Посмотрите на Дальского, он же прям как Шаляпин, но только не в опере, а в драме». И Дальский такой: «Это не я похож на Шаляпина, это, блин, Шаляпин походит на меня, потому что он использует мои приемы, а не наоборот, потому что я научил его этим приемам». Но внешне Шаляпин и Дальский по-прежнему дружат, конечно, ездят в рестораны, но в личных разговорах Дальский постоянно говорит о певце с завистью. Дальский непрерывно гастролирует по России. Поначалу его везде принимают с восторгом, но лет через 10 таких поездок Дальский поистрепался, но нисколько не потерял самоуверенности. Актриса Мария Велизарий так вот вспоминает один из спектаклей в Кишиневе, где Дальский играл Отелло. Когда Дальский по своему обыкновению схватил Яга за шиворот, выволок на сцену и завопил «Крови!», в зрительном зале раздались смешки.

0: Та внимательно взглянула на Дальского и была поражена, нет, подавлена. Неужели этот обрюзгший, с солидным брюшком и дико вопящий Отелло тот самый король гастролеров Мамонт Дальский, путь которого по России был усыпан цветами?
1: Про Мамонта Дальского начинает шутить. В чем разница между доисторическими мамонтами и Мамонтом Дальским? Тех мамонтов выкапывают, а Мамонта Дальского следовало бы закопать. Про Мамонта Дальского говорили, что он был последним настоящим русским трагиком, в том смысле, что его природная вот эта вот экспрессивная манера была очень распространена в веке 19 в России, но сейчас уже время другое. То он задают новые психологические пьесы, где значение имеет не внешние позы и детали, а внутренние переживания. Московский художественный театр задает тренды. Самый современный метод – метод Станиславского, когда актер должен вжиться в своего героя, стать им. Вот у бывшего студента Качалова, который вез никому неизвестного Федю Шаляпина на студенческий вечер, это получается прекрасно. Он – новая звезда. А Дальский – из прошлой эпохи. Он, конечно, мог часами отрабатывать эффектное отбрасывание плаща, но он никогда не становился своим героем. Наоборот, он и Гамлета, и Парфена Рогожина делал Мамонтом Дальским. И его игра теперь кажется чересчур пафосной, наигранной, а зрители ждут тонкого психологического рисунка и искреннего переживания. В 1912 году в газетах обсуждают театральный скандал. Мамонт Дальский написал открытое письмо в прессу, где обвинил дирекцию Панаевского театра в Петербурге в нарушении контракта. Ну, там так происходили дела. По контракту в октябре 2012 года Мамонт Дальский должен был выступить в постановке «Отелло». Иначе, если этого не произойдет, то театр должен будет выплатить неустойку Мамонту Дальскому. Но, по словам Дальского, ничего не было готово. Ни декорации не было, ни труппа не была готова, репетиции не было. А постановка была назначена на 30 октября. Расклеены афиши с его именем. И типа это все было сделано просто, чтобы отработать контракт и не платить неустойку, да? Понимаете, ничего не готово, но в самый последний день месяца мы все-таки выпустим эту пьесу. Но Дальский говорит, я не могу в таких условиях работать. Правда, через некоторое время выяснилось, что это сам Дальский не ходил на репетиции. И это именно из-за него не была готова пьеса. И что он сам просил перенести пьесу на ноябрь, потому что, ну, как бы не был к ней готов. И директор тогда попросил его написать письменно просьбу о переносе пьесы. Ну, чтобы было понятно, что это не по вине театра пьеса переносится, а по просьбе Дальского, чтобы не платить неустойку, естественно. Дальский в этот момент со скандалом отказался. Ты сказал, что театр должен ему денег. Ну, тогда директор театра взял и назначил постановку на 30 октября. В общем, скандал. Еще директор императорских театров Владимир Теляковский пишет в дневнике в 15 году, что Дальский через старого своего друга Шаляпина представил ему какой-то проект нового направления в искусстве, но Теляковский пренебрег предложением, вот что он записал в дневнике. Как ни талантлив Дальский, но на гастроли он рассчитывать не может ни в качестве артиста, ни в качестве автора, потому что он совсем не так талантлив, зато скандален, нахал, сифилитик и с громадным самомнением. Но за одно это денег в частных театрах не платят. И только у нас их легко дают на казенной сцене. Вот он и составил проект о новом театре. Вообще, весь его проект – наглый набор слов, произведение актера, и при том, или он меня и Шаляпина считает за дураков круглых, или сам менее умен, чем я думал. От Дальского уходит вторая жена, и он женится в третий раз на купеческой дочери, младше его на 26 лет. В этом браке родилась дочь Лариса. Лариса как-то вспоминала, что была такая ситуация. Папа ей дал в руки банку земляничного варенья. И тут как бы все увидели, что банка выскальзывает. Мама крикнула «Держи!», но было поздно. И банка упала и разбилась. И маленькая Лариса расплакалась. Но тут, внимание, она заплакала не потому, что ее ругали за разбитую банку, не из-за того, что она испугалась. Она была поражена, цитата, «горестным, почти трагическим выражением, с каким папа смотрел, как собирают носовок землянику с осколками». Реально, Дальский просто драма-кинг. Он все больше пьет и играет в карты. Как-то за игрой его упрекнули, что вот, дескать, он забыл о театре, не служит искусству. На что Дальский ответил, что он никогда и не служил искусству. Наоборот, это искусство служило ему средством проявить себя. А сейчас для этой же цели служат карты. Карты и анархия.

Мужчины такие: депрессии не существует, а потом вступают в анархистский кружок. А про Дальского говорили, что он даже среди парижских кокоток ищет тургеневских девушек. В смысле, что он бесконечно фантазировал, жил в своем каком-то мире, воспринимал окружающих не напрямую, а что-то про них придумывал, додумывал, героизировал, идеализировал. И как бы постоянно общался не с реальными людьми, а со своими представлениями о них. Анархизмом он увлекся в 10-е годы или даже раньше, но это, похоже, просто никто не воспринимал всерьез. Ну, в плане, он был просто готов всем и каждому садиться на уши и рассказывать об отмене частной собственности, об отмене государственных границ, что не нужно ни тюрем, ни законов, ну просто Дальский вообще о чем угодно мог вдохновенно разговаривать часами. Шаляпин вспоминал, что Дальский считал, что даже снег не надо убирать на улицах. Пусть себе падает зимой, а весной тает сам. Природа. Дальский легко цитировал Кропоткина, идеолога анархизма, убеждал окружающих, что если ты веришь в идею, то надо быть готовым умереть за нее. Окружающие, в общем, предпочитали о политике с Мамонтом не разговаривать. Ну, то есть это все воспринималось не очень всерьез. Но вскоре пришла революция. И петербургское общество обнаружило Мамонта Дальского на баррикадах. Причем он не просто агитировал за свержение самодержавия, он был еще и против временного правительства и новой революционной власти. Потому что он считал, как анархист, что власти не должно быть вообще. И его актерский дар, и его известность сделали Мамонта одним из героев этой революции. Впрочем, к этому новому амплуа петербургское общество относилось с иронией. И с иронией тоже, кажется, еще относились сами анархисты. Ну, по крайней мере, я имею в виду идейных, а не стихийных. Тоже, кажется, они были довольно скептично настроены к 50-летнему потолстевшему актеру, который брызжет речами. Мало что на самом деле известно о деятельности Дальского в эти месяцы в точности. Но он действительно участвовал в сожжении и разграблении особняка министра двора Фредерикса. На самом деле, картина, которую я вам нарисовал в открывающей сцене, это моя реконструкция. Я, кстати, не уверен, что Дальский украл действительно чучело медведя, но, с другой стороны, о краже чучела пишут одновременно и начальник охранки Александр Спиридович, бывший начальник охранки, и зять графа Фредерикса, генерал Владимир Воейков. Кстати, Владимир Воейков пишет даже, что Дальский украл два чучела, а не одно. В газете «Петроградский листок» в те дни Дальский писал: «Я полагаю, что всемирная революция во имя идей анархизма должна начаться в самом непродолжительном времени». На практике анархисты в 1917 году в Москве и Петербурге стали очень заметным явлением. С ними надо было считаться. Некоторые анархистские кружки участвовали в работе советов, но по большому счету анархисты были против любых государственных учреждений. Но у нас же на дворе революция, кризис, и в этот момент каждый берет себе столько власти, сколько может взять. Анархисты захватывали и сквотировали бывшие дворцы царской элиты, и в них устраивали свои коммуны, разнообразные совершенно. Коммуны эти занимались всем подряд. Некоторые устраивали концерты, некоторые устраивали митинги, некоторые занимались грабежами, простите, экспроприациями. Засквотированные особняки эти превращались просто в крепости с кучей оружия и вооруженных людей. Самым известным в России захваченным дворцом была дача Дурново в Питере. И таких захваченных особняков с черными флагами счет шел на десятки. Делали так не только анархисты, потому что большевики по такому же точно принципу заняли особняк балерины Матильды Кшесинской, бывшей любовницы императора. Группу анархистов не признавали никакого руководства, никакой иерархии, но между собой объединялись в такие федерации, выпускали свои газеты и довольно большими тиражами. Весь 1917 год анархисты были последовательными союзниками большевиков. Ну, потому что, как бы, анархисты против временного правительства, помните, да, Мамонт Дальский агитировал против временного правительства, и большевики тоже против временного правительства, значит, большевики, анархисты, союзники. И тут не надо думать, что анархисты были просто такие хаотичные, неуправляемые чуваки. Нет, они довольно хорошо организовывались. Были, например, анархосиндикалисты, которые считали, что путь к анархическому коммунизму лежит через самоуправляющееся сообщество. И тогда на заводах действительно возникало много анархических именно профсоюзов. Кропоткин, которого цитировал Дальский, вообще считал, что надо развивать все, что способствует свободе и солидарности людей во всех формах. Хотят люди сделать клуб
Круто, пусть будет клуб. Хотят создать коммуну, профсоюз, кооператив, артель и так далее. Пусть делают. Это не противоречит анархизму. Были, конечно, анархисты-максималисты, которых вообще, в принципе, не очень увлекала теория создания всяких союзов, федераций. Зато их увлекал террор и тотальное разрушение существующего строя. В смысле уже нового строя, который восторжествовал после февральской революции. И вот здесь уже на этом фланге анархисты плотно смыкались с уголовной средой, а уголовники тоже как-то плавно примыкали к анархистам и довольно органично, надо сказать. Рассказывали, что в 17 году Мамонт Дальский, зная, где в Москве происходит карточная игра по-крупному, навел туда группу анархистов. Это было здание купеческого клуба на Дмитровке. Сейчас в этом здании театр «Ленком». И вот анархисты с Дальским ворвались в клуб в середине ночи, наставили оружие на игроков, собрали все деньги и золото, затем Дальский скомандовал: «Не смейте опускать руки в течение нескольких минут», и вся группа скрылась. Верифицировать эту историю сложно, честно говоря, но говорили об этом широко. Здание купеческого клуба, кстати, вот этого, было захвачено, в конце концов, анархистами в октябре 17 года, и там следующие полгода был известный на всю страну «Дом анархии». Ну, кстати, если говорить про самого известного анархиста, про Нестора Махно, он вышел в 17 году из московской тюрьмы сразу после февральской революции, когда освободили всех политических заключенных, и он сразу же примкнул к лефортовской группе. А Мамонта Дальского в это время упоминали в сатирических фельетонах. Вот такого рода. «Я уже давно присмотрел себе один хорошенький домик на Каменноостровском, который недурно было бы экспроприировать в свою пользу. И насчет одежды тоже было бы неплохо записаться в анархисты. Я уже присел было к письменному столу, чтобы написать заявление Мамонту Дальскому о своем желании поступить в кружок анархистов, председателем которого он состоит. Но задумался, не стар ли я?» Самое громкое событие, связанное с анархистами, произошло летом 17 года, когда власти с помощью казачьей сотни и пехотного батальона в сопровождении бронемашины выгоняли, наконец-таки, анархистов из их штаб-квартиры на даче Дурново. При штурме в перестрелке погиб один анархист, и 59 человек было арестовано. А вот Октябрьскую революцию анархисты, естественно, поддержали. И новая власть тоже поддерживала своих союзников. Так что, в общем, после того, как Ленин уже пришел к власти и большевики, никто анархистов из заскватированных особняков не выгонял. Дом анархии на Дмитровке продолжал греметь на всю страну. В январе 1918 года офицер Федор Винберг упоминает в дневнике, что к ним в лазарет, в соседнее отделение, поступил актер и анархист Мамонт Дальский с простреленной ногой. Причем сам Винберг пишет, что он планирует сходить посмотреть на, цитата, «это чудище». То есть, да, похоже на то, что какая-то из акций анархистов прошла не очень успешно. Примерно в это время Дальский печатал в газете «Свободная коммуна» статьи с такими вот словами: «Счастье личное есть счастье масс». Или, что тоже, «Счастье масс есть счастье личности. Что ты спрятал и сохранил для себя, то ты потерял. А то, что отдал ближнему, то приумножил и никогда не потеряешь». Но золотые дни анархистов подходили к концу. Большевики, больше не нуждаясь в союзниках, устав от бесконечных экспроприаций, в ночь на 12 апреля 1918 года провели зачистку Москвы. Анархисты были выселены из всех особняков, которые они захватили, а это, между прочим, 2,5 десятка особняков. И в 3 случаях из 25 выселяли анархистов после вооруженного сопротивления. Для штурма дома на Донской улице в Замоскворечье и дома анархии на Дмитровке даже применяли артиллерию. Всего было убито и ранено не меньше 30 анархистов. Подсчитать точно сложно, но время такое, возможно, их было больше. В штурме, кстати, участвовал сам легендарный начальник ЧК Феликс Дзержинский, и он был ранен в руку в процессе этих событий. Среди прочих, тогда, в апреле, был арестован и Мамонт Дальский. Но, впрочем, его быстро отпустили по прямому распоряжению, опять же, Феликса Дзержинского. Причем в документе упоминалось, что Дальский — член Всероссийской Федерации анархистов-коммунистов. А летом того же 18 года, 8 июня, Мамонт Дальский ехал на подножке переполненного трамвая. Но он не удержался, сорвался с трамвая и
погиб под трамвайными колесами. Труп его едва опознали. Похоронили его в Петрограде на кладбище Александра Невской лавры. Провожал его совсем немного людей. Журналист Александр Амфитеатров вот что написал на смерть Мамонта Дальского. Чем более самоуверенным, самомнящим и заносчивым он явно казался, тем менее, думается мне, он втайне верил в себя и мнил о себе. Заносчивость его, особенно в последние годы, производила впечатление внешнего храбрения перед жизнью, которой он внутри себя, наедине со своей душой, был смят и напуган. Сколько тайного страдания скрывалось за этой маской.

вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили редактор Катерина Серебренникова, фактчек Ксюша Абросимова, звук делал Семен Аксенов, взаимодействовал с партнерами Анна Орланцева. До встречи через неделю.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: остальные голосят.
1: То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
2: Звезды полосатым, носатым, писатым.
1: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльцков. С вами Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня у нас рубрика «Ответы на вопросы». Я все помню, что обещал, что будет гораздо все быстрее, что сегодня у нас, помимо ответа на вопрос, должна быть еще лекция, но лекции сегодня не будет, потому что, во-первых, очень много вопросов, есть у меня пару новостей, и, скажем так, я обещаю, я понимаю, что мои обещания же ничего не стоят, но, тем не менее, я очень постараюсь, что еще разок в сентябре мы с вами услышимся, будет лекция, потому что есть несколько новостей. И первая новость, если вдруг вы из Москвы, и вы меня слушаете, хотите послушать что по музыке, скоро у меня будет лекция. Лекция будет в центре, где-то на Маяковской, в баре. Вот. По дате, это где-то будет начало октября, я думаю. Я понимаю, что, опять же, по датам я вас замечательно ориентирую, но очень надеюсь, что будет все-таки где-то в начале октября. Ближе туда, соответственно, выйдет выпуск, я вам все расскажу поподробнее. Какая будет тема, где будет проходить, в какой день. Соответственно, вход будет бесплатный, я сразу говорю. Денег за это я брать не буду. Так, это новость номер один. Новость номер два. Еще одна. Значит, помимо бытовых дел, которыми я занимаюсь, которые мне не дают раз в месяц стабильно вам выпускать контент, сейчас еще у меня будет еще один проект на Ютубе. Я его буду делать. Почему? Потому что я как-то понял, что некоторые темы, которые я хочу осветить, они больше в видеоформате. Более приспособлены к видеоформату. Поэтому теперь я сейчас активно ищу аниматора, есть уже даже полтора сценария, вот, теперь это будет не экспромт, ну, может быть, и будет сохраним какой-то формат экспромта, даже там, может быть, какие-то еще лекции будут, не знаю, честно, вот пока как это все будет выглядеть, пока что вот в скором времени YouTube-проект запускается, ссылку на пустой канал без ничего я прикреплю, можете заранее подписаться, если хотите, можете пока не подписываться, ваше право, но, соответственно, как только там что-то выйдет, я вам тут же дам анонс через подкаст. Собственно, на этом все новости закончились. Еще раз дико извиняюсь, что очень, очень редко все это дело выходит. Буду стараться, чтобы выходило почаще. Сегодня у нас ответы на ваши вопросы. Вопросов пришло много. Сразу оговорюсь. Три вещи. Первое. Все вопросы, которые не касаются музыки, я вырезал. Я ответил, соответственно, людям, которых писали в личку. Все, кто написал, все знают. Я думаю, никто не обидится. Потому что было слишком много. Плюс еще вопросы, которые не вопросы, а просто слова благодарности. Спасибо вам большое. Очень приятно читать. Тоже их не стал вставлять, чтобы не заниматься бахвальством, знаешь, каким-то. Вот. Ну и, соответственно, из тех вопросов, которые остались, некоторые очень длинные. Я без потери смысла их сократил, чтобы, соответственно, мы как-то уместились с вами в часовой выпуск. Еще раз всем, кто что-то писал, большое спасибо. Всем, кто писал что-то вместе с вопросами, тоже большое спасибо. Я все прочитал, честно. Из вопросов я сделал выжимку. Только смысл, чтобы мы могли об этом, как бы у нас было больше времени о том, чтобы поговорить о вашем вопросе, и меньше времени на то, чтобы его зачитывать. Поехали. Начнем с первого вопроса, значит, соответственно, естественно, с первого. Вопрос такой, он будет очень офф-топовый, потому что, во-первых, это мой любимый вопрос из тех, что был задан. Он очень короткий, и я не знаю, что на него ответить, честно. Но вот я вам просто зачитаю его полностью. Пользователь с ником У, двоеточие, пишет дословно. Здравствуйте. Почему хорошие музыканты так рано мрут, а плохие так долго живут? Вот, не знаю, что сказать на это, но если бы был конкурс на лучший вопрос, я вам гарантирую, этот бы выиграл. Просто великолепно. Не знаю, почему так получается. Мне кажется, что есть и плохие музыканты, которые быстро мрут, и хорошие, которые живут долго, но в целом динамика плачевная. Но, видимо, за талант приходится платить. Кстати, вот был фильм, очень хороший. Ну, он такой, его почему-то не взлюбили критики, но для меня это вообще одна из лучших картин. Фильм «Александр», Спилберг, кажется, снимал. Вот, там как раз вот про это было, что ты как бы платишь короткой жизнью за славу. Возможно, именно по логике этого фильма, соответственно, достопочтенно талантливые музыканты некоторые разменивают долгую жизнь на короткую яркую. Задумайтесь об этом и посмотрите фильм, очень хороший, если не смотрели. Следующие у нас 4 вопроса, я их объединил в один блок, потому что они все очень развернутые, смысл там примерно такой. Чем мне, видимо, касательно выпуска про русский рэп,
чем мне так нравится «Первый класс» и почему мне не нравится альбом «Вечно жит» Оксимирона. Ну, давайте по порядку. Значит, по «Первому классу». Смотрите, единственное, в чем я ошибся в выпуске, я вам назвал альбом его «Сукины дети». На самом деле, альбом, который я имел в виду, просто потерялся, это совместный альбом с «Царем «Твою мать». Получается, ну вот второй его релиз, типа дебютный студийный альбом, первый, который «Сукины дети», так как оказалось, это на самом деле не альбом, это микстейп, но сути дела это не меняет. Чем он хорош? Он очень качественный по звуку. Если не брать смысл, если брать именно просто попадание в какой-то такт, великолепен. Он реально качает. Если вы приходите в рэп за то, чтобы вас, за тем, чтобы вас качало, на мой вкус, альбом «Твою мать» — это отличный выбор. Если вам, соответственно, не нравится содержание, вы хотите что-нибудь поэтичное, да, как вот у господина Оксимирона, о котором дальше пойдет речь, да, если у него был трек, по-моему, «Восточный Мордор», да, где если тут кто-то Курт, то он не Вонегут. Вот если вы что-то подобное хотите, естественно, вам не подходят такие альбомы. Но эта музыка, она тоже имеет право на жизнь, она очень качественная, она... Это все-таки аудиоформат, это не... Музыка, она не совсем о смысле, она о том, как ты этот смысл преподносишь. Ну, вообще, искусство, на самом деле, не о смысле, а о том, как ты его преподносишь. Соответственно, в музыке смысл вообще абсолютно вторичен, как и в любом искусстве, но мы сейчас говорим о музыке. И, соответственно, тот факт, что «Первый класс» просто рассказывает, какой он классный, мне кажется, абсолютно не портит его. Если брать его именно как MC, это очень техничный исполнитель, это исполнитель, который на протяжении одного трека может менять стили читки, это человек, который отлично чувствует ритм, у него... очень похожая, ну, чуть отличается, конечно, но такая вот очень близкая к Бигги, если хотите, манера читки, да, когда он как бы читает, то есть у Бигги он как бы читает чуть не в попад, грубо говоря, то есть не в такт, но из-за этого получается как бы такой дополнительный такт, грубо говоря. Вот, Оксимирон читает очень строго в такт музыки, но при этом как бы в параллель его читка создает отдельный такт. Поэтому, если, например, вот вы откроете какие-то нарезки, сейчас очень, мне кажется, популярен «Первый класс». Оксимирон, кстати, недавно трек выпустил про «Первого класса». Вы видите, что если его, грубо говоря, само флоу его подставлять почти любой бит, она будет звучать качево и как бы будет звучать в такт. Почему? Потому что сама эта читка, само его составление слов, где он их как-то вот коверкает, опускает и так далее, оно создает дополнительный такой ритмический фронт, и, соответственно, звучит все это очень круто. Именно поэтому я считаю, что «Первый класс» — это очень крутой MC, очень техничный MC, культовый. Даже мы не берем то, что это культовая фигура, это культовый персонаж, очень, очень классный рэпер. Я, честно, не понимаю хейта в его сторону вообще. Возможно, у него, знаете, как вот есть такой мем про параболу, когда люмпен пролетариат и какие-то, значит, такой high culture class, да, они очень любят его, а вот все, кто посередине, не очень. Возможно, с этим связано, не знаю. Но для меня вопрос о том, почему «Первый класс» крутой, они как-то... Я просто не понимаю, как этого можно не замечать, насколько этот парень классный. А по поводу «Вечного жида». Не помню, чтобы я говорил, что мне этот альбом не нравится. Возможно, я как-то неправильно выразился, вполне возможно. Как бы мы в жанре подкаста выходим, я. Поэтому, возможно, какие-то слова я там не так выражаюсь, возможно, у меня полет мысли идет. Ну, вы можете заметить, довольно хаотично все это выглядит. Давайте я поподробнее. Смотрите, первое, это альбом культовый. Да, то есть это пластинка, которая реально поменяла рэп, поменяла вообще вектор развития русского рэпа конкретно. Раз. Второе. На этой пластинке есть очень сильные треки, очень классные, да, очень и по флоу, и по музыке, вообще по всему. То есть это реально пластинка, в которой огромное количество, на память, наверное, штук 5 из 14, 5-6 просто прям бомбических композиций. Из минусов альбом очень неровный. То есть, да, у нас есть там условный «Восточный Мордор», у нас есть там, я не знаю, «Вечный жид», соответственно, одноименная композиция, да, у нас есть там какие-то цифры цвета, какие-то «Бульбулятор», что-то было, да, то есть, ну, на мой вкус, абсолютно проходные треки. И почему я не считаю этот альбом прям лучшим из лучших? Потому что он очень неровный по качеству. Да, то есть, если там были только крутые треки, это один разговор. Если там альбом разбавляется еще и, соответственно, какими-то композициями не очень классными, то это на альбом в целом, на его качество влияет. И более того, это не какой-то двойной альбом, не двойная пластинка, да, где просто очень много контента по хронометражу, и поэтому простительно, что там что-то есть проходное. Мне кажется, что альбом сам, вот в целом, альбом средний. Да, то есть, ну, средний я имею в виду из...
Давайте скажем, вот он хороший, но неровный. Давайте так, средний все-таки, да, тут я, может быть, перегнул, может быть, из-за этого меня спросили. Вот. Хороший альбом, не скажу, что отличный, но вот его минус в том, что он очень неровный, хотя есть там очень классные композиции. Я думаю, что довольно подробно ответил. Идем дальше. Напомню, это были 4 вопроса в одном, просто я их сокращаю. Следующий вопрос задает у нас Эльвира. Она спрашивает, любите ли вы классическую музыку, кого можете посоветовать? Ну, там длинный вопрос, соответственно, я сократил. Я так понимаю, вы имеете в виду классическую академическую музыку, и тут тоже надо разделять. И там 18, 19, 20 век, вот 21 век тоже у нас есть тут классическая академическая музыка. Да, конечно, то есть очень много что слушал, очень много что нравится. По поводу рекомендаций здесь сложно, потому что я не знаю, какая музыка нравится вам. Вы не привели в пример, там, какие вам нравятся, допустим, исполнители. Но давайте попробуем что-нибудь такое накидать. Эклектичную подборку из таких, скажем так, популярных исполнителей второго, третьего эшелона. Давайте попробуем Лист. Листа я вам посоветую послушать. Если вам нравится вот что-то ближе к Моцарту, Вивальди и вот в ту сторону. Если вам нравится что-то такое полуэкспериментальное, такая вот полуавангардная классическая академическая музыка, то здесь, наверное, пускай будет Курт Вайль, да, немец, это вот который «Виски Бар» написал, на него потом кавер «Дорс» сделали. Если что-то совсем прям там суперэкспериментальное, пускай будет вот как раз Пьер Андре, я не помню, говорили ли мы о нем, в контексте было такое направление «Music Concrete», да, конкретная музыка, вот там был Анри, вот очень тоже рекомендую его послушать. Ну, и если там, давайте, из русских композиторов кого-нибудь я вам порекомендую, пускай будет Шостакович, он очень известный, но тем не менее очень классный, и Рахманинов. Вот Рахманинов тоже вроде всех на слуху, но, как показывает практика, никто его не слушал, послушайте. Очень-очень талантливый дядька. Дальше поедем. Екатерина спрашивает... Добрый день. Очень часто в разных источниках натыкалась на сравнение двух групп одной эпохи. Дальше она тут расписывает. Я позакрутил, да, вроде Битлов и Роллингов, да, то есть Битлз, Роллинг Стоунс сравниваются между собой. Где автор разбирал, кто из них лучше и культовее. Никогда не видела в этом смысла, кроме как маркетингового. Сама я маркетолог. Или, может, я ошибаюсь. Корявенько немножко звучит, возможно, но это тут я поубирал несколько фразочек. Смысл-то вот в чем, в общем, если кто-то не понял. Берут две группы одной эпохи, Beatles, Rolling Stones, там, я не знаю, Tupac, Biggie, вот их сравнивают и пытаются выяснить, кто из них все-таки был круче. И насколько вот это вот сравнение, этот вот спор между двумя какими-то музыкантами, он искусственный. На мой вкус, это вот на 100% маркетинговая история. Мало того, что в этом нет никакого вообще смысла, только единственное разжигать какую-то маркетинговую ненависть между фанатами. То есть вот мне, например, не нравится Бигги, поэтому я буду покупать мерч Тупака и наоборот. Вот с футболом сделал аналогию Месси Роналду. Супер классический пример. Мне нравится Месси, я буду покупать то, что он рекламирует. Мне нравится Роналду, я буду покупать то, что он рекламирует. И чем больше маркетологи делали акцент на том, что они друг другу противостоят, тем, соответственно, дороже были рекламные контракты и успешнее реклама, потому что человек хотел через это самоидентифицироваться. Здесь примерно то же самое, только здесь как бы, ну, в меньших масштабах, на самом деле. Более того, мало того, что эти споры вообще никакого смысла не имеют, так они еще и довольно однобоки. Вот если так вот вспоминаю, вот что у нас там было. Beatles, Rolling Stones, кто круче? Ну, при всем уважении к Мику Джаггеру, Beatles все-таки покруче группа. При всем уважении. Значит, Бигги и Тупак. Для меня однозначно Бигги. Я вообще не понимаю, как это можно вот их сравнить. Потому что Бигги – это чистый талант. Максимально. То есть Тупак талантливый MC, без вопросов. Но человек, который все-таки больше выезжал на такой социально-политической теме. Если мы берем чисто талант исполнительский, Бигги, конечно, на голову сильнее. Там, не знаю, Блёр или Оазис. Мне тоже кажется, все очевидно. У Блёр можно вспомнить только альбом вот Park Life. У Оазиса там как минимум 2

пор очень популярная тема, особенно за рубежом. То есть люди реально там глотки друг другу рвут и доказывают, там какая, какой жанр музыки круче. При этом, ну, берут как бы вот рэп и рок, то есть вот они как-то внутри их не разделяют абсолютно. И друг другу рассказывают, где там какие классные... Я очень был удивлен, что тем до сих пор хоть кого-то интересует. Вот. Но вот так вот. Так что знаете, что музыка классная вне зависимости от жанров, и есть плохие исполнители. И плохих жанров не существует, если это не что, если это не поп-панк. Да, даже, наверное, в поп-панке. Я уж так вот тоже. Даже в поп-панке, наверное, есть классные исполнители. Надо только подумать, вспомнить. Ну, в общем, вы поняли. Слушайте группы, не надо, не циклитесь на жанры. Жанры придуманы исключительно для удобства классификации. Больше ни для чего. Следующий вопрос нас задает Виктория. Я забыл, да, сказать, что дама вперед у нас, естественно, поэтому сначала у нас будут вопросы от девушек. Виктория спрашивает. Слушаю ваш подкаст «Нота Бене», хотел задать вопрос о группе «Дайте танк». Было бы круто послушать ваш разбор. Эта группа, вот она там также писала, что вроде как простая музыка, но чем-то цепляет и так далее. Честно вам сказать, ну, ничего не могу сказать о группе «Дайте танк», какого-то положительного для меня, ну, такая довольно проходная группа, да, там, может быть, такая родная духу простого русского меломана, возможно, у нас есть такие коллективы, типа там того же «Сектор газа» и так далее, я думаю, вот «Дайте танк» можно в эту же когорту. Никакого вот как-то у меня четкого мнения, что вам именно разобрать и рассказать, нет, наверное. Скажу, что есть группы получше, поинтереснее. Если вам нравится музыка такая, то есть именно такая текстовая, именно с такими русскими какими-то подковырками, заковырками, да, то, возможно, «Дайте танк» – это ваш выбор. Не могу сказать, что это самая отвратительная группа вообще, какая-то там недостойная. У нас на рынке есть гораздо хуже коллективы. Вот. Ну, в целом, такая обычная средняя группа для нашего, скажем так, нашего болота. Да, естественно, что если мы ее там будем сравнивать с какими-то группами на международном уровне, там она вообще никакой конкуренции не выдерживает. У меня мнение как по этому поводу какого-то вот развернутого феномен группы «Дайте танк», тут я, наверное, вам ничего не скажу. Надеюсь, на ваш вопрос я ответил каким-то образом. Да, но надеюсь, что вы довольны ответом. По крайней мере, не слишком им разочарованы. Оксана задает вопрос. Вы упоминали большое количество музыкальных проектов в России. Что смотрите и что можете посоветовать? Честно, не смотрю музыкальные проекты в России. Это вообще была одна из причин, почему вот этот подкаст вы сейчас слушаете, потому что я считаю, что как бы вот того контента, который конкретно мне бы понравился, который конкретно мне бы подошел, его вообще нет. И я стараюсь его делать. Как я вижу, как нужно делать такой контент. Возможно, я вижу неправильно, возможно, я делаю что-то просто отвратительное, но мне кажется, что вот такое какое-то я бы хотел видеть музыкальное обозревательское действо в медиаполе. Давайте начнем с плохих авторов, перейдем к каким-то хорошим, которые там, ну, которых я считаю там неплохими ребятами. Значит, плохие ребята — это те, которые говорят 5 крутых фактов о группе Rammstein. Почему там Eminem крутой рэпер? И вот таких миллион видосов, я честно не понимаю, как такой контент можно делать, что в нем интересного, и что кроме рекламы, какой смысл, кроме того, чтобы вставить туда рекламу и закликбейтить людей, и вообще он несет. Честно, мне кажется, это абсолютно неинтересно по 1000 раз пережевывать одно и то же. Мое мнение. Из хороших авторов. Ну, соответственно, был подкаст Арзамаса. Да, очень популярно у нас такое. К Арзамасу отношение довольно трепетное. Вот был один интересный выпуск, мне очень понравился, про BBC-шную студию. Там очень многие моменты музыкальные опускались ради того, чтобы показать, что это прям вообще просто выдающийся музыкальный феномен. Окей, это ничего страшного, про сам феномен рассказали хорошо, действительно круто. По другим лекциям я бы фильтровал, потому что там была лекция про немецкий панк, кажется, я слушал. Это я, когда начинал только на подкаст, редакция дискурса мне как бы там вот накидывала, кто что делает, послушать, могу какие-то у них фишечки взять, но, честно, я брать не стал. И там был выпуск про, кажется, немецкий панк, кажется, и там какой-то был мужчина из университета Гёте, я честно не знаю, я каждые минуты секунд 15 стопал и думал, ты это вот реально человек из университета Гёте, просто он несет полную колесицу. Поэтому не знаю, честно, как бы, то есть Арзамас, наверное, можно порекомендовать в целом, да, если там не особо слушаются в детали, какую-то картину они дают, делают неплохой контент на какие-то интересные

0: темы. Здесь базара ноль. Есть там YouTube-каналы, всякие типа там, как же он, «Тихое место», вот, «Skills», кто-то еще, «Порно-рэп» или как-то так, вот эти вот ребята. Вот. Ну, тут такое очень... У «Порно-рэп», кстати, по-моему, было неплохое видео про этого, про... Пашу Техника, мне очень понравилось, да, про такого раннего Пашу Техника, где он там просто биты записывал, это реально прям очень рекомендую посмотреть, достойная, достойная работа, все остальное, но это очень какое-то просто попсовое пережевывание, такой фастфуд-мьюзик, если хотите, не знаю, ну, сделано, конечно, смешно, там что-то новое, интересное можно узнать, если вы не заходите с поиском пятичасовой лекции, там, по, я не знаю, структуре какого-то рифа конкретного музыкального, его истории, это вот то, что вам нужно на самом деле, потому что иногда глубоко копать, это тоже не всегда интересно, потому что тоже, слушай, там, по 4 часа какие-то зануднейшие лекции, я прекрасно понимаю людей, которые это не делают. Наверное, вот этих вот ребят могу как-то порекомендовать, если... Ну, они все довольно известны, я не думаю, что я вам какой-то там прям андеграунд открою. Из подкастов, честно, ничего интересного не слышал. Единственное, опять же, кого могу порекомендовать, были какие-то... Не знаю, как он называется, думаю, что вы сможете найти. Значит, подкаст какого-то преподавателя консерватории, он там рассказывал вот как раз про музыку вроде там Моцарта, Баха, что, куда, что. По-моему, очень интересно. Такая вот история музыки, максимально просто вот заголи по заголям. Вот как я люблю. Очень круто сделано. Немножечко нудновато, но в целом прикольно. Тоже очень рекомендую послушать, если эта тема интересна. На этом, наверное, все. Дальше идем. Татьяна. Значит, Татьяна нас спрашивает. У нее два вопроса. Первый вопрос. Как я отношусь к группе BTS и к кей-попу в частности? Развернуто отвечать не буду. Я планирую вот как раз на сольном своем проекте делать видос про кей-поп. Я даже придумал ему пафосное название «Как диктатура спасает культуру». Неплохо звучит. Там поподробнее расскажу. В целом, ну, то есть, очень четко можно параллель провести между вообще кей-поп-сценой, да, там BTS в частности, и советской эстрадой. Советской эстрадой такой, знаете, вот до Пугачевой. Да, когда туда шел очень жесткий отбор, очень жесткий, то есть, ну, если вы там почитаете про всех кей-поп-исполнителей, я думаю, ну, уже ни для кого не секрет, там, действительно, они там обязаны уметь танцевать, обязаны ставить все хореографии, обязаны ставить все шоу, обязаны ставить все репертуар, голоса и так далее. Каких-то бездарностей с точки зрения общепринятого понятия о музыкальном таланте там нет. Там люди все умеют петь, умеют танцевать, умеют ставить репертуар, у них вообще с этим нет никаких проблем. Это супер трудолюбивые ребята, это ребята, которые реально пашут. То есть это вот такие, знаете, музыкальные цеховики, передвиги производства, если хотите. Про их экспериментальность как-то нечего сказать. Там я как бы что-то слушал, но не скажу, что я прям все альбомы их как бы заглотил в себя. Ну, были там у них треки какие-то и вот типичные то, что вы представляете себе, как звучит кей-поп, да, с этими дикими танцами, костюмами деревьев, каких-то розовыми волосами и так далее. Есть и какие-то вещи поэкспериментальные, где они пытались играться с жанрами, но в целом это в определенную такую повесточку именно кей-попа входит. То есть, ну, внутри этого жанра такая, это такая корейская эстрадная музыка, если хотите, на самом-то деле. Просто это вот та эстрадная музыка, которую Корея хочет продавать. Вот и все. И под нее очень много что подстроено. Подробнее расскажу, соответственно, потом, когда-нибудь. Но сейчас, я думаю, вот на данном этапе достать. Потому что тема, ну, на самом деле, очень большая, очень серьезная. Понимаю, что кому-то может кажется, что это просто какой-то бред, что это типа какой-то кей-поп, там просто бегают, танцуют. На самом деле, довольно интересное музыкальное явление. Я думаю, что свой след оно оставит однозначно. И второй вопрос, это вот Татьяна продолжает. В чем секрет идеального саундтрека? Я смотрю контент про кино и заметил, что кинокритики крайне мало времени уделяют этому аспекту. В чем секрет идеального саундтрека? Понятия не имею, но давайте. Почему кинокритики уделяют этому мало внимания тоже, на всякий случай? Значит, как я это вижу? Вот расскажу то, что знаю, значит, и от этого будем как-то попытаться отталкиваться. Вообще, саундтреки делятся на две группы. Первая – это когда вы специально приглашаете какой-то коллектив под... запись. То есть, условно говоря, вы нанимаете группу, она вам полностью пишет саундтрек. Например, очень часто было популярно в голливудских мультфильмах. «Дорога на Эльдорадо», по-моему, писал... Вот мультик очень хороший, кстати, рекомендую. Там, по-моему, писал Элтон Джон. Нанимали композиторов, музыкантов, кого угодно. Особенно вот для ужастиков можно послушать, мы к этому чуть-чуть попозже вернемся. Вот. И они писали музыку. Второй вариант – это, соответственно, инди-фильмы, которые брали просто какие-то разные треки, и, соответственно, из них составляли себе сами саундтрек. Давайте рассмотрим оба варианта. Первый вариант. Какой здесь саундтрек самый лучший? Ну, на ваш вкус абсолютно. Брали абсолютно разных музыкантов. Какие-то были удачные саундтреки с точки зрения взаимодействия именно с кино. То есть, да, как они подходили под видеоряд. Например, «Мертвец» у Джармуша. И к нему, если я не... Я надеюсь, что я не путаю, но помню, я не путаю. К нему, значит, саундтрек писал Нил Даймонд. Очень неплохо получилось. В плане вот сопоставления с кадром. Отдельно, слушайте, не надо. «Твин Пикс». Тоже абсолютно классический пример. Вот. Были саундтреки, которые можно слушать и отдельно. Это в основном саундтреки к фильмам ужасов. Там было несколько групп, которые буквально на этом специализировались. Были крауд-рок-группы, которые тоже для всякого экспериментального кино писали музыку. Был, в конце концов, Дэвид Боуи, который там свои мюзиклы выпускал, там типа «Абсолютно бигинер», по-моему. Ну, он был как «Новички», по-моему, переведен на русский язык. Рекомендую посмотреть, неплохой мюзикл. А вторая группа, соответственно, это типа как у Тарантино, да, он там намешивал разные группы. Вот, кстати, Тарантино, вот, может быть, слышали, помните, у него в «Убить Билла» было такое, японские девочки, которые типа «у-у-у-у-у». Вот, группа «The 5678», и это реальный случай, когда режиссер просто открыл для мира эту группу, потому что до этого момента они были вообще неизвестны, то есть только какие-то ребята, которые супер специализировались на японской музыке и вообще узнавали, что там вообще происходит, вот они о них знали. Тарантино эту группу открыл. Естественно, что проще всегда составлять саундтрек для фильмов вот по образцу инди-кино, да, подбирать себе какие-то песни под настроение. Сложнее песни для фильма писать. Но, с другой стороны, как правило, песни, написанные для фильма, они лучше синхронизированы. Соответственно, фильм выдержан в единой тематике. Поэтому какой секрет саундтрека хорошего, не знаю. Наверное, если мы берем инди-образец, то набрать классной музыки, которая вам подходит под настроение, как Тарантино, например, делает, или как был фильм такой «Врожденный порок» Пола Томаса Андерсона, тоже очень рекомендую, там тоже очень классный саундтрек. Либо пригласить классного композитора, и он вам напишет замечательную музыку. Надеюсь, что каким-то образом ответил на ваш вопрос. Следующая, значит, дама. Мне очень понравился ее ник. Тут обычно все подписаны по именам, а у нее ник Феромоника. Мне прям очень зашел. Анатолий, здравствуйте. Планируете ли вы выпуск про музыку диско? Было бы очень интересно вас послушать. Ну, я сейчас опять, конечно, обещаю, что, естественно, планирую. Возможно, кстати говоря, тоже выпущу ее в видеоформате, потому что мне кажется, что конкретно с музыкой диско очень важен визуальный феномен. Как это все выглядело, как одевались, то есть аспект моды нельзя абсолютно никак выкидывать из этого, вот, из этого рассказа, поэтому, возможно, я это уже сделаю в формате видео на визуальной основе. Но, возможно, и в плане подкаста. Вообще не буду даже зарекаться, я теперь понял, что... Чем больше я вам говорю, что я что-то делать буду или не буду, тем меньше у меня всего получается. Виктор задает два вопроса. Вопрос номер первый. Почему в России такая слабая медиаиндустрия? Есть профильные издания, в основном хип-хоп направленности, пару лейблов, пару интересных пространств вроде Ионотеки, но это все как-то скудно, что мешает развитию. Спрос и деньги. Если очень кратко. На своем примере вам скажу, на примере людей, которые делают какие-то фестивали и так далее, выйти хотя бы на самоокупаемость, это очень тяжело. Есть такая как бы вот в Западной Европе музыканты, как правило, почему там, например, они все радеют за то, что вот пиратство, это очень плохо, а потому что там музыканты, как правило, зарабатывали с продажей пластинок, альбомов, greatest hits'ов, да, сборников всяких синглов и так далее. У нас на постсоветском пространстве такой культуры скупки этого вне коллекционного интереса, да, ее просто нет. Никто не покупает пластинки, никому это не надо, никто не покупает ничего. Ну, сейчас, понятное дело, что это не популярно еще, но даже когда было популярно, все на рынке покупали какие-то подборки за там 15 рублей, переписывали с интернета, значит, соответственно, все треки за бесплатно. И у нас музыканты всю жизнь зарабатывали чесом. Соответственно, так как индустрия записи не дает больших денег, вкладывать в нее деньги нет смысла. Поэтому, например, в частности, не развивается индустрия звукозаписи. По поводу профильных изданий. У нас их никто не читает. У нас не доверяют журналистике культурной. Потому что, как правило, у нас культурная журналистика выживает только та, которая пишет сразу обо всем и пишет очень плохо. Такая журналистика, она, как правило, направлена на пласт людей, которые, в принципе, далеки от культуры, но очень хотят быть близко. И, соответственно, там всякие поп, полупоп события освещаются, события, кино, явления и так далее. Есть отдельные люди, которые реально, то есть реально занимаются там какой-то раскопкой кино, значит, музыки, там, театральных каких-то постановок, книг, да, либо серьезных аналитикой занимаются реально. Это единицы, и, как правило, те людям, которым это интересно, они их и так знают. То есть просто массовому читателю это не интересно. Вот у нас нету культуры журналистики об искусстве, ее прочтения, если хотите. Понятное дело, ну, сейчас ситуация, кстати, меняется гораздо лучше в сторону, потому что вы как-то слишком пессимистично представили. Сейчас, как мне кажется, интерес у публики большой. Но в целом вот такая тенденция, как мне видится, есть. По поводу интересных пространств, их просто море. Их огромное количество. Но вот там минус в том, что вы туда придете, там будет человек 10-15. Но их реально очень много. Просто нужно знать, куда, что, кто ходит. Плюс пространство становится интересным не потому, что его открыли, как вот мы открываем интересное пространство. Нет, вы можете сами сделать из пространства что-то интересное. Приглашайте людей и делайте там свои какие-то кружки. Большинство людей в таких вот заведениях среднего порядка, не сетевых, да, собственных, они только рады какой-то активности. Так что все в ваших руках, Виктор, пожалуйста, идите и делайте пространство интересными, как в свое время вот «Новой романтики» было такое направление. Они сделали из клуба «Блиц». Да, просто какого-то, значит, замшелого бара. Они сделали из него самое модное культурное пространство в Лондоне. Второй вопрос от Виктора. Как вы относитесь к антверпенскому движению 90-х? Это, я так понимаю, имеется в виду, это я уже от себя, группа Deus, вот эта вся компашка. А было бы здорово, если бы вы посвятили ему выпуск. Тут я думаю, что, скорее всего, выпуск будет. Да, я постараюсь что-нибудь рассказать, действительно, если запрос есть, с удовольствием. Надеюсь, что в этом году его обязательно выпущу. И спасибо большое за совет. Вот честно, не думал в темах об этом вообще разговаривать. Следующий вопрос нас задает Сергей. Он спрашивает, сейчас как никогда набирает оборот антивоенная музыка. Тренд этот можно проследить уже довольно длительное время. Можете что-нибудь рассказать об этом? Лично мне, это Сергей продолжает, лично мне кажется, что текущая солидарность в российской культурной среде по поводу войны говорит о возвращении той самой интеллигенции, которую мы так давно ждали. Первое. Антивоенная музыка – это не какой-то жанр определенный, да, это просто, ну, стиль, тема, да, это все равно, что сказать, что там музыка о любви набирает обороты, музыка о... Не знаю, ну о чем угодно. Вот, то есть антивоенная музыка, надо понимать, это какой-то просто искусственно-смысловая сборка разной музыки. Ввиду последних событий у нас, соответственно, да, очень много кто начал высказываться, очень много кто начал высказываться против, в основном в культурном обществе. Соответственно, это их породило делать антивоенную музыку. Как я к ней вообще отношусь, к этому тренду, который уже довольно длительное время длится? Ну, сейчас, наверное, он пошел чуть на спад, но в прошлом году было прям вот очень активно все это дело. Да никак я не отношусь к тренду. Если это хорошая антивоенная музыка, то я только рад, что она выходит. Если это плохая антивоенная музыка, то лучше бы ее не было. И я здесь, я не знаю, я очень часто это, наверное, повторю еще раз. Мне вообще все равно, о чем музыкант пишет, какая тема его интересует. Вообще вот никакой разницы это не имеет. Важно то, что и как он сделал, а не то, о чем он решил сделать. Если человек сделал гениальную песню про бутерброд, а другой человек сделал посредственную антивоенную песню, то я буду говорить, что песня про бутерброд, она гениальная, а антивоенная, она посредственная. И какое оно культурное, социальное, политическое, социологическое, какое угодно значение несет, мне не интересно. Я считаю, что очень вредно вообще, в принципе, моя позиция в том, что очень вредно, когда мы стараемся выбирать музыкантов, режиссеров, там, кого угодно, писателей, исходя из их политической позиции. Это, по-моему, ужасно. Потому что вы отказываете творцу вправе высказываться, да, и творцу вправе творить, чтобы его не вдохновляло. Вам вообще должно быть все равно, что человека вдохновляет, главное то, что он делает. Это мое мнение, так как спрашивают меня, я на него отвечаю. Солидарность в российской культурной среде по поводу войны говорит о возвращении той самой интеллигенции, которую мы так давно ждали. А, ну, смотрите, здесь опять же вот вторая часть вашего вопроса. А если вы написали о либеральной интеллигенции, да, то я соглашусь с вами. Если вы пишете, что вообще о российской культурной среде, ну, я не знаю, мне кажется, в российской культурной среде очень большая полярность мнений. Тут опять же мы начнем, что такое культурная среда, к кому мы вообще относим. Если мы будем выписывать из культурной среды всех, кто с вами не согласен, или со мной не согласен, с кем угодно не согласен, то, соответственно, тогда да, тогда можно, так сказать. Вот типа, если вот, вот кто солидаризировался, это культурная среда, кто не солидаризировался, того, тот, значит, вообще никакого отношения к культуре не имеет. Можно и так рассуждать, пожалуйста. Вот, если мы рассуждаем, что культурная среда – это вообще все, а кто там, как бы он ни высказывался, то я лично солидарности никого не наблюдаю. Мне кажется, что мнения очень разделились, общество разделилось. Единственное, что бы я отметил, это консолидация в эмиграции. Да, здесь я с вами соглашусь. Вот вся культурная интеллигенция, которая эмигрировала, там прям вот очень консолидированное мнение, очень там совместные концерты и так далее. Я не знаю, просто, Сергей, я не знаю, вы как бы сейчас находитесь вот в внутрироссийском культурном поле или вы во внешнероссийском культурном поле находитесь? Потому что если во внутрироссийском культурном поле, я думаю, вы сами понимаете, что у нас, ну, мягко говоря, не все могут... Там понимаете, тут лагерей-то штук 10, если не больше, на самом деле. Уж о какой консолидации тут может идти речь. Мне кажется, это так очень... Это вот, вы выдаете немножко желаемое за действительное, на мой вкус. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос, поэтому идем дальше. Влад спрашивает, как относитесь к Jersey Club? Есть ли у жанра будущее или это просто мода на сезон? Ой, ну Jersey Club я отношусь как-то обычно, не знаю, нет у меня какого-то к нему особенного отношения. Послушал я, наверное, исполнителей 10 с этого направления. Я имею в виду Jersey Club, имею в виду вот современный, да, хип-хоп, ответвление. Ну, в общем, вы поняли, хип-хоп, значит, какую-то разновидность, да, потому что был тоже вот этот Jersey Club, тот же самый, да, но такой полуфанковая электронная музыка начала нулевых, собственно, на основе его это и делается. Вот там еще был какой-то Baltimore Club или что-то типа такого, вот. В общем, это все оттуда пошло. Ну, слушайте, мне очень понравился один трек, прям очень, значит, это «Принц Рахим». Сделал Тодин Джерси, по-моему, называется. Как-то так, честно. Ну, за произношение сразу извиняюсь, отвратительно, я все прекрасно знаю. Вот что у меня мерзотное произношение. Но, короче, вот «Принц Рахим», у него там, по-моему, самый популярный трек. Очень рекомендую послушать, реально классная музыка. Все остальное, ну, не знаю, мне не показалось каким-то прям уж очень интересным, но не скажу, что я хейтер Jersey Club какой-то. А по поводу будущего этого жанра, ну, тут я вообще не знаю, что вам сказать. Мы не можем предугадать, что на что повлияет. Было, сами, наверное, знаете, миллион историй, когда там какой-то человек где-то играл, и он целый жанр основывал, да, или какие-то самые неожиданные коллаборации, самые неожиданные, просто люди всплывали в истории потихонечку. Вот, поэтому как бы предугадывать будущее я не смогу, но мне кажется, что определенно какой-то там такой 140 плюс BPM тему они задали. Возможно, из этого дальше что-то пойдет. Трудно очень прогнозировать. Следующий вопрос. Человек с ником Тайо, наверное, не знаю, Тайо. Добрый вечер. Я как старый фанат хочу спросить, как относитесь к рэперу Шоку и его политической позиции? И слышали ли вы его дисс на Оксимирона M&M's? Ой, ну, к политической позиции Шока я отношусь очень так с осторожностью, на самом деле, потому что она мне, во-первых, не очень интересна, во-вторых, ну, давайте прямо скажем, человек, давайте культурный человек в поисках находится постоянно, да, в постоянных поисках, вот то туда-то сюда, то лево, право, право, лево. А я, ну, даже не знаю, вот если меня спросят, какая политическая позиция у Шока, я понять не имею, честно вам скажу. Вот, может быть, вы вот как его старый фанат, как вы пишете, лучше осведомлены, так что я здесь вам ничего сказать не могу по этому поводу. Я все же знаю, что он в синагогу ходит на Мариной Роще. Все, на этом все мои познания. Я и сам не хожу в синагогу на Мариной Роще, но он в каком-то интервью об этом говорил. Значит, и вопрос следующий. Как относитесь к рэперу? К нему, к рэперу я отношусь, соответственно, нормально. То есть это очень техничный MC, без вопросов. Его сольное творчество мне вообще никогда не нравилось. Даже вот его дебютный альбом, который вместе с Весельным Жидом вышел, они там с разницей в неделю вышли, мне не нравится. Его там проект Дима Бамберг мне не нравится. Ничего интересного в этом не нахожу. При этом мне он интересен с музыкальной точки зрения, с технически они сделаны очень круто. Здесь вопросов вообще никаких нет. Дима Бамберг MC талантливый, но мне кажется, что он себя... Он MC талантливый в плане техники, но не в плане того, что он с этой техникой делает, на мой вкус. Слышал я его дисс на Оксимирона и Мандемс, да, слышал, как отношусь, как нравится мне или нет. Я не знаю, это нет вопроса, но я думаю, что не просто человек хотел услышать, да, я слышал дисс. Мне там очень понравилась строчка: «В тебе нет света, ты погас, я зачем, ты покрас лампас». Вот это просто гениальный панч, великолепно. А разбирать как-то по смыслам, прав ли Шок, что он там ему предъявил, что, ну, мне не очень интересно. Я думаю, что миллион разборов есть на Ютубе, можете найти. Спасибо за вопрос, надеюсь, что ответил. Но мне просто сказать нечего, по поводу я не разбираю так треки, это, я думаю, это какая-то шиза. Последний вопрос мне задает его Анатолий. Значит, здравствуйте, Анатолий. Как относитесь к группе... Ну, я так понимаю, «Поукс» это читается, и вообще к жанру фолк-панка. Ну, «Поукс» – это просто слово, оно какое-то сленговое, по-моему, поэтому ирландцы, я понять не имею, как это читается. Ну, симпатичная группа сдала вот эту вот тенденцию, вот типа как Вот потом пошла такая ирлономания, когда все таки какую-то ирландскую фолк-музыку продолжили загонять, а припанкованную, такую веселенькую, озорную. И вот первые ребята были как раз эти вот «Поукс». Поги, да, в целом группе отношусь очень положительно, классно, веселые ребята, жанр фолк-панка, я думаю, тогда есть там ребята есть и поинтереснее, я помню точно, были какие-то латинские, такой вот мексиканский, вот такой фолк-панк, прям очень круто звучит, но жанр, в принципе, очень хороший, и я вам очень рекомендую посмотреть какие-нибудь, ну, просто вот сами подумайте, там, может быть, скандинавская, латинская, африканская музыка, да, такая этническая, которая вот с этим делом соединена. Мне кажется, там прямо очень много бриллиантов скрыто, и очень много интересного можете найти. Если вам самим искать лень, и вы хотите, чтобы это сделал я, можете еще раз написать, я посмотрю, поищу, вам обязательно скину. Сейчас просто честно не помню, прошу прощения, я не готовлюсь к вопросу. А на этом у нас, собственно говоря, все. Спасибо вам большое за внимание. Торжественно клянусь, что скоро будет новый выпуск. Сообщу вам, как только буду знать, когда будет лекция, когда она будет, где она будет проходить. Как только что-то будет на YouTube-канале выходить, тоже вам обязательно сообщу. Спасибо всем за внимание. С вами был Анатолий Ральсков. Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Так, звук мы уже начали писать.
2: Да.
1: Вы сидите.
3: Держите мелочи, я могу.
2: Консул Лиза.
4: Блин, я уже хочу есть опять.
2: Тюфтель, можете ее принести? В ручку. Третий шкаф.
5: Крайний.
1: Так.
5: Ящик. Коробка.
2: Прямо перед глазами ящик, который.
1: Зачем?
2: Выдвижной такой.
1: А.
2: Угу.
5: И в нем зеленая коробочка.
1: Тебе коробку или...
5: Да пусть там... лежит целая коробка. Блин. Привет, это подкаст «Радио Монеточка». И я, его ведущая, Лиза Монеточка. И ты...
2: Его ведущий, Витя Исаев.
5: И она, студия...
2: Либо-либо.
5: Это наш первый подкаст в формате видео. Как вы этого просили, и наконец-то вы это получили. И сегодня 1 сентября, и тема нашего выпуска – школа. Почему нам так не нравится туда ходить? А кому-то, может, ведь и нравится. Не обязательно же, что все так сильно ненавидят школу. Может, у кого-то есть приятные воспоминания, вообще мысли об этом всем.
2: У тебя-то есть?
5: Да, у меня есть приятные воспоминания, особенно из второй школы, из классной школы, где я училась, 10-11 класс. И мне кажется, огромное значение имеет непосредственно, где ты учишься, кто у тебя преподает. Это была не какая-то, знаешь, супербогатая школа, но туда был тест, туда был набор. И поэтому там были детки такие, знаешь, супер заинтересованные, замотивированные, чтобы там остаться. Они уже проделали какой-то путь, чтобы туда попасть. Угу. И все это, конечно, влияло на то, как складываются в классе отношения, на то, как дети относятся к учителям. И это было супер кайфово с ними проводить время.
2: Здорово. Хоть я и забыл большую часть своих школьных дней, я думаю, что что-нибудь да вспомню сегодня.
5: Хорошее?
2: Посмотрим.
5: Витя, ну как тебе сегодняшний день? Мне вот не очень. За окном льет дождь, и все говорит нам о том, что сегодня день, с одной стороны, праздничный, но праздник такой, знаешь, кому радостный, кому не особо радостный. И я очень рада, что этот праздник меня уже несколько лет не касается. Что это
2: всего-то
5: уже...
2: Всего-то несколько лет?
5: Да.
2: Сколько вам? 19?
5: Ну, сильно поменьше, чем вам.
2: О.
5: Вот честно, ведь я тебе скажу, каждый раз 1 сентября я куда-нибудь выхожу в магазин, знаешь, проснувшись в 11 утра, и вижу этих школьников, которые уже в форме, уже идут из школы. То есть они выходили туда
2: это
5: в 7.
2: Где это уроки заканчиваются в 11?
5: Ну, 1 сентября, там же только линейка. Так, не сбивай меня. И ты знаешь, до сих пор, вот сколько мне уже, 25 лет, и я каждый раз выхожу, я вижу их, и я думаю, слава богу, это не я. Слава богу, мне не нужно сегодня вставать. И знаешь, даже иногда, если я утром не могу уснуть, допустим, Нина проснулась, поплакала, но у меня есть еще возможность дальше доспать этот сон, но уже как-то настроения нет, я представляю, что мне надо в школу. Знаешь, я лежу и представляю, сейчас надо одеваться, чистить зубы, собирать этот рюкзак, тащиться к этим одноклассникам, они будут над тобой смеяться, наверное, или над кем-то другим, но все равно ты подумаешь, что над тобой. И я думаю, о, мне же не надо в школу, какое счастье. И это помогает мне уснуть по утрам.
2: Здорово. Я думаю, детей сейчас очень много других и, возможно, и похожих с нами каких-то.
5: Мне кажется, ничего не изменилось с тех пор.
2: Мне кажется, что каждый цикл что-то доменяется.
5: Мне кажется, ничего. Вот я слушаю истории своего папы про то, что его бесило в школьные годы.
2: Что его бесило?
5: Да то же самое, что и все, что попадется какая-нибудь злая училка, и она тебе не дает, понимаешь, не дает просто продыху. И ты тут как ни старайся, как ни пытайся, а может, ты великий математик, вот понимаешь, у нас с тобой не было за всю жизнь ни одной хорошей учительницы по математике. Может быть, мы поэтому только и решили, что мы с тобой гуманитарии, какие-то там творческие личности. Ты знаешь, я вспомнила, с чего началась моя проблема в математике, с таблицы умножения. Вот все, я это уже не смогла выучить, эту таблицу умножения. И втайне сидела вот так на пальцах, считала 8 плюс 8, и еще плюс 8, и еще 8, и еще 8, и плакала, и я помню, все смеялись надо мной, и учительница говорила: «Ну что ты не понимаешь? Я же здесь, я же все объясню. Ты скажи мне, что ты конкретно не понимаешь?» Я не знала, что ответить на этот вопрос. Я не понимаю ни черта. Ни...
2: Хочу пожать тебе руку. Я тоже на пальцах считал таблицу умножения.
5: Ну, это такой слабый повод для гордости, конечно, у нас с тобой. Ну, в общем, с таблицы умножения все скатилось и не выкатилось больше назад. Угу. Все стало плохо и уже никогда не улучшилось.
2: Впало и не выпало.
5: Да.
2: Ну, как ты думаешь, мы готовы послушать, что нам скажут?
5: Честно, я думаю, что нет. Но я думаю, что мы должны.
2: Ну, тогда начнем.
5: Не серпай в гостях. При гостях, вот так. Не серпай при гостях.
6: Привет, я Тоня Корина, я из Москвы, мне 17 лет, я ужасно не хочу в школу. Я когда узнала, что Лиза Монеточка собирается снимать об этом подкаст, я поняла, что я всеми руками и ногами в этом подкасте, потому что это кошмар, это кошмар. И потом я задумала, что так было совершенно не всегда, и раньше я любила свой класс, школу. У нас были там очень хорошие отношения с ребятами. И я очень ждала 1 сентября, особенно уже в конце лета. Я предвкушала момент, как я их всех обниму, своих друзей, расспрошу про то, как лето прошло. А теперь я страшно боюсь наступления сентября месяца. И интересно, как отношение поменялось к школе, на самом деле, за один из классов. Я хотела спросить у Лизы, было ли такое с ними?
5: Привет!
2: Привет!
6: Здравствуйте!
5: Расскажи, как твои эмоции и ощущения перед 1 сентября в этом году вообще?
6: По-моему, это вообще не праздник. Это просто какая-то катастрофа, кошмар. Я очень сильно не жду этого дня, на самом деле. Вот.
5: Тебе больше грустно от того, что заканчивается лето, или тебе просто вот настолько не хочется в эту школу?
6: Мне, конечно, грустно из-за того, что лето заканчивается, но это очень взаимосвязанные вещи. Не хочется в школу и грустно из-за того, что лето заканчивается, потому что просто времени свободного очень много. Я могу заниматься тем, чем хочу, а я очень много чем хочу заниматься. Вот.
2: А чем ты вообще занимаешься? Чем ты любишь заниматься вне школы?
6: Это бесконечное количество вещей. Меня так много чего интересует. Ну, например, слушать ваши песенки.
5: Слушай, ну
2: да, школа мешает.
5: Это можно делать на переменке, например. Просто, может быть, есть что-то среди расписания в школе, что тебе нравится тоже делать или нет? Или там прям все совсем, ну вот, не твое?
6: Я очень любила раньше МХК и историю. Теперь У нас уехали потрясающие учителя, которые их вели.
5: Но самое неприятное для тебя именно в том, что ушли классные учителя, да?
6: Ушли крутые учителя, и ушли мои любимые ученики из многих классов, просто уехали в другие страны, например.
2: Извини, пожалуйста, может, ты немного расскажешь нам про свой класс? Почему тебе кажется, что он такой разрозненный, и тебе сложно в нем?
6: Это тяжелая тема. Ну, там очень странные люди, которые странно себя ведут. Они как будто бы в них... какая-то жестокость есть в некоторых людях, потому что они поддерживают какие-то странные вещи, которые не поддерживаю я.
2: Вот когда я учился в школе, мне кажется, что у нас тоже был очень разрозненный и странный класс, когда я был в 10 и в 11. И я просто не могу представить, что бы было, если бы добавился еще вот этот новый слой, который теперь есть, где еще... на каком-то идеологическом уровне. Ну, то есть я и так конфликтовал со всеми почти учениками рядом. Но если был бы такой серьезный еще конфликт, наверное, это было бы очень сложно. И ты молодец, мне кажется.
5: Ну да, ты знаешь, очень грустно, когда все это ложится на плечи детей, подростков, которые еще 100% не успели разобраться в этом всем, у них еще нет достаточного опыта, представления об этой жизни. И там информации, во-первых, о том, что происходит в полной мере, как-то это осознать, мне кажется, в детском возрасте это очень сложно. И более того, как-то защитить свою позицию, когда кто-то с тобой не согласен в среде, ну, это суперсложная задача. Мне кажется, она не должна ложиться на плечи детей. Дети должны учиться и есть вообще конфеты, и переживать только из-за своего ЕГЭ, и все.
2: Но мне кажется, в этом возрасте дети еще бывает, что транслируют позиции своих родителей.
7: Угу. Это очень большая проблема, да. Это все зависит от семьи очень часто. Это ужасно. А я хотела спросить у вас...
5: Ну да, по сути, неоткуда больше брать информацию, неоткуда больше брать мнение, жизненный опыт, потому что я просто помню себя в том же возрасте, хотя я была такая, знаешь, продвинутая девочка, я уже там что-то писала, какие-то песни, давала какие-то интервью, но это все равно был ребенок, который... пытается сложить свое мнение из того, что он слышит в школе, из того, что он слышит от родителей. Где-то я допускала какие-то там совсем глобальные ошибки, и сейчас смотрю какие-то эти старые интервью и думаю, господи, боже мой, Лиза, как ты могла вообще такое сказать? То есть это уже очень далеко ушло от того, что я сейчас сформулировала для себя сама. Ну да, наверное, не стоит обижаться и... Мне кажется, еще рано разочаровываться в людях и в том, как устроен человек, потому что пока что, правда, все транслируют то, что они слышат, и очень много вообще во всем мире сейчас страха, напряжения.
2: Можно я прошу пример просто? Что самое... Ну, что кринжовое из старого ты можешь вспомнить?
5: Ведь, ну, там такой кринж, который, как бы, знаешь, скажешь, и потом...
2: И потом тебя...
5: И потом тебя закинсилят просто.
2: Ну ладно.
5: Например, меня могли привлекать какие-то личности, про которые уже впоследствии я узнала такие страшные вещи, и непонятно, как можно было говорить про них что-то хорошее, какие-то блогеры, еще кто-то. Ну и как бы это для всех очевидно, все знают этого человека как вот такого. Но мне было 16 лет, и я там видела только одну какую-то картину. И вообще я в этом возрасте познавала весь мир через мемы.
2: Через нос.
5: Нет, знаешь, через мемы я могла знать, шутить про человека, где-то в интервью что-то сказать, но я ни разу не смотрела его интервью, я ни разу не смотрела никакие его видео, я просто где-то в мемах что-то про него услышала. Слышу звон, не знаю, где он. Если бы я поставила цель себя завалить и уничтожить как медийную личность...
2: Ну, разве что ты все, можешь поставить такую цель.
5: Села в Google, полчаса погуглила, заскриншотила, все, у человека нет карьеры. Мне кажется так. Но, с другой стороны, мы все преувеличиваем свои какие-то провалы и драму, и накал, и в целом я могу легко ответить там за все, что было. Ну, самый главный ответ, блин, мне было 15 лет. Как, у меня не было мозга пока что особо.
2: Какое интервью?
5: Ну да. Ты что-то, кажется, начинала говорить, а мы тебя перебили.
7: Было ли у вас... такое, что у вас класс раньше был очень дружный, а потом стал уже недружный? Или у вас как-то по-другому?
5: У меня было такое, и это было связано с тем, что сменился преподаватель. Подростки как-то так себя чувствуют самостоятельно, и никто, мне кажется, в этом возрасте не признает, какое огромное влияние на него оказывают учителя в школе. Даже не авторитетные, а просто, которые там транслируют свою позицию, классные руководители и так далее. И вот у нас поменялся классный руководитель, и с учительницей, которая меня очень любила, на учительницу, которая меня очень не любила почему-то.
2: Ура!
5: Ну, знаешь, она как-то так токсична. Полуслово, полуфраза, а мне обидно, мне неприятно.
2: Можно? Извини, можно?
5: Мне... Ты меня спрашиваешь?
2: Да, я как в школе. Мне кажется, что классные руководители делятся на два типа. Одни, которые защищают детей, а другие, которые стараются как можно четче подбиться к руководству и ко всем бумажкам и прочим.
5: Ты знаешь, а мне кажется, есть еще такой тип учителей, которые пытаются стравить детей друг с другом и сделать их пребывание в школе максимально...
2: Это мой любимый тип учителей.
5: Максимально неприятным, некомфортным, и чтобы они потом всю жизнь, знаешь, вспоминали...
2: Бои учеников.
5: И чтобы они потом потратили на сеансе у психолога много тысяч рублей или там евро, я не
2: знаю. То есть это сговор такой?
5: Мне иногда кажется, что да, просто я по-другому уже, как взрослый человек, вспоминая какие-то слова, поступки учителей, я не могу понять, как это могло прийти в голову здоровому, взрослому человеку.
2: А злому может прийти?
5: Ну, зачем тогда он стал учителем, если он так ненавидит детей и такое испытывает к ним злость?
2: Угу.
7: На самом деле, именно вот такой вопрос у меня передо мной постоянно. Зачем он стал учителем, если он так ненавидит детей? Это правда.
5: Ну да.
2: Вы с детьми-то общались хоть раз?
5: По душам.
2: По душам. С малышом по душам.
7: У меня была учительница по литературе, которая говорила: ну вот, пожалуйста, расскажите, что вы думаете об этом.

0: там был такой классный препод по литературе, можно было говорить любое мнение. А ты же подросток, тебе там 15-16 лет, у тебя такой протест, все говорят, что Пушкин – это великий писатель, а у тебя мысли, что бывает, да и получше, и вообще все. И он никогда против этого не бастовал. Он говорит, пожалуйста, докажи мне, что кого ты там читаешь, Коэльо, давай. Но ты мне только аргументируй это, приведи примеры, сформулируй свою позицию. И если тебе удается, пожалуйста.
1: Я помню, как я один раз написал сочинение, написал, ну что, я, что мне кажется, я прочитал. И учитель сказал, типа... Ты вообще то читал? Там вот, я же говорю, я же рассказывала, как там все. И она сказала, ну, это, конечно, я после этого перестал учить литературу. И так произошло почти со всеми предметами.
0: И ты знаешь, удивительно об этом думать, когда ты сам каким-то образом уже имеешь опыт написания произведений, каких-то стихов, песен, и я понимаю, насколько это в целом, вот этот литературный текст, какой это живой организм, насколько по-разному он раскроется в глазах каждого читателя, и я никогда в жизни не претендовала, например, на то, что я лучше всех знаю, даже что в моей песне написано, потому что у всех свой бэкграунд, у всех свой опыт, и эти персонажи, я стараюсь их делать как можно более сложными, интересными, какими-то живыми. И какое здесь может быть одно мнение? Особенно в таких произведениях, понимаешь, как «Мастер и Маргарита», «Война и мир», где вот столько вот страниц, вот столько вот персонажей, и на это можно посмотреть все очень по-разному.
1: Знаешь, что мне кажется еще интересное? Что обычно человек, который пишет песни, никогда и не претендует на то, чтобы это каким-то одним боком воспринималось у
0: слушателей. Ну, ты знаешь, ведь бывает такое.
1: Ну, бывает, посмотришь интервью, но это редко.
0: Особенно, мне кажется, это с возрастом у авторов появляется, что «да вы не поняли, я же имел в виду здесь вот это».
1: Это только у Михалкова.
0: Но меня это всегда удивляет. Да какая разница, что... А вы не поняли. Какая разница, что ты там имел в виду, если ты написал вот это. А я писала песню, если бы мне платили каждый раз, но я имела в виду там такое, как психологизм, как у Достоевского, как... Да какая разница, что ты там себе напридумывала вообще и возомнила про свою песню, если ты написала, если мне платили каждый раз. Это я не в обиду на эту
1: себе.
0: Песню.
1: Это я не в обиду себе.
0: Это я не в укор себе. Ну просто меня очень удивляет, когда авторы недовольны, как ты прочитал. Так ты лучше будь недоволен тем, как ты написал.
1: Золотые слова. Мне кажется, нам надо попрощаться уже.
0: Да, я надеюсь, что мы хоть немножко тебе подняли настроение. Мы не очень любим давать какие-то советы, практические рекомендации, потому что мы мало в чем специализируемся в этой жизни. Мы не такие уж профессионалы в этом всем. Но я надеюсь, что хотя бы ты с нами хорошо провела время.
2: Абсолютно точно, 100%.
1: Здорово.
2: Я вас очень люблю.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое. Тогда пока.
1: Пока. Я, например, умею делать подливку.
0: Да, Витя делает шикарную подливку для фрикаделек, для мяса. Ну, такая базовая, вот эта томатная, сливочная.
1: Но она совершенно не базовая.
0: Ну, Витя, ты знаешь, вот это просто такой распространенный тип, но в такую вкусную, как у тебя, я не ела ни у кого. И даже профессиональная...
1: Клянешься?
0: Да, вот профессиональная повариха же нам тут приготовила, попросила я сделать вот с такой томатной подливкой. Вообще не то. Я написала, все, давайте без подливки больше. Сами разберемся без вас. Вить, есть загадка. Вот ты знаешь, что общего у частушек и блюза?
1: Что это народная музыка?
0: Абсолютно правильно. Знаешь, почему я спрашиваю? Дело в том, что ребята из синхронизации решили поддержать наш первый видеовыпуск. И я с радостью делюсь со всеми слушателями полезнейшей информацией про их курсы. Вообще синхронизация – это такая онлайн-школа. У них очень много курсов на самые разные темы. Мне больше всего нравится «Как понимать музыку». Очень полезный, классный курс. Еще есть курсы по психологии, искусствоведению и чего там вообще только нет. В курсах есть игровые механики, которые позволяют учиться и развлекаться одновременно.
1: И вообще, насколько я знаю, можно купить любой отдельный курс или оформить подписку сразу на все курсы, там, по-моему, на 100.
0: По-моему, ведь да. Но главное это, что все курсы составляют.

0: Лет эксперты, а не абы кто.
1: Согласен.
0: И супер новость. До 10 сентября в синхронизации проходит акция Back to School. И на все курсы, и на подписку действуют скидки. А по промокоду МОНЕТОЧКА у вас будет еще и дополнительная скидка 15%, которая суммируется с остальными скидками. Получается, годовой доступ ко всем курсам с суммарной скидкой 65% можно получить за 12600 вместо 36 тысяч.
1: Может быть, ты уже успела посмотреть какие-то курсы, которые тебе понравились?
0: Да, например, курс «Кино глазами режиссеров», на котором рассказывают, почему у Тарантино много насилия, а у Тарковского все молчат.
1: Интересно.
0: Если знаете ответ, напишите в комментариях.
2: Подробности в описании эпизода.
3: Привет, меня зовут Руслан, мне 16 лет, я из Ростовской области, и одна из немногих причин, по которой я не хочу возвращаться в школу, это введение в школу школьной формы. И слава богу, что это хотя бы просто черная жилетка, а не полный комплект из каких-нибудь серых обдрыстанных штанов, которые нам покупали в 4 классе, например. Вот. И то, что у нас уволил классный руководитель, который у нас был на протяжении 5 лет, с которым мы стали очень близкими, родными, и теперь у нас будет новый, ничего не имею против него, но как будто вырвали какой-то участок из моей жизни, и теперь я 11 класс буду заканчивать без своего прежнего классного руководителя. И у меня вопрос. Была ли у вас в школе школьная форма? Как вы боролись ли вы с этим? Или просто смирились и одевались как нужно? Или пытались что-нибудь скреативничать?
1: Я начну сначала. Учился я в 90-х. Тогда школьной формы практически нигде не было. Ну, то есть, как только, мне кажется, распался Союз, все сразу просто отказались от школьной формы, потому что пионеры, да, они только и ходили все в этой синей форме, вот, и у нас ее долгое время не было, учился я в первой гимназии, и в какой-то момент мэр там, все они, короче, начали давить немножко на школу, что типа вы первая гимназия, короче, они решили, что надо вводить business casual, как они это называли.
4: Бедные ульяновские детки залезли в переводчик.
1: В общем, первое время все как-то, ну, она была необязательная, и кто во что гораст ходил. И потом, когда я уже переходил в 10-11 класс, вдруг неожиданно они уже решили ввести обязательную школьную форму. Угу. То есть костюм тройка, или как там они это называли, жилетка, пиджак и брюки. И мне так эта идея не нравилась, что я просыпался в течение 2 лет за полчаса до того, как дежурные приходили в школу. Потому что на входе проверяли дежурную в школе, кто в форме или кто нет. Если ты был не в форме, они просто писали тебе в дневник и отправляли домой. А так как я приходил за полчаса до этого, я не знаю, что мной руководило, это был достаточно агрессивный маркетинг с моей стороны. Проходил в школу, вставал у расписания в то место, где все люди проходили. То есть дежурные должны были зайти с другого входа и проходили через это место вниз к своему посту. Я не знаю, мне казалось это абсурдным и смешным, что я проходил туда без формы, но когда они проходили мимо меня, так как они были не на посту, и я не, теоретически как бы не проходил через их пост, меня никто не записывал, не отправлял домой, и я каждый день ходил без формы. Представляешь, в течение 2 лет это канала.
4: Почему для тебя было так важно ни за что не надеть эту форму?
1: Не знаю, в то время, мне кажется, очень много субкультурность влияла вообще на детей. То есть были в наше время панки, гопники, вот это вот все, рэперы и вот эта вот вся тема. Это сейчас кажется очень смешным, потому
4: так ты
1: что...
4: ведь кем был из них?
1: Я был...
4: Рэпером?
1: Нет. Но я одевался как такой, как скейтер, типа, да. И мне кажется, людям, вот детям было очень важно, как бы, именно с той группой из какой-то себя идентифицировать. В общем, когда я приходил без формы, конечно, вся школа же видела, что там есть 3-4 человека, которые ходят без формы каждый день. И директор ругался на них. И как-то раз, я помню, когда уже год прошел почти, он проходил сам на этот пост, он иногда стоял внизу, там он прошел такой, смотрит, что я не в форме. Доброе утро. Он, то есть, показалось мне в тот момент, что он как-то уважительно отнесся к моему вот этому небольшому хаслу, что я, несмотря на все запреты, прихожу не в форме. И прихожу так рано, что раньше, типа, всех людей, что он подумал, что ладно, если ты считаешь, что это того стоит, то как бы делай, что считаешь.
4: Ты уже получаешь свое наказание, ты реально каждый день на полчаса раньше всех встаешь, как тю-тю.
1: В общем, вот такая история.
4: А у нас в первой школе была форма, и ты знаешь... Удивительно, ее всегда так старательно родители выбирали среди нескольких вариантов, и они так старались подбирать красивые цвета, фасоны. Правда, я помню, у нас была такая, знаешь, розовенькая с сереньким. Вроде красиво, но почему-то под конец года это все равно в моих глазах превращалось в самую уродливую вещь на свете, и это никогда не воспринималось как какая-то красивая одежда. Но я помню, что в какой-то момент, пообщавшись с одноклассниками побольше про эту форму, поняла, в чем ее смысл, и что, в принципе, мне кажется, во многих школах это очень актуальная штука, потому что это уравнивает детей хоть в чем-то. И я помню, в то время у нас такое... Ну, или, может, это конкретно у меня в школе.
1: А детей нужно уравнивать?
4: Ты знаешь, вот я говорю, что у меня в... Потом я уже... Ну, расскажу дальше.
1: Давай.
4: Я просто помню, в то время, например, начали появляться эти телефоны без кнопок, сенсорные телефоны. И столько времени прошло, но я всегда буду помнить, какая именно девочка принесла в наш класс первый телефон без кнопок, и все там этим стилусом, стиком, как это называется?
1: Стилус.
4: Стилусом у нее просили потыкать, поводить по этому сенсорному телефону. Потом еще кто-то себе такое, нетбук, у кого-то еще что-то, у кого-то какие-то ботинки еще. И... Почему-то дети очень любили понтоваться всем этим, что у них есть, что они могут позволить себе одежду, и очень некомфортно себя в этом всем чувствовали ребята, которым нечего принести крутого в школу, и они не могут соревноваться в этом смысле, и, может быть, в таких ситуациях форма имеет и положительное влияние, потому что вы не отвлекаетесь на то, какие вы все бедные, богатые, и тогда у нас не было какого-то там, знаешь, секонд-хенд, этого не было всего в моде, то есть секонд-хенд это было просто одежда для тех, у кого нет денег, все, это не как сейчас. И как-то в тот момент я почувствовала, что в этом есть что-то очень правильное и то, что помогает нам не отвлекаться и меньше хейтить друг друга.
1: Я понимаю. Вообще, наверное, стоит спросить у Руслана, а ты сам-то почему не хочешь носить форму?
4: Или, может быть, ты хочешь носить форму, ты же нам не рассказал. Расскажи, как у тебя с этим обстоят дела?
3: Тем, что мне не нравится форма школьная, тем, что она как бы заставляет всех выглядеть одинаково. И вот у меня мнение противоположное Лизиному немножко в этом вопросе. Но... Смотря какая у нас будет в школе форма, это будет просто черная жилетка. Я даже рад тому, что не полностью мы будем выглядеть как...
1: А все остальное, что должно быть?
3: Ну, я думаю, что если будет черная жилетка, то она подразумевает под собой обязательно рубашку белую. Но я в рубашках всегда не очень люблю ходить. Я обычно зимой в свитерах хожу каких-нибудь, поэтому мне будет не очень...
1: У тебя очень красивый свитер.
3: Спасибо.
4: Слушай, а нельзя свитер под жилетку надеть? Или это уже будет очень жарко? Или какую-нибудь водолазку, или футболку?
1: Они не сочетаются.
4: Кстати, кто не знал, в нашей семье Витя отвечает за стиль, моду, одежду, фактуры, текстуры и цвета.
1: За это ответственен Андрей Криничный, мой друг из школы, и моя мама. Это они больше. На самом деле в школе мне достаточно пофиг было сначала вообще, что носить, и это мне особо не интересовало.
4: Ну, моя самая любимая история из Витиного детства – это история про то, как мама связала ему свитер, как у Курта Кобейна, где-то ты, видимо, увидел, в журнале, может?
1: Нет, ты две истории перепутала. Вернее, совместила. Это я помню, когда только я в 7 класс перешел. Я не знаю, почему так работала мода в 99-98 году, как бы Нирвана уже давно как бы не было, но это все еще было очень модно и очень классно считалось. И она меня пыталась одевать как Курта Кобейна и давала такой совет: мама, ты вот этот рюкзачок носи на одном плече, на двух не надо. Я помню, она мне говорила, что на одном плече классно носить, а на двух не очень.
4: А мне наоборот другая говорит: Лиза, будет сколиоз. И я говорю: мама, я хочу носить в школу сумку. У нас все девочки ходят с сумками. Никто уже не носит эти рюкзаки с Гарфилдами, с этими мультяшками. Все носят уже сумку из взрослого отдела. Она говорила: нет, Лиза, спина искривится.
1: Сумку из мясного
4: нужно
1: отдела.
4: Нужно вот так вот носить, вот так вот этот рюкзачок. Но иногда, когда мало уроков, мне разрешали взять сумку. И это был супер день. Это была победа. Ну так что, какое мы решение принимаем, какой мы даем совет?
1: Ты можешь, например, посмотреть лукбуки типа японского такого журнала BIMS, он называется BIMS, и там очень много классных колледжных таких луков, связанных с деловой одеждой. Или, например, Ralph Lauren, они очень известны, стилизуют и подбирают луки для вот своих моделей, и у них очень круто вот это все работает. Вот. Если тебе нравится что-то, например, более футуристичное, то можно найти что-то и такое в деловом стиле. Тоже есть очень много классных брендов. Мне кажется, очень можно вдохновиться кучей всего. И при этом, мне кажется, нося костюм, можно выглядеть и как панк, и как, я не знаю, как студент Гарварда, и как японец, и как кто угодно вообще. То есть очень много японец.
4: И как охранник в пятерочке тоже можно. Вот у меня в классе только такие учились.
1: Что меня научила одежда за это время, что неважно, сама одежда, она не важна как бы. Важно то, как ты ее можешь стилизовать, в общем. То есть, по сути, человек, наверное...
4: Нет плохой одежды.
1: Нет плохой
4: есть
1: одежды.
4: Человек, который не разобрался с тем, как ее носить.
1: Да, согласен.
4: И даже вот, например, рубашка. Белая рубашка. Под моим окном.
1: Блаженная белая рубашка.
4: Белая рубашка. У меня сразу в голове 10 разных рубашек. Некоторые из них мне идут абсолютно, некоторые из них меня...
1: Некоторые поют.
4: Некоторые меня очень сильно испортят. Я с тобой ведь абсолютно согласна. Очень крутой совет.
1: Хорошо, ладно. Я приму.
4: Слушайте, а знаете еще, я сразу что вспомнила? Ну, это не в тему. Ничего?
1: Нет.
4: Или, может, ты хотел ответить? У вас свой вайб. Я просто чувствую себя лишним.
3: Не, говори.
4: Я просто вспомнила, что я перешла вот в эту умную, типа, школу. И у нас в Екатеринбурге было две в тот момент школы с самыми крутыми показателями по ЕГЭ, по Олимпиадам. Первая – это наш... Ну, моя школа, и вторая, 9-я гимназия. И мы все время как-то, знаешь, опережали друг друга, чтобы быть номер один вообще в регионе, на Урале в тот момент. И я помню, что их школа была все в форме, низ, верх, рубашки, все абсолютно, как ты говоришь.
1: Они как из фильма, из того, где они заходят под музыку, шагая из нулевых.
4: Такие супер аристократы, никаких отклонений от нормы, все причесанные, прилизанные, и у них была такая красивая
1: семья
4: школа.
1: Вампиров.
4: И наша была школа, где половина детей с красными волосами, половина с синими волосами.
1: Половина без волос.
4: Половина без волос. Какие-то у всех драные свитера. Этот оделся в аниме, этот Фури, этот Гот, этот Эмо.
1: Этот просто Юрий.
4: И я помню вот это противостояние. Они в своей форме, и мы, такие панки, хулиганы. И я, конечно, очень круто себя чувствовала вот именно на своей стороне. И в целом это очень повлияло на мое отношение к себе. Мне кажется, у меня до сих пор нет столько уверенности, потому что я больше не учусь в этом классе. Можно было носить все, что угодно. Я абсолютно перестала краситься, волосы красить. Хотя до этого я красила волосы в 9-м, восьмом классе. Я прям, знаешь, просто такой темно-каштановый цвет. Обязательно каждое утро выпрямляла их, чтобы, не дай бог, нигде ни одного завиточка. Макияж, все, стрелки, брови, все прокрашено. И меня очень расслабила школа, где всем было пофиг на то, как кто выглядит.
1: Может быть, ты нам опишешь лук, в котором ты собираешься пойти на 1 сентября?
3: Я еще не придумал.
1: Ну, давай представим, пофантазируем.
3: Наверное, это будут классические черные брюки, белая рубашка и черная жилетка, которую нужно было как школьную форму.
1: Может быть, ты как-то интересно повяжешь галстук.
4: Или не заправишь рубашку, чтобы она торчала снизу. Или это уже не круто, или это...
3: Я думал, насчет этого у нас еще должны быть значки с эмблемой нашей школы. И я подумал, что можно еще вокруг этого значка повесить другие всякие разные с изображениями любимых моих героев всяких.
1: Да, это было бы супер.
4: Скажи честно, меня ты повесишь там где-нибудь среди всех?
3: Если найду твой значок где-нибудь в интернете, то обязательно куплю.
4: Спасибо.
1: Спасибо, что записал нам сообщение.
3: Спасибо, что позвали. Мне понравилось.
4: Я подозреваю, что если бы мне попался хоть один хороший учитель по математике, я бы стала, возможно, неплохим математиком. Или как-то бы это вообще задействовало в своей жизни, этот предмет. Потому что однажды в жизни мне попался хороший учитель по химии. Ни до, ни после я выше тройки ничего по химии не получала. Я, если что, была троечница, я это не скрываю. У меня в аттестате даже есть пару троечек. Но эти 1.5-2 года у меня вела классная учительница по химии. Она только пришла в школу, и она была, знаешь, еще супер заряжена. Она еще не устала от всех этих бумажек и каких-то там учительских проблем и разборок. И она на этом подъеме пришла с какими-то своими вот этими склянками, этими штучками, химическими какими-то препаратами, приспособлениями.
1: И начала варить меф.
4: Да это мы вырежем из детского подкаста. И она, знаешь, мы будем через эксперименты, мы с вами не будем смотреть эти учебники, мы будем по-крутому, мы все поймем. И я как начала разбираться в химии, я понимала, что она там старается, иногда перебарщивает, но мне было так приятно, что она открыта, что она не злая, что она не оценивает нас строго и действительно хочет, чтобы мы поняли и заинтересовались. И, Витя, я поняла все эти формулы, я начала писать гениально все контрольные, начала там писать даже уже на Олимпиаду, и однажды мою маму вызвали в школу. Представляешь? Сказали, обязательно приходите на собрание, будет там важный момент. Вот она пришла на собрание, заходит учительница по химии и говорит, где мама Лизы Гордымовой? Встаньте. Мама встает, готовая по привычке, что сейчас опять будут ругать.
1: Порось.
4: Ну да, я была немножечко такая проблемная девочка в плане поведения в основном. Непослушная девочка я была.
1: Ты сейчас.
4: И вот эта мама встает, вся уже побледнела заранее, вся уже вспотела. И учительница говорит, я хотела посмотреть в глаза маме Лизы Гордымовой и сказать ей спасибо за ее дочь. Потом она ушла, сменилась опять учительница, которая это все неинтересно, нафиг не нужно. Ей это скучно, она уже 100 раз это все говорила, ей 101-й раз это неинтересно. Все, мои гениальные знания химии испарились и так и до сих пор не вернулись ко мне.
1: Вот у меня вот была абсолютно такая же история. Мама пришла с родительского собрания и сказала, Витя, а меня почему учитель по физике похвалил?
4: Еще что-то тебе хотела сказать. Сейчас. А, про музыкальную школу. Не рискну говорить, что я единственная, но я точно одна из очень-очень немногих. Других таких я не знаю, кто после бы музыкальной школы не сжег ноты, не выкинул бы синтезатор,
1: не отрубил
4: пианино.
1: Бы пальцы.
4: Ну да, то есть настолько травматичный был опыт, у нас были достаточно строгие преподаватели, потому что уже знаешь такое, типа с заявкой на конкурсы, из этой школы поступали детки в консерваторию.
1: Вот я тоже не понимаю этого, если честно, вот реально, мне так нравилась музыка, но потом я долгое время не мог подойти к фортепиано. Мне кажется, мне так музыка нравилась, что я стал вообще другими инструментами даже увлекаться, лишь бы вообще музыкой заниматься.
4: Во избежание пианино.
1: Да.
4: Ну, это вообще какая-то проблема, потому что этот опыт у всех одинаковый. Я помню, для прикола сняла видео в ТикТок про свою учительницу фортепиано. Это была жесткая женщина, она могла там по пальцам, линеечкой маленько шлепнуть, и очень неприятные слова выбрать, и довести ребенка до слез и до истерики, и вообще до всего чего угодно. И я выложила с ее конкретными фразами, и людям это так понравилось, это так разошлось, и я снимала потом вторую часть, потому что я узнала о том, что это супер распространенная проблема, и единственное, что мне помогло избежать ненависти к музыке навсегда, это то, что я стала настолько плохо учиться с этой строгой учительницей, у которой учились все консерваторские детки, что мне начали ставить только двойки, и она от меня отказалась, как от никудышной, нереальной, ужасной ученицы. И тогда меня перевели к той ученице, которая берет всех подкидышей, кого выгнали. И...
1: Я просто такие лица делаю.
4: И у той учительницы был такой принцип: Лиза, нам надо сыграть экзамен на троечку. Давай не будем брать Моцарта, Баха, давай возьмем, что тебе нравится.
1: Шафутинского.
4: Я, конечно, знаешь, «Сумерки», давайте сыграем из «Сумерек», пожалуйста, там такая, там это лучше, чем Моцарт в 100 раз, мы должны это... Ладно, как скажешь. Я помню, там из «Крестного отца» и мы играли еще что-то.
1: Ну, из «Крестного отца» очень красивая музыка.
4: Ну да, но она была как бы не по программе, поэтому за нее не ставили пятерочку, за нее ставили троечку, четверочку. Но ты знаешь, это мне помогло настолько сильно полюбить ее...
1: Этого не было.
4: А я играю второй голос.
1: Так и что?
4: Там, я же помню все партии.
1: И что ты полюбила?
4: На 10 пальцев же знаю эту мелодию разложенную. И именно благодаря ее очень принимающему, расслабленному, человому подходу я до сих пор люблю играть на пианино. Это все благодаря ей. И потом она рассказывала моей маме, что та учительница... Первая.
1: С ума сошла.
4: Что она всем говорит: а знаете, Лиза Монеточка, это моя ученица. Это я ведь... И говорит, мне так обидно. Это ведь я учила Лизу играть. Это же она уже со мной заканчивала музыкальную школу. И это правда. То есть вот строгий такой консервативный подход меня просто вымораживал. Я очень много плакала. Но это было ужасно. И я считаю, что так с детьми нельзя поступать и здесь, в Европе. Вообще.
1: За такое сажают.
4: За такое сажают, реально.
1: Тогда послушаем еще одного ребенка.
4: Давай. А потом подумаем о том, как нам открыть здесь, в Литве, музыкальную школу, которая будет реально полезной для тех, кто хочет быть профессионалом, и для тех, кто хочет просто хорошо проводить время и развиваться всесторонне.
1: Это когда ты решила?
4: Сейчас.
5: Привет, я Маргарита, мне 15, я из города Минска, и в этом году я закончила 9 класс, и это был самый сложный год из всей моей школьной жизни. И я считаю, что большая вина лежит на учителях, потому что учителя старой закалки, и они достаточно часто кричат на детей, пытаются установить свои правила, свои устои, донести что-то не тем путем, которым должны. Они очень часто нагнетают из-за того, что в этом году я сдавала экзамены. Они нагнетали постоянно. У меня из-за этого вырабатывался очень сильный стресс. Я плакала по ночам. Было очень страшно. Сами экзамены прошли достаточно легко. Но то, как прошел год, не передать словами. И я еще не хочу сейчас возвращаться в школу, потому что я очень боюсь, что вернется вся тревожность, недосып и страх получить плохую оценку, страх не выполнить какое-то домашнее задание, и это самое страшное.
4: Может, пока настраиваем микрофон, принесешь мне бутербродик с сыром?
1: С тефтелей. С сыром?
4: Хлеб, сыр. И в микроволновку на 1,5 минутки. На минутку.
1: Хлеб, сыр и тефтели.
6: А закончилась компа, да?
4: Спасибо. Прости, пожалуйста, мы уже все, почти что здесь. Привет!
5: Привет!
1: Может быть, у тебя есть какой-то конкретный случай, который с тобой происходил, который тебе запомнился, который отложил, так скажем, неприятные воспоминания в твою душу прекрасную?
5: О, О, да, такое есть. Возможно, вот с учительницей истории она была очень несправедлива ко мне. Я всегда ей помогала, ходила с ней на исторические конкурсы разные. Mm-hmm. И в один момент, когда я стала перенагружена подготовкой к экзаменам, к дополнительным моим занятиям вне школы, я сказала, что больше не могу в этом участвовать. Она на меня сильно обозлилась, mm-hmm. порой занижала оценки, и вот... Такое поведение, правда, неправильное, и учителя не понимают, что же они сделали такого, что их не уважают ученики.
4: Вы знаете, мне интересно, эти учителя такие именно из-за того, что их по-другому учили в институте, у них другие какие-то взгляды на жизнь... потому что они из другого времени, или они просто со временем стали такими, может быть, когда они только поступали на свою работу, они тоже были креативными, энергичными, принимающими, так стремились понять детей, потом со временем с ними случилось, ну, вот такие вот перемены случились, потому что у меня есть друзья-учителя, и те из них, кто работает в обычной школе, действительно очень сильно жалуются, и все приходят такие заряженные, с какими-то новыми методиками, знаешь, там, помимо пединститута еще дополнительно что-то изучают, чтобы это все применять, и тут они сталкиваются с родителями, которым это не надо, с учителями, руководством своим, которым это не надо, с учениками, которым это не надо. И, ну, например, моя подружка недавно просто уволилась, потому что она, ну, она не может так работать, она не может в себе найти столько...
1: сил.
4: Ну не, знаешь, не то, что сил, просто у нее есть свои представления о том, как это должно быть, знаешь, так, как их учили этому в институте, uh-huh. так, как это написано в этих книгах, так, как это рекомендуют современные специалисты, и она просто не согласна, как бы, по реальным стандартам работать, которые у нее в школе есть.
1: Ну, мне кажется, что... что действительно за последнее время, возможно, школы испытывают... какое-то давление, и они как бы должны, наверное, отчитываться, сдавать вот эти вот, выходить, делать фотографии, там, знаешь, какие-то глупые, как есть вот эти вот арт... перформанс человека, я забыл, как его зовут, когда он под видом депутатов написал в школы, чтобы они вышли там с какими-то плакатами, типа «Мы русские», там вот это вот «С нами Бог» там или прочее. И мне кажется, что вот школы в первую очередь сейчас боятся вот этого, чтобы у них не урезали деньги, там не забрали финансы какие-то, и уже в последнюю где-то очередь думают о том, как учить вообще детей, чтобы им было интересно, и чтобы они были защищены от взрослых.
4: От себя. Ну, ты знаешь, мне кажется, что это в целом общая проблема, это не связано с каким-то конкретным временем, это в целом ну вот такая ситуация, и дети не имеют возможности здесь как бы выбрать. Хотя я помню, что у нас в школе однажды было такое. Настолько мы были недовольны нашей учительницей именно из-за оскорблений, из-за... Ну, у нее было, знаете, какое самое главное оскорбление? Она никогда тебе не скажет, ты дурочка такая, хотя и такое говорил, не, говорила, вру, и дурачок, и дурочка, все это было. Но самое жуткое для меня оскорбление почему-то было, когда она вместо того, чтобы называть тебя по имени, говорила, девочка, человек резко забыл, как будто бы твое имя, и ты для него стала не Лиза и даже не Гордымова,
1: а девочка.
4: Ты, конечно, начинал делать то, что она говорит, ты начинал слушать, ты затыкался, но это не было, знаешь, из уважения, или ты понимал, что действительно надо помолчать, это просто такой холодный пот, и ты чувствуешь себя пустым mm-hmm. местом, и ты думаешь, господи, да как мне сейчас сесть, чтобы меня вообще не было видно, слышно, чтобы я вообще исчезла с этой земли, с этой планеты. Вот
1: меня тоже, я помню, меня как-то раз обозвали табуреткой на уроке литературы. Да,
4: не,
1: она сказала, ты тупой, как табуретка. Сиди там и типа и молчи. Мне интересно, а вот тебя когда-нибудь выгоняли из класса?
4: Да, выгоняли. Вить, ты знаешь. знаешь, из-за чего? У меня самое популярное замечание было в дневнике: жевала на уроке.
1: То есть ты советуешь тебя выгнать сейчас?
4: Да, я недавно нашла свой дневник. Ну, он как бы не терялся, он просто лежал, знаешь, вот в этой стопочке детских воспоминаний, рисунков, дневников, тетрадок.
1: Прям такая стопочка детские воспоминания.
4: Ну да, знаешь, мама хранит, и это в моменте как-то не очень интересно, а когда проходит лет 10, и ты открываешь это, и ты удивляешься тому, что там написано, и у меня дневник за 5-4 класс я смотрела, и там все исписано красной ручкой. Кидала карандаши, потеряла портфель, и еще там что-нибудь, ну какой-то, в общем, просто бред. Но я вот начала тебе рассказывать про эту учительницу, которая называла нас девочка-мальчик. Но это не самое худшее, что она делала. Хотя, как по мне, это было самым худшим. Просто у меня вот такой взгляд. И мы реально сговорились, там попросили родителей нас поддержать и попросили ее сместить и сдвинуть. Типа у нас, извините, на носу экзамены, а нас вместо того, чтобы учить, просто оскорбляют. И там была мотивация именно в том, что скоро экзамены, а мы не можем подготовиться. И действительно... Там подали какое-то то ли письмо, то ли где-то сказали на собрании, и нам поменяли учителя.
1: Здорово. Вы добились своего.
4: Да, ну, я не могу сказать, что пришла какая-то гениальная на ее место преподавательница, но она хотя бы себя адекватно вела, и кто хотел учиться, сдавать экзамены по математике, те это
1: делали.
4: А
1: президента вам поменяли?
4: Ведь, слушай, давай не будем.
1: Хорошо.
4: Что-то ты это, уже немножко того.
1: Слушай, а... Блин, я что-то хотел спросить. Ну ладно.
4: Я хотела спросить, вернуться к нашей теме.
1: Вот я тоже хотела.
4: Потому что очень сложно понять, что делать в этой ситуации, и очень сложно придумать для себя какое-то решение в условиях такой ограниченности. Если бы со мной, честно я скажу так, это, наверное, не детям совет больше, а родителям, которые слушают, мне кажется, вот из всех тех психологических книжек, которые я читаю, современные книжки про родительство, вот ты знаешь, ведь как там написано везде, если вашего ребенка плохая школа и он не хочет туда ходить, поменяйте школу.
1: Угу. Вот поменяйте ребенка.
4: Как ты к этому относишься? Потому что в моем детстве это было табу, и это было, знаешь, мы не можем сдаться. Ты сдашься, и ты всю жизнь потом будешь сдаваться, и ты будешь отовсюду бегать. И типа это слабый поступок, неправильный, мы так ни за что не делаем. Нужно разобраться, побороться и придумать, как в этих обстоятельствах стать типа лидером в классе или стать, чтобы тебе было комфортно сделать.
1: Мне кажется, у меня было 50 на 50, если ты у меня спрашиваешь. Мне кажется, мама одновременно была готова поменять школу, если бы я захотел. И в то же самое время она как бы такая всегда пропихивала где-то так чуть-чуть. Ну, может быть, ну, надо за себя постоять, надо сказать что-то им в ответ там или что-то. Как-то, в общем, свою позицию тоже озвучить.
4: Да, но ты знаешь, вот сейчас у меня уже есть убеждённость, что когда дело доходит до крайностей, когда ни учителя, ни руководство школы не могут помочь, и ребенок очевидно страдает, то надо менять школу. И более того, я думаю, от этого зависит очень-очень много в дальнейшей жизни. И я очень советую всем родителям, всем ребятам, которые в доверительных отношениях с родителями и могут поговорить об этом, предложить такие варианты, найти какую-то школу в вашем городе, или даже вот как я училась, там были ребята реально из деревень, из поселков, они просто приехали и поступили на бюджет, и им было положено вот общежитие рядом с этой школой. Мне кажется, в классную школу дети идут с охотой, с удовольствием, и не могут дождаться 1 сентября. Но я просто знаю такие случаи, потому что у нас очень много друзей и родителей, именно таких продвинутых, современных, которые тоже все там, знаешь, по последнему слову, вот это, знаешь, зумерское родительство, миллениальское.
1: Так.
4: И не слышала я такого, чтобы кто-то там не хотел ходить в школу. Когда школа подобрана с учетом интересов ребенка, они реально плачут, потому что они уже соскучились, и еще только июль, а им уже охота в эту школу скорее возвращаться.
1: Интересно это слушать. Я понимаю, когда слежу за тем, что ты говоришь, насколько для меня это просто... Странно звучит.
4: Да?
1: Ну да.
4: Ну, я не утверждаю, для меня это тоже какая-то крайность, и я бы не стала...
1: Нет, я не считаю, что это неправильно. Я, то есть, как бы, я просто понимаю, что мой организм как-то реагирует, ну...
4: Ты не согласен с этим?
1: Я согласен с этим, я просто не могу как-то в это поверить, что в школу можно ходить.
4: Вот да, тоже. Я это просто вижу сейчас на примере своих друзей. Давай поговорим о том, что делать, когда ты вот уже в моменте, и тебе уже никуда не деться из этой ситуации. Учителя ведут себя некорректно, и ты... Угу. Ну вот ты сейчас здесь. Что
1: ну,
4: делать в этой ситуации?
1: Я бы, наверное, вот давая совет себе, скажем, молодому, сказал бы так. Не надо, конечно, бояться. Ты правильно делаешь, что не боишься этих взрослых людей. И если тебе неприятно, надо им сказать, что тебе неприятно. Если ты считаешь, что нельзя говорить, что ты дурак, а это нельзя говорить в любых случаях, то есть как бы учитель вообще не должен позволять себе наверняка сказать «ты дурак». Ты должен сказать «вы не можете так говорить».
4: Угу.
1: Я скажу директору, что вы так сказали.
4: Всегда ли это безопасно, так поступать?
1: А что небезопасного, например? Мне просто интересно. Вот сейчас я, говоря это, не вижу ни одного небезопасного сценария развития. Вот. Я, конечно, понимаю, что ты наверняка только обозлишь еще больше этого человека на
4: себя.
1: И
4: испортишь себе остаток обучения в школе.
1: А как?
4: Ну, а думаешь, это приятно учиться в классе у преподавателя, который персонально на тебя
1: хорошо
4: бесится, и у него на тебя занос.
1: Ладно, скажем, ты хочешь сделать это деликатно, ты дожидаешься конца урока. Он говорит, ты дурак, ты ничего не отвечаешь. Ты киваешь головой. После конца урока ты как настоящий Дон Корлеоне подходишь к нему и говоришь, я считаю, что вы сделали неправильно, что сказали, что я дурак. Мне кажется, что учитель, ну, не должен так говорить ученику. Вот. Мне было неприятно. Мне было неприятно. Возможно, я был неправ. Там, чем я заслужил то, что вы меня так оскорбили?
4: Ты знаешь, перекладывая это все, там, допустим, на своего ребенка, я бы, конечно, хотела, чтобы мой ребенок умел так ответить в школе, на детской площадке, где угодно. Но с другой стороны, я абсолютно не хочу, чтобы мой ребенок этим занимался. Это должны решать взрослые люди.
1: Хорошо.
4: Если кто-то не в себе, если учитель сошел с ума,
1: согласен,
4: и начал обзывать детьми, это не проблема ребенка. Наверное, самое главное помнить вот это. Это не твоя проблема, это не твоя вина. И если учитель позволяет себе оскорбления, грубости, ты вправе вообще никак это не решать, потому что ты ребенок, и ты не обязана вступать в противостояние с этим человеком. Он ведет себя некорректно, и ты здесь ни при чем.
1: То есть должны родители это
4: сделать? Я считаю, что этим должны заниматься родители с учителями. Взрослые люди между собой решают,
1: хорошо,
4: вопрос, когда кто-то из них сходит с ума. Ребенок не должен лечить взрослую тетку.
1: Хорошо. Как ты считаешь, твои родители готовы что-то сказать учительнице твоей, встать на твою сторону?
5: Они и говорили, у меня очень хорошие родители, мне очень повезло, uh-huh, в том плане, что я часто прихожу со школы, практически каждый день я прихожу со школы и рассказываю, как прошел мой день, и если там что-то произошло, какой-то конфликт, uh-huh, с одной из учительниц, я всегда рассказываю, и первое, что говорят мои родители, мама, папа, то, что, может, давай я поговорю с ними. Моя мама уже пару раз приходила в школу, пыталась разобраться с этим, и у нее получалось, правда, и uh-huh, это очень классно, мне очень повезло, но иногда я говорю, что не надо приходить, потому что, uh-huh, и правда, иногда учитель может еще больше обозлиться на тебя, еще подпортить себе оценки и твой оставшийся учебный год, либо вообще оставшуюся школу.
1: Uh-huh.
4: Слушай, как здорово, что, во-первых, у тебя родители с таким пониманием к этому относятся и не оставляют тебя одну с этой проблемой. И, во-вторых, как здорово, что иногда ты чувствуешь в себе силы сама разобраться с этой, угу, ситуацией. Это тоже очень круто. Но главное Никогда не думай о том, что если учитель портит тебе оценки и мешает жить, это значит, что ты неправильно сказала, что ты не до конца себя защитила, что ты не слишком хитро сманипулировала. Нет, это просто потому, что учитель ведет себя некорректно, по каким причинам, Бог его знает.
1: Как ты думаешь, на данный момент ты уже больше находишься в безопасности от таких случаев, или они все-таки еще возможны, и у тебя есть какое-то напряженное общение с какими-то учителями?
5: Ну, в основном я в хороших отношениях со всеми учителями.
0: В эфире радио Сахаров.
6: Это «Медуза».
7: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Медуза Атлантида».
8: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и проекта «Ожившие фотографии. Живое».
7: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
8: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России.
7: Мы рассказываем именно личные истории, впечатления, воспоминания, образы. А именно поэтому выпуски называются «С нами», потому что это предельно личное, может, затертое, может, что-то память нас искажает. Просто мы хотим, чтобы такие же воспоминания возникли у вас, и вы нам о них рассказали. Присылайте свои истории в письмах. Фиксируйте звуки, пишите голосовые. Письма пишите на почту podcast@sobakameduza.io. Пометка «Атлантида». Голосовые можно отправлять прямо в Telegram. Собачка «Медуза», нижнее подчеркивание, подкаст.
8: Сегодня мы с Андреем поговорим про памятники. Эта тема, на мой взгляд, сейчас имеет какую-то очень чувствительную эмоцию, потому что после начала войны практически во всей Восточной Европе памятники начали свое активное движение чаще всего вниз. Лично для меня эти памятники, они очень долго вообще не несли в себе какого-то смысла, потому что этих памятников и вокруг-то было всего там несколько штук, раз-два я обчелся. Главным, конечно же, был мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. Ну и вот для меня такие вот монументы, памятники, посвященные войне, они, по сути, стали равны памятнику. У меня невольно появлялось ощущение, что вот эти памятники, они какие-то, ну, какие-то не особо нужные. И вместо них хотелось чего-то поинтереснее. А в городах памятники тоже, мне кажется, слились с окружением большинство и стали некоторые просто ориентирами какими-то или местами встреч. То есть можно было даже под памятниками встречаться, но ты не поднимал голову, чтобы посмотреть, что за памятник над тобой. Ты просто знал его название. Ну, еще по городам разбросаны хаотично бюсты разных политических деятелей, которых тоже уже смутно, мне кажется, кто-то помнит, а может, кто-то вообще, в принципе, не понимает, кто это. И во дворах можно еще найти такие будто заблудившиеся или погибающие в растерянности фигуры разных животных или пионеров.
7: Я помню, какой один памятник точно был вот в небольшом городе, где я жил. Конечно, это памятник Ленину. Да, никакого сюрприза тут не будет. Но он, во-первых, реально был небольшой. Во-вторых, он почему-то так стыдливо прятался и до сих пор прячется в таком небольшом сквере, в деревьях, вокруг него лавочки. В общем, найти его сложновато. Давлеет над площадью совсем не он. Собор, который сохранился с царских времен. Кинотеатр такой в классическом стиле, похожий на древнеримский храм, такое странное соседство. Но вот памятник почему-то вот был спрятан. Не знаю, сознательно ли это саботаж тех, кто планировал эту площадь и ставил памятник, чтобы его не было видно, либо, ну, так вышло. Но этот памятник был спрятан, а около него никто не встречался практически. Каких-то мероприятий там, кстати, особо не проходило заметно. Хотя вроде Курская область был Красный пояс. В какой-то момент там стал губернатором коммунист, но вот что-то Ленина не очень чтили, а такие все памятные мероприятия были сосредоточены вокруг мемориала Великой Отечественной войны, Вечного огня. Там собирались на 9 мая, на 1 мая, по-моему, даже на День защиты детей, на День города. Там заканчивались какие-то вот такие шествия. В общем, его чтили, можно сказать, но у него была такая проблема, что парк был не совсем в центре города, а этот памятник был еще на не самом центральном краю парка. Поэтому, в общем, кроме вот этих памятных дней, особо там людей и не было. Да, вот это был такой период, на самом деле, когда, ну, во-первых, ты ребенок, не очень мы понимаем, что это такое памятник, да, и ты вроде как и не приучаешься к тому, что около него хотя бы встретиться, и потом, может, подумать, поднять голову, что это такое. Просто были какие-то другие в городе метки, памятные места.
8: Твой рассказ мне доказывает, что с этими памятниками, посвященными войне, в принципе, это, думаю, многим история знакомая, что многие выросли в таких населенных пунктах небольших, без каких-либо, на первый взгляд, особенностей, и поэтому памятников особо ставить некому было, а в 90-е вообще не до этого было, чтобы какие-то новые смыслы искать. Но еще мне запомнилось, что вот эти памятники, они были серийные. Мне кажется, их штамповали и распределяли по регионам. И было даже удивительно иногда потом встречать такие же скульптуры в соседних районных центрах. И вот эти вот, по сути, клонированные социалистические памятники, они лишь добавляли всем этим местам какой-то затерянности, мне кажется, во времени. Потому что какое-то произошло наслоение времен, эпох, и тем более еще война у нас, она вообще не происходила, к счастью. Она была далеко от тех мест, где я рос. И будто бы об этой войне, вот, честно говоря, только и напоминали эти памятники. И не будь вот этих памятников, мне кажется, никто бы уже про войну-то и не вспомнил. Как будто бы она и не была реальностью, а реальным были лишь смерти наших прадедов и дедов.
7: В Курской области реально война была частью жизни, которая еще недалеко ушла. От прабабушки, от прадеда я слышал истории, как немцы были в нашем городе, как погиб брат прабабушки, когда они в какое-то село уходили, в том числе от немцев. У каждого был родственник погибший. Ну, и главное, что это отличало, да, что это было прямо здесь, как раз вот эта Курская дуга, битва, которую многие считают переломной в Великой Отечественной войне, это было там. Память, несмотря на то, что война вот была рядом, прямо где-то недалеко, почему-то приняла очень странные формы. Этот мемориал на Курской дуге, он был расположен где-то на полпути от нашего городка до Белгорода, на территории Белгородской области. Это так называлось, Курская дуга, поехать на дугу. Люди его часто посещали, но они посещали его совсем не за тем, чтобы почтить память, не знаю, ознакомиться с историей битвы, ради интереса даже посмотреть на технику. Нет, его посещали во времена свадьбы, то есть свадебные кортежи приезжали на Курскую дугу, там участники свадьбы выпивали, могли фотографироваться на фоне военной техники, что-то закусывали, гуляли по прилегающему парку. Я бывал на паре таких свадеб, и не было у них ни тени грустинки, как-то никто не вспоминал. Я понимаю, что это, ну, наверное, что на свадьбе вспоминать про войну, но а зачем на свадьбу было ехать на мемориал битвы? Я не понимаю. Своеобразная память, когда ты вроде как приезжал на мемориал, но с событием радостным, абсолютно не связанным с войной, с памятью. Также на выпускные туда приезжали. В общем, это было почему-то местом отдыха. В ряду этого я, наверное, могу вспомнить, что на юбилей битвы на Курской дуге Курский пивзавод сделал пиво, Курская дуга называлась. достаточно неплохое было пиво, темное, популярное. В общем, пили с удовольствием это пиво, но вот сейчас, чтобы сделали пиво в память о битве, ну, не знаю. Наверное, этот завод бы закрылся, а его собственники извинились за такие действия. Надо сказать, что пробовали и новые власти что-то сделать в этом направлении, именно вот как-то память о войне поддерживать, но получалось это тоже очень такого тоже странного вида. Это была триумфальная арка и храм. То есть что-то из такого, не знаю, древнеримского прошлого, да, как в меме, что все думают о Римской империи. Видимо, это правда. В Курске тоже думали о Римской империи и поставили триумфальную арку. И рядом храм, как-то они с собой не очень перекликались. И, наверное, вот примерно на таком же фундаменте власть российская позже уже стала строить вот этот культ Победы, такого как праздника, памяти не в смысле вот какой-то живой, горестной, еще чего-то, а вот такой немножко сконструированной, какой-то разрисованной. Вот это мне очень не близко, но с другой стороны, вот сейчас я понимаю, что почва к этому была подготовлена. Да, то есть живая, наверное, память о войне, она была уже к тому моменту сильно подстерто. То есть это было какое-то событие, вокруг которого уже там власть начала немножко делать такой культ, праздненство, и вот реально она стала обрастать этой праздничной атмосферой, что на мемориалы стали приезжать свадьбы, выпускные, а в честь битв назвали пиво.
8: По Волжье и в Прикамье, и особенно в Удмуртии, откуда я, немало памятников событию, которое уже непосредственно происходило на этих землях, а именно многолетняя война России самой собой. Это гражданская война. В наших краях, в деревнях даже, много можно обнаружить стел с непривычными вот этими датами 1918-1920. Там происходили ожесточенные бои, и, как я помню, Ижевск и все вот эти регионы, он был очень такой антибольшевистский, там был мятеж, потому что там не очень нравились перспективы, которые сулит новая власть местным людям. И мне кажется, вот именно чем дальше от Москвы, тем вот количество памятников, посвященных гражданской войне, все больше увеличиваются. Они, мне кажется, были таким маркерами присутствия советской власти, так же, как вот памятники Великой Отечественной войне уже в Центральной России. И даже вот в моем поселке рядом с памятником Великой Отечественной войне стоял такой памятник поменьше, и там были буденовки, штыки, и тоже вот эта выбита цифра 1918-1920. И в детском, честно говоря, сознании, как ты уже сказал, что там проходили всевозможные мероприятия, достаточно кондовые, линейки каких-то там или что-то подобное. То есть по духу такие очень формальные, бездушные мероприятия. И ты вот когда стоял, рассматривал эти оба памятника, и у тебя в детском сознании все это вообще смешивалось в какую-то одну большую кучу, и казалось, что это какая-то череда одной большой войны. То есть у тебя как будто бы не было между ними какого-то различия.
7: Вот знаешь, я не помню, чтобы как-то вот они запоминались или были в центре именно вот в Курской области памятники, посвященные гражданской войне. А вот в Архангельске, да, борцам с интервенцией, назывался он защитником Советского Севера. Он стоял на площади профсоюзов и стоит до сих пор. Его немножко подвинули из-за строительства храма. Там были, я так понимаю, безымянные персонажи. Он был не кому-то конкретно поставлен. Да, вот эти штыки вверх, да, все это было. Но он был крупный, серьезный. То есть он, в принципе, был виден. На городском ландшафте он выделялся. Но при подготовке к записи мне пришлось гуглить, а чему он был посвящен, как он конкретно назывался. И у меня почему-то защитником русского севера, еще нет советского. И, в общем, как-то, опять же, вот конкретно этот памятник, там почему-то ну, не был у людей в головах как какое-то вот знаковое место города, прям серьезное. Не знаю почему. Может, потому что в Архангельске очень много приезжих за длинным рублем людей, для которых история Севера, в общем, не самое близкое дело.
8: Когда вот я уже оказался в городе, и наконец-то вот эти вот бесконечные напоминания о том, что где-то когда-то погибали люди, не так стало явно попадаться на глаза, но все же военные мемориалы даже в городе, они были такие больше заметные, чем другие всякие объекты. В городе я стал свидетелем того, как вот на смену прошлым идеалам стал происходить какой-то приход новых осмыслений. Например, начали реконструировать прошлые памятники, дореволюционные, которые когда-то были в городах. Или люди направляли взгляд в какую-то вот местную идентичность, как говорится. А также начал происходить вот какой-то такой постмодерн. И началась установка памятников совсем каким-то неожиданным и неочевидным вещам. И порой они были, кстати, достаточно дерзкие и всколыхали общество. Особенно вот в городах, которые далеко от Москвы и Петербурга. Было интересно наблюдать, следить за этим. Всегда было два лагеря. Тут из таких примеров могу привести памятник крокодилу в Ижевске. Когда ты его видишь лично, он может вызвать у тебя кучу вопросов. Как бы, почему вообще здесь крокодил находится? Крокодил в шляпе, в галстуке и очень так развалисто сидит на скамейке. И ты думаешь, действительно, при чем здесь вообще крокодил? Но там на самом деле у него есть двойное дно, у него куча отсылок. И если ты их знаешь, ты, конечно, остановишься, заценишь весь смысл, который заложен в этом памятнике.

0: не про те вещи, про которые мы с тобой так долго говорили в начале, но он действительно, мне кажется, как глоток свежего воздуха был для города в то время. И, как я помню, такое происходило повсеместно во многих тогда регионах и городах. Какие-то начали появляться памятники народным легендам или даже каким-то вот символам тех или иных мест. Даже в Ижевске появился памятник пельменю. В Удмуртии считается это национальным блюдом и национальным достоянием. Кстати, это тоже одна из особенностей того времени, что начали частные лица финансировать появление памятников тоже. И, по-моему, этот пельмень был не государственным, да. Ну и на самом деле это название «памятник пельменю», оно звучит намного круче, чем этот сам памятник выглядит, на мой взгляд. Потому что, мне кажется, пельменю памятник можно было сделать как бы посочнее. Извиняюсь за каламбурцию. Часто, казалось бы, важные памятники, которые должны были вызвать трепет, какое-то, не знаю, у тебя чувство восторга или, наоборот, гордости, они почему-то вот каким-то образом в народе приобретали какое-то свое локальное название, которое намного точнее описывало вот его форму и вид. Например, в Ижевске это огромный памятник в центре в честь 400-летия вхождения Удмуртии в состав России. Это такой огромный монумент. Действительно, это такая доминанта городская на берегу пруда. И в народе его прозвали просто Лыжи. Лыжи Кулаковой. А Кулакова – это легендарная спортсменка, лыжница, которая родилась в республике. И она была победительницей множества олимпиад и чемпионатов мира. И по России я слышал множество таких вот названий. Многие из них достаточно непристойные или очень жесткие, поэтому я про них говорить не буду. Но я помню, что в Сыктывкаре там какой-то трагический памятник есть про женщин, которые держат венок, но его назвали «Женщины жарят крокодила». Вот этот, опять же, крокодил. Но сейчас, по-моему, за такое даже могут...
1: Было, да, там Сыктывкарский суд оштрафовал издание 7/7. Еще в 16-м году, травоядные времена, по сути, за такое, не знаю, оскорбление символа воинской славы.
0: Еще я помню, во Владивостоке памятник борцам за советскую власть в центре города. Его, по-моему, тоже в народе называют, что большевики выкидывают белых в море. Они стоят лицом к воде, к заливу. И, кстати, на этом памятнике эти революционеры топчут двухголового орла. Но
1: интересно, это, сейчас он стоит или нет?
0: Но стоит, но это ни у кого, видать, не вызывает пока оскорблений. Но там рядом поставили стелу, тоже уже с орлом, но уже не растоптанным, а который гордо стоит. Из недавних таких событий я помню, что девушка просто сняла в социальной сети видео, как она почесала грудь у родины-матери в Волгограде. И это тоже обернулось каким-то общественным порицанием и даже имело последствия не только словесные, но и уголовные.
1: Ну вот что-то памятники прям становятся, да, опасным каким-то местом. Много всяких новостей о том, что что-то там на фотографии неприличное сделали, либо просто станцевали рядом с памятником, и все. Уголовное дело. Мне кажется, теперь получается, что к памятнику лучше вообще не подходить, и вот эти названия, на самом деле, ну, не самые, как бы, почтительные, говорят о том, что, не знаю, видимо, обилие вот этих памятников везде по разным поводам в советское время, и, опять же, непонятно кому, да, каким-то советским деятелям, большинство людей не знало, кто это, привело к тому, что, ну, как бы, памятники стали обратную функцию выполнять, они не напоминали, да, заставляли что-то придумывать, чтобы хотя бы какое-то значение им придать, пусть, не знаю, не самое приличное, да, например, смешное, чтобы как-то выделить, чем-то их наделить, потому что, ну, ставили памятники не совсем тому, видимо, может, не совсем так, или перебарщивали, что если есть уже один памятник, не знаю, мемориал Великой Отечественной войне, например, там, 30-летию с окончания, 20, потом поставили 40, 50, уже все путается, непонятно чего, где почитают. В общем, такая вот история, наверное, не самая хорошая, да, а сейчас еще прибавляется вот то, что памятник стал опасным местом, да, не дай бог, чего оскорбишь. В Архангельске я не припомню такого памятника, который что-то надо было переносить.

0: начать. В нулевые, наверное, уже годы стали появляться, ну, вот эти небольшие памятники чему-то, кому-то. Например, около библиотеки появился памятник Петру и Февронии, который такой образец, новый образец русской семьи. Как-то он не стал привлекать людей, потому что, ну, никакого, не знаю, культа Петра и Февронии конкретно в Архангельске не было. Почему вообще он там появился, не знаю.
1: В Ижевске, я помню, ярко тоже появление этого памятника около церкви. И там даже скамейку поставили, чтобы ты садился и смотрел на этот памятник.
0: Ну и как он у вас был популярен?
1: Ну, он был один из новых, один из современных, так что, думаю, да. Тем более скамейка была наклонена, чтобы пара, которая садилась на скамейку, она не могла сидеть подальше друг от друга, они все равно съезжались друг к другу. Как бы так, как бы, если я правильно объяснил.
0: Видишь, какой креатив. Ну вот там не было такой скамейки, по-моему, просто он вот как бы был на окраине такого сквера, ведущего к реке. В какой-то момент стали ставить памятники, связанные с творчеством северного писателя такого Степана Писахова. Это в основном такие веселые сказки. В Архангельске есть такая пешеходная улица, причем она называется проспект. Проспект Чумбарова-Лучинского. Там стоят деревянные дома начала 20 века, люди ходят, в общем, такая Чумбаровка, популярная пешеходная улица, и там ставить вот эти памятники героям, то есть даже можно сказать герою. Там был такой Сеня Малина, известный персонаж, он на Саме, вот вокруг него тоже как-то стали люди фотографироваться, но это вот скорее такой, не знаю, даже не память, а вот такой как бы смех, да, вот эта достопримечательность. Не знаю, непонятно что, да. То есть там поставили еще будку, то ли в советском старом стиле, то ли в английском, телефонную. И вот этот, наверное, памятник он, да, не знаю, как еще назвать, скульптура, примерно того же рода, да, такого вот развлекательного, такая бронзовая ростовая фигура. И, ну, и там же располагался памятник самому Писахову, такой тоже некрупненький. И, к сожалению, да, с прискорбным можно сказать, что он был известен в основном тем, он часто появлялся в архангельских новостях, но не благодаря тому, что его осаждали там толпы поклонников или еще что-то, а жители города регулярно воровали чайку, которая сидела у писателя. То есть ставили новую чайку, ее через какое-то время уносили. Ставили новую чайку, ее через какое-то время уносили. Даже не знаю, то ли это какой-то фанат конкретно этого памятника, этой чайки, то ли это такое, не знаю, дармовое украшение дома люди воспринимают. В общем, не было почтения к этому памятнику. Кажется, до сих пор не осталось.

зато предсказуемо, да, и как раз вот в отличие от районного городка, в Архангельске центром притяжения был памятник Ленину. Мы там собирались с друзьями, выпивали даже около него. Я помню, в какой-то момент законодательство российское позволяло пить напитки крепостью до 20 градусов на улице. И в один момент мы немножко пострадали от этого. Мы с другом открыли привычную настойку, которая была крепостью 18 градусов, и нас задержали полицейские. Я говорю, ну как же так? Она же недавно еще была разрешена. Все, вот поменялся закон. Мы пришли в участок, и нам вернули бутылку, и сказали, что пиво нам пить можно. И, по-моему, через день шли те же полицейские, мы пили пиво уже, как законопослушные граждане. И, видимо, помнили нас, сказали, вот вы как бы теперь правильно делаете. Ну, наверное, сейчас ничего нельзя пить, и на Ленине тем более, но вот мы собирались там. Я решил почитать что-то про этот памятник. Выяснилось, что это последний памятник Ленину в СССР, который был установлен. Большой, достаточно крупный. В солнечные дни он давал нам тень. Конечно, от дождя он не прятал, но зато там рядом были такие многоэтажки, в них были вот, не знаю, галереи внизу, там был музей, там можно было спрятаться, такое было выгодное место. В общем, я понимал, почему мы там собираемся. А вот, например, рэперы-скейтеры собирались вокруг одного из мемориалов Великой Отечественной войны, там были лавочки, еще чего-то. Видимо, памятник вот все равно привлекает людей, да. Как ты уже вначале сказал, что он может стать одним из вот такой городских точек сборки, где ты хотя бы назначаешь встречу, чтобы человек понимал, где ты. Да, мы, наверное, сначала назначали там встречи, ну а потом, господи, и стали там оставаться. Чего далеко уходить от места встречи, если там можно прекрасно посидеть, прекрасно побыть.

0: многие памятники, по-моему, проходят вот это боевое крещение через этот обряд, когда у них что-то исчезает в определенный момент. Не так давно появился в Твери, по-моему, памятник рыбаку, и у него из рук часто исчезала удочка. Прямо он на набережной Волги был, но он просто стоял без всего. Видать, превращался из рыбака в такого созерцателя. А вот по поводу Ленина, я вот не хотел в самом начале к нему переходить, потому что мне показалось, что это будет уже еще более банально, чем памятники, посвященные войне. Но на самом деле Ленинов я видел очень разных. Ленина в Рыбинске помню, который, кстати, в шапке-ушанке стоит, не в кепке. И у него постамент еще от памятника императора. Такой же Ленин в Костроме стоит, тоже там не стали запариваться и провели такой ребрендинг. Памятник царю убрали, а постамент оставили. И туда поставили Ленина с неестественно вытянутой рукой. Но один из самых необычных памятников Ленину я обнаружил на юге Удмуртии, в одном из поселков. Я там просто ездил посмотреть край этот южный. И мы оказались в музее краеведческом. И я увидел, что во дворе стоит памятник Ленину. Я подумал, почему он во дворе, а не где-то в центре. И я спросил у женщины, которая работница музея. Ну, я спросил это, конечно же, с чувством удивления, такого приятного, что это для меня было очень неожиданно и круто, что вот придумали сделать так. То есть памятник и сохранили, но и убрали откуда-то его, судя по всему, из центра. Но она на мой такой воодушевленный вопрос, радостный, погрустнела и сказала, что вот в 90-х годах местные жители приняли вот такое очень глупое и безрассудное решение. И из центра поселка решили Ленина перенести в краеведческий музей. И она сказала, что это, конечно же, сделали зря. Из такого же перенесенного памятника из центра я помню, что в Москве в музеоне стоял памятник, ну и до сих пор, я думаю, стоит, Дзержинскому, который убрали с Лубянки.
1: В таких политических сферах называется это площадь без памятника сейчас почему-то. Ну, понятно, почему памятника там реально нет.
0: Да, ну, не то чтобы меня впечатлил памятник Дзержинскому, но в то время, когда я его видел там, там было отчетливо видно, что на нем краской было написано «Палач». То есть там вот она выцвела уже, но она была снизу. И это тоже был как будто памятник в памятнике, по сути, такой памятник в квадрате. То есть это был памятник Дзержинскому и в то же время памятник переменам. Но помню, что в один из, по-моему, последних прогулок по музеону я видел, что этот памятник покрасили, и надпись «Палач» она абсолютно исчезла. Возвращаясь к современности, конечно, мы снова делаем круг и переходим опять к памятникам военным, потому что вот последние года, и мне кажется, даже последние, может быть, десятилетия в России, мне кажется, стали снова появляться даже уже не мемориалы, а какие-то огромные великаны, какие-то символы. Ну да, это уже не похоже на мемориалы, это похоже на какие-то символы войны, по сути. И эти памятники, они уже даже не пугали тебя войной, а наоборот, они какое-то вызывали у тебя восхищение каким-то событием. Их было много, но вот один из самых, мне кажется, заметных — это памятник городу Ржев. Это огромный солдат, у которого нет ног, и который вот из птиц, из белых журавлей превращается вот в солдата.
1: Ну, там эта же песня есть, что солдаты превратились в белых журавлей. Да. И, видимо, он превращается как бы с ног, да, вот получается.
0: Да, так, это получается. Ну, это может быть это образ, что вот эта большая стая журавлей, которая на самом деле вот этот один большой солдат. Я просто часто ездил в автобусе в то время вот мимо города Ржев, и там было просто поле, но в один момент как раз еще была пандемия, я долго не ездил, а потом я поехал по этому маршруту, и я увидел вот во тьме огни вот этого солдата, который возвышается внезапно посреди ничего. И, честно говоря, это выглядело впечатляюще, особенно в ночи. Вызывал он у меня очень противоречивые чувства, честно говоря. То есть не негативные, но он одновременно и пугал меня, и в то же время какие-то могли даже выступить мурашки в определенном состоянии духа.
1: К этому мемориалу в Ржеве его начали, ну, скажу слово такое, раскручивать, может, искусственно немножко. Даже пустили ласточку. У меня ездили многие знакомые друзья. Ну, и так получилось, вот кто такой патриотичный, сразу, ой, как здорово, там, как красиво, все как надо. Ну, у обычных нейтральных людей просто возникло такое странное чувство, что о чем мы приехали. То есть их влекли к какому-то суперпамятнику, да, не к месту памяти, а вот чему-то такому, к интертейменту, не срослось. И так вышло, что этот памятник — это одна из последних моих картинок из России, потому что мы уезжали из России мимо него. Вот он стоял в стороне, мы остановились посмотреть, не заезжали. Ну, что сказать? Просто выскажусь нейтрально. Я видел задумку, рендер, наверное, да, как он должен был выглядеть красиво. То, что получилось, ну, вышло немножко странно, да, видимо, не всегда в реальности художественный замысел выполняется хорошо.
0: Ну, мне кажется, вот эта как бы милитаризация памяти, она, как оказывается, началась не так уж и недавно, потому что я вот помню именно, когда в детстве я жил в поселке, как там решили поставить на холме, который возвышается над поселком, новый памятник, это была машина БМП. Ее просто туда привезли и решили поставить. И этот прям слух стал ходить по поселку. А так как событий-то и не было, ничего и не было вокруг, по сути, такого интересного. Особенно среди мальчишек это было прям новостью. Все ждали, когда же поставят этот памятник, потому что все стали говорить, что в поселке появится танк. И когда он появился, это оказалось БМП. Но все его вот в народе до сих пор называют танк. И я помню, что мы ехали на машине куда-то, и я помню, что я в окно проезжал мимо этого холма и видел, как рабочие копают там, роют фундамент, и видел, как на кране ставят этот БМП. И я помню, что у меня было столько радости и предвкушения, что вот в поселке появляется очень крутое, интересное место, которое я, конечно же, потом сразу побежал осматривать.
1: Ну, вот эта странная штука, когда техника становилась памятником, это, наверное, самое простое решение, но памятник из нее, честно говоря, плохой, да, и она возвращает к реальности, не знаю, может, вот этот интерес, да, к какой-то легкой войне, какой-то технике, тоже очень сложное у меня к этому чувство, не очень понятное. Я помню, вот в нашем городке внизу, ну, он как бы на холме находится, есть там часть внизу под холмом, стоял самолет, причем реактивный. Никто не знал, чему этот памятник... Вот просто стоит самолет. Да? У нас не было никаких аэродромов, тем более реактивных самолетов. Ничего, просто он был. Был. И в какой-то момент его люди начали уже растаскивать на цветной металл, потому что военные самолеты сделаны из алюминия. В общем, оказался он лакомым куском, никакого почитания к нему не было.
0: К военной технике я, честно говоря, был к ней достаточно равнодушен до февраля 22 года. А сейчас, да, конечно, любая военная техника, она какое-то отторжение вызывает. Когда был последний раз у нас в поселке, и когда мы катались по окрестным деревням, то, похоже, прошла вот эта вот какая-то модернизация, реновация памятников. Она приобрела какой-то масштаб большой. Из-за этого получилась такая весьма сюрреалистичная картина. Ты приезжаешь в какую-нибудь маленькую деревню, уже практически пустую, которую ведет гравийная дорога. Там стоит заброшенный магазин, поросший. Людей нет, тишина, деревянные избы. Но посреди деревни стоит памятник солдату, который покрашен новой краской, облагорожен, и видно, что его привели в порядок. И это выглядит очень необычно, что вот посреди этой пустоты, тишины, какой-то гуляющий ветер, и на фоне всего сияет вот этот вот солдат, покрытый свежей краской, такой серебряной, и от него отражаются вот эти блики солнца. И это действительно выглядит очень странно, что вот солдат сияет и замер в такой скорби посреди вообще абсолютного такого серого, пустого пейзажа.
1: У меня есть это очень странное чувство к памятнику одному в Архангельске. Я его видел всего пару раз, его поставили поздно, я уже не жил. Но разговор о нем почему-то вот шел, даже когда я работал, вот очень хотели, были местные энтузиасты, они поставили памятник тюленю. может, звучит как-то странно и диковато, да. То есть это не юмористический памятник, как крокодил, потому что в Архангельск заплывают тюлени, бывают морские зайцы, они называются, они не очень крупные, лежат на льдинах обычно, когда лед становится либо тает, их можно видеть, но это не памятник к тюленю как достопримечательности какой-то, а памятник тому, что тюлень в буквальном смысле в войну помог выжить жителям города, потому что его, извините, ели. Его ели, топили жир. Он называется памятник тюленю-спасителю, поэтому вот тоже вроде смешно звучит, но на самом деле ничего смешного. И на нем написано: «О, сколько народа ты спас от холода и голода». Вот, мне кажется, эта надпись очень трогательной, в какой-то мере, да, вот это такой очень тяжелый, такой вот болезненный живой памятник, именно вот у меня так отзывается, да, вот какой-то пробирающий, трогательный, какие-то языческие мотивы, получается, есть, да, что вот тюлень тебе помог, ты ему как, ну, тотемному, да, ты там животному ставишь какой-то столб, там, его изображение, но вот этот памятник живет в моих глазах. Наверное, это хороший памятник для

0: Я хочу вот наш разговор завершить на теме не военной, потому что хочется чего-то более светлого. И в этом плане я уже говорил, что города, они как-то осмысливают какие-то свои идентичности. Например, вот я уже много рассказал про город, в котором я жил, но вот и даже в соседнем у нас регионе, в Пермском крае, там тоже сделали памятник соленым ушам, потому что это тоже есть такая легенда, что у пермяков соленые уши. И я думаю, в Рязани уже наверняка появился памятник грибам с глазами.
1: Постарались, да, найти оптимистичную ноту, чтобы сказать до свидания. С вами был подкаст «Атлантида».
0: Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, пишите по адресу podcast@meduza.io с пометкой «Атлантида». Мы обязательно все прочитаем. А голосовые отправляйте прямо в Telegram. @meduza_podcasts. Подписывайтесь на нас на той платформе, на которой вы слушаете, и напишите нам отзыв.
1: Надеемся, что отзыв будет хорошим. Ставьте в Ютубе колокольчики, лайки, пишите комментарии. Будем очень рады.
0: Спасибо вам большое, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Атлантида». До свидания.
1: Пока.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

0: Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
1: Мне как попить воды.

0: вдвоем.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жертвных речей, с подоплекой, без глума над недалеким.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

вспомнит дождь и серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я не умру, и разве может быть, что без меня

0: Востоке.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое, другое.
0: Такое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

0: качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
1: Мне как попить воды.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский. Очень часто само словосочетание «документальный театр» вызывает ассоциации с таким типом сценического произведения, которое в первую очередь ориентировано на текст. Текст, ценный своей свидетельской достоверностью. А, собственно, театральные инструменты используются очень скупо. Иными словами, на сцене без декораций очень сдержанно играют актеры без грима. Действительно, такая версия когда-то была мейнстримом в российском театре. Документальный театр сегодня может быть таким, но он может быть совсем другим, вообще-то любым. Два берлинских автора, композитор Роман Столлер, до недавнего времени он жил в Петербурге, и актриса Майя Зечо, она родом из Боснийского Мостара, в следующем году представят в Берлине аудиоинсталляцию, которая называется «Либера Мэ».

0: Жизнь, правда, поделилась на до и после. То есть ты сначала не понимаешь, как это, а потом ты резко вот так раз, и все, и ты понимаешь, как это все начинает заново. То есть когда у тебя абсолютно ничего нет. То есть ты потерял все, что только можно было потерять, ты приезжаешь в чужую страну, в неизвестный город, вокруг тебя люди, которых ты не знаешь, что тебе делать дальше, у тебя ощущение потерянности. Ты вообще думаешь сначала, вообще, почему я живу, зачем я выжила, зачем все это?
1: Есть соблазн дословно перевести «libera me» с латыни как «освободи меня». Но «libera me» – это песнопение, используемое в католической и англиканской церквах, обычно во время похорон. Вот как звучит этот текст в традиционном русском переводе. «Избавь меня, Господи, от вечной смерти, тот ужасный день, когда небо и земля содрогнутся, и ты явишься в огне судить мир. Я охвачен трепетом и страхом, пока не пришел день расплаты и ярости. Тот день – день гнева, катастроф и страданий. День великий и самый ужасный. Вечный покой дал им, Господи, и свет непрестанный пусть им сияет». Музыку к этой молитве, она стала частью реквиемов, писали многие композиторы, среди них были Антон Брукнер, Джузеппе Верди, Габриэль Фаре, Игорь Стравинский и Бенджамин Бриттон. Но Столяр и Зече не используют канонический текст латинской молитвы или его перевод. Их «Libera me» сделано на документальном материале, на интервью, в которых их собеседники говорят о войне, о смерти, о возвращении к жизни после войны. Столяр хорошо известен как театральный композитор и импровизационный музыкант. Зече работает в театре, снимается в кино и на телевидении. Вот, что рассказывает о своем соавторе Роман Столяр.
2: В саундтреке там есть ее прямая речь. Она говорит о том, что она всегда считала себя представителем Югославии и никогда вообще не задумывалась о национальности. И сейчас она говорила: я всегда считала себя боснийкой и считаю боснийкой, но не боснячкой. Ее отец босняк, мать хорватка, но они точно так же, как и сама Майя, отказались идентифицировать себя по вот этому узконациональному признаку и всегда позиционировали себя как югославы. Вот у Майи это тоже сохранилось. Она из Мостара, из города, который, как, собственно, и многие города в Боснии, пережил страшную трагедию. Разрушение моста через Неретву было первым сигналом к началу войны в регионе, в Герцеговине. Вот. Она была беженкой во время войны. Ее семья уехала в Австрию. Она провела несколько лет в Австрии. После этого она вернулась и была частью молодежного театра Мостара. Это была совершенно грандиозная театральная труппа, которая очень много ездила. Они ставили спектакли, показывали их на улицах в разных городах. Начали с Мостара и показывали, насколько я знаю, по всей Боснии и Герцеговине. Закончила театральную академию в Сараево. Играла сначала в Мостаре, потом и в Сараево тоже. И 5 лет назад уехала в Берлин. Здесь она реализовала вот этот огромный проект, над чем мы смеялись, на который, собственно, я специально поехал, потому что я не мог удержаться. Я понимал, что это грандиозная вещь, я не могу это пропустить. И сейчас, да, параллельно снималась в кино и продолжает сниматься.
1: Так получилось, что мы говорили с Романом Столяром 11 июля. В этот день Европа, может быть, весь мир, вспоминает жертв резни в Сребренице. Начиная с 11 июля 1995 года, в течение 20 дней боевики армии Республики Сербской под командованием Ратка Младича убили в Сребренице 8372 боснийских мужчин и мальчиков. Гражданская война в Боснии и ее последствия – одна из двух сюжетных линий «Libera me». Вторая – война, которую сегодня ведет Россия против Украины.
2: Это work in progress, хотя большая часть сделана, то есть саундтрек готов, концепция полностью готова, мы ее меняли несколько раз. Рассчитываем, что в следующем году мы покажем, причем не только в Берлине, хотелось бы, и в разных местах, в разных городах, в разных странах. Мы с Майей познакомились 2 года назад, потом, как раз, кстати, это в Боснии произошло, Потом, через 3 месяца после нашего знакомства, я летал специально в Берлин на спектакль, который она делала с командой балканских актеров. Спектакль назывался «Над чем мы смеялись». Спектакль о том, как юмор помогал выжить во время боснийской войны. 30 лет прошло, а мира-то, по сути дела, нет. То есть, как говорили нам люди, которые пережили эту страшную войну, это война без единого выстрела. То, что сейчас продолжается, это война без единого выстрела. Когда началось российское вторжение в Украину, мы поняли, что мы эту тему тоже не можем обойти. И в конце концов получилось такой, мы называем это спектакль без актеров, а получилась такая, как мы это мыслим, аудиовизуальная инсталляция, где собраны интервью очевидцев войны в Боснии и очевидцев войны в Украине. На самом деле, для части населения Боснии и Герцеговины как раз не очевидно, кто агрессор, потому что в Республике Сербской Караджич и Младич объявлены военными преступниками, это национальные герои. И получается, живет одна страна, в которой у каждого из 3 народов своя история, и очень часто она прямо противоположна той истории, которая есть у других народов.
3: Она не очень распространялась о том, как у них это было, но чем дальше, тем больше. Я сталкивалась с этим понятием. Она говорит, самое страшное было то, что это не придавали никакой огласки. Мы были вот в этой внутри в капсуле, и не было ожидания даже помощи.
1: Если выйти за пределы разговора о, собственно, театральном языке, то нужно непременно задать вопрос, насколько допустимо сравнивать агрессию России против Украины с гражданской войной в Боснии. Мне кажется, что это не вполне уместно, строго говоря, насколько вообще можно сравнивать разные войны. Но поскольку мы говорим не о истории или политологии, а о художественном произведении, Роман Столяр считает такое соположение возможным.
2: Сейчас мы понимаем, кто агрессор, но часть населения России не понимает. Часть населения России, которая охвачена пропагандой, совершенно не понимает, кто агрессор. Им до сих пор кажется, что в Украине есть нацисты, против которых, собственно, и началась специальная военная операция для того, чтобы пресечь распространение нацизма по Европе. Огромное количество людей подвержено этой пропаганде, поэтому у нас тоже такая ситуация неоднозначности, в кавычках. И сколько будет тянуться этот шлейф, это совершенно непонятно. Мне кажется, что это страшная война надолго, это действие пропаганды, влияние этой пропаганды на российское общество, это тоже надолго, скорее всего. И, конечно, на скорый результат рассчитывать совершенно не приходится, но, по крайней мере, мы хотим об этом говорить. Какая бы ни была наша аудитория, мы хотим об этом говорить.

0: Среди волонтеров, которые помогали вам покинуть Украину после начала войны, была женщина из Боснии. Можете рассказать о ней поподробнее?
1: К сожалению, в тот момент я еще не очень осознавала, насколько может быть мне полезен ее опыт в плане реабилитации эмоционально, физически. Потому что тогда еще вообще не было понятно, что со мной происходит. А она с каким-то очень трепетом и заботой относилась. Было видно, что в ней очень много вот этой боли. Она не очень распространялась о том, как у них это было. Но чем дальше, тем больше. Я сталкивалась с этим понятием. Она говорит, самое страшное было то, что это не придавали никакой огласки. Мы были вот в этой внутри, в капсуле, и не было ожидания даже помощи. Говорит, да, 4 года в оккупации. Когда ходишь в присядку, потому что выше летят пули постоянно. Вот 4 года вот находишься в этом состоянии.

0: Я себя ни с какой страной не ассоциирую. Я давно уже понял, что я очень маленький народ, который состоит из меня одного. И то же самое у меня с религией, да, у меня своя, она своя собственная, и я единственный прихожанин.
1: Я разговариваю на русском языке.
2: So for me, it was
3: Я-то тот самый островок, который посреди двух огней. Я беженка с Украины с российским паспортом. У меня есть знакомый драматург. Он меня пригласил в свой проект. Как артисты разных, из разных вообще сфер культурных, как они переживают свое изгнание, как они тут делают свое творчество и так далее. И я сказала, что у меня есть напечатанных два фотопроекта, на примере которых я хочу рассказать про свое изгнание и так далее. Я думала о том, как построить этот перформанс, то есть у меня есть полчаса, 40 минут, чтобы рассказать свою вот эту историю. И сначала я была полностью одета в леопардовую всю хреноту и лежала на такой красной бархатной огромной тряпке поперек входа. Это была моя идея, это хотела еще сделать на украинских протестах, чтобы европейцы переступали через беженцев. Как они все смотрят новости из Украины и так примелькались, отвернулись, пошли дальше. А дальше я придумала, что у меня звонит звонок, и я начинаю рассказывать события 24 февраля. И бросаю все свои леопардовые штуки, снимаю все с себя и говорю, что... А теперь все, шутки кончились, уже больше не до леопардов и не до шуточек. Теперь мне надо одеться во что-то другое, взять свой чемодан, взять свои документы, своих детей, и надо бежать. Короче, я начинаю доставать свои документы, и сначала достаю вот свидетельство о рождении детей моих. Они родились в Киеве. Вот мои документы на кафе мое. Я предприниматель в Украине. Вот мои документы на мой дом красивый, который я обожаю, он в Киеве. А сейчас я вам покажу свой документ. Вот он, русский паспорт, потому что я родилась в Москве и 14 лет живу в Украине. И вот моя посвидка на постоянное проживание, потому что мой отец родился в Украине, но сейчас он живет в Москве. А у меня было право жить в Украине всю жизнь. Я не собиралась себе поменять там гражданство, потому что я... Мне это было достаточно, моего права жить.
4: Отказ от непосредственного контакта исполнителя и публики – это всегда сильный ход и очень важный выбор. В одном из предыдущих выпусков этого подкаста мы уже говорили о сегодняшней тенденции отдавать человеческие истории предметам, делать рассказчиками материальные объекты. В аудиоинсталляции Романа Столяра и Майи Зеча человеческие голоса не отчуждены от людей, но помещены в пространство других звуков – инструментальной музыки, вокализа, наложения отдельных реплик. По мнению авторов, это делает свидетельство объемнее. Это не было придумано сразу, такой способ взаимодействия с документальным материалом пришел в ходе работы над проектом.
5: У нас было несколько версий. У нас начиналось все это с очень масштабного проекта, поскольку первоначально мы хотели именно на боснийском материале работать исключительно до начала вторжения России в Украину. А мы хотели делать такой партисипаторный спектакль с участием представителей народов Боснии и Герцеговины. Это была очень большая вещь. Мы вскоре поняли, что мы не тянем этот масштаб. У нас просто нет для этого ресурсов. Наверное, ни у кого нет. Это очень большая работа. Вот, очень длительно. Потом началось вторжение в Украину путинское. И потом мы поняли через какое-то время, не сразу, что надо совмещать, но мы долгое время не понимали, как это сделать, в какой форме это сделать. И мне кажется, решающую роль как раз сыграло то, что я начал делать саундтрек еще не очень, опять-таки, понимая, к чему это ведет, в какой форме это будет происходить. И я попросил Майю записать некоторое количество авторского текста и небольшие фрагменты из интервью на языках, отличных от тех языков, на которых говорят наши, те люди, с которыми, у которых мы брали интервью. И потом, когда мы записали, она сказала: «Это гораздо лучше, чем страдать на сцене». И вот эта, вот эта фраза «это гораздо лучше, чем страдать на сцене», пожалуй, определила конечную форму того действия, которое мы сейчас готовим. Я уже начал полностью делать саундтрек, и потом мы стали показывать его разным людям, и были самые желательные реакции. Вот, и сейчас вот, мы утвердились в мысли, что нужно делать именно так. Кроме того, мы абсолютно убеждены, что эта инсталляция не требует никакого видеоряда, потому что текст достаточно плотный. Подавляющее большинство текста, который звучит в саундтреке, это прямая речь. И это настолько сильно, что оно не требует никакой иллюстрации. Мы придумали, что у нас будет экран с титрами, каким-то образом минимально художественно оформлен. Опять-таки, все это будет очень аскетично для того, чтобы концентрировалось внимание именно на звуке, на прямой речи. И будут высвечиваться объекты, их будет очень немного, которые в какой-то момент соответствуют тому, что говорят люди, да, соответствуют жизненной ситуации. И все. Это вот такой вот тотальный минимализм. Что касается звука, то звук будет пространственный. Мы рассчитываем, что это будет четырехканальное звучание. Четыре колонки по периметру расставленные, которые окружают зрителей, и поэтому звук будет через них проходить.
4: Материал «Либераме» пока не был представлен публично, так что сегодня у этой работы своего рода премьера. Но я не стану включать в этот эпизод подкаста весь материал аудиоинсталляции. Давайте все же дождемся премьеры полноценной, которая состоится в Берлине в следующем году.
2: Мне больше не буду рассказать эту невероятную историю. Олег, он очень зол, потому что он бросил свой дом, ну вот вообще все, что он создавал, свой сад, это для него главное. Он бросил Феодосию в 2014 году. Он туда уехал, а там прям вся его жизнь. Он уехал, переселился в Бровары. Но вот он подобрал собачек. Одну собачку он взял у какого-то пьянчуги, который, значит, ее не кормил, и она такая маленькая, таскала кур. В общем, курочка. Я ее полюбила. Такое нелепое существо, знаете, вот, которое вызывает какое-то прям настолько нелепое, глупое существо. Курочка, которая все время куда-то убегает, спит на оре, зачем, если есть вот все удобства, человек ее обожает. И вот эта курочка началась по

0: survived its Jesus prayer. He had health problems in the last 2 days and then decided to go home well and with dignity. He didn't have the strength to
1: stand up for the cause. То есть она просто не выдержала от стресса, она умерла. Вот она лежит, шерсть скомкалась, там глаза, ну, в общем, все. И он, ему стало плохо, он не мог пережить, это его любимица. У него случилось, в общем, проблемы со здоровьем, он пролежал 2 дня и решил хорошо ее достойно похоронить, на это у него не было сил. В общем, он пошел искать доски для гроба, спустился

0: И это было весной. Я помню, что в этот день я впервые увидела, что весна светит солнце, когда воскресла курочка. День, когда воскресла курочка, я впервые обратила внимание, что есть не только ужас и война, есть вот какая-то надежда.
1: И одна моя курочка ожила. Было это у пролича. Сечам се тогдана, кога е курочка
2: воскресла,
1: кога сам први пут видел да сунце сија. И први пут сам приметил да не постоји само порост и рат.

0: когда у нас не было связи, потом у нас появилась она, да, там получилось где-то там поймать Wi-Fi, и открываю телефон, там сообщение: «Ты жива? Как у тебя дела? Я верю, что ты есть». Я от этого вообще рыдала просто. «Я верю, что ты есть». Это вот было самое трогательное.
1: С вами были подкаст «Закати сцену». Я его ведущий Михаил Калужский. Встретимся через неделю.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Радио Сахаров.
1: Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду или можешь, например, инвестировать в Ковачай.
2: А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
3: Всем привет, это подкаст «Кава Чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы собираемся, чтобы обсудить войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Леша, привет.
1: Привет, Ань. Сегодня такой у нас выпуск, пропитанный, с одной стороны, всякими дружескими переплетениями, связями, ностальгиями. Я вот сейчас, когда мы собирались только к созвону, ехал в такси и переслушивал наш выпуск. Это был один из первых выпусков «Кава Чай», он называется «Когда Путина не станет». Гостем этого выпуска был Илья Красильщик, некий популярный российский медиа-менеджер. Мы с ним обсуждали, правда ли мы провалились как нация, и что нам дальше делать, и зачем он написал колонку в «Нью-Йорк Таймс», и вообще что будет. Если не ошибаюсь, это была какая-то середина, наверное, марта 2022 года. Например, обсуждали мы, что через несколько недель может быть закрыт, заблочен YouTube в России, чего не произошло. Ну и вообще всякие такие интересные, значит, эмоциональные штуки. Но сегодня это арка персонажа продолжается камбэком Ильи Красильщика в подкасте «Кава Чай» по поводу того, что его проект, который называется «Служба поддержки», и который я лично читал в разных медиа, в Телеграме, в Инстаграме, и даже скачал приложение, надо сказать, внезапно закрылся. И более того, это был, что важно, русско-украинский проект, как и наш подкаст «Кава Чай». И уж если совсем забегать далеко вперед, Анна Филимонова работала в этом проекте, о чем она долгое время не рассказывала, но когда служба поддержки закрылась, сообщила об этом публично, поэтому мы теперь тоже не будем стесняться. Поэтому у нас сегодня такой открытый сеанс групповой психотерапии с участниками команды службы поддержки.
2: Ведь это то, чего не хватает людям. Как другие переживают в эфире.
1: А в гостях у нас, как вы могли уже догадаться, Илья Красильщик, сооснователь подкаста, который называется разными названиями, с Александром Поливановым, сооснователь «Медузы», звезда Яндекс.Лавки и сооснователь службы поддержки. Илья, привет.
2: Здорово.
1: А также несостоявшийся бас-гитарист группы «Пони», о чем он тоже рассказывал в одном из подкастов. Должен упомянуть об этом факте.
2: Было такое.
1: Так вот, давайте забежим назад немножко. И я спрошу сначала Илью, чтобы люди наши, наши слушатели, которые, может быть, не читали службу поддержки или не так в курсе, что это за проект такой и почему ты решил его запустить? И, может быть, потом мы можем аккуратно начать переходить к тому, что пошло не так.
2: Ну, это такой проект, который Аня Филимонова делала.
1: Допустим. То есть ты на нее перекладываешь всю ответственность.
2: Да, вот пусть Аня говорит. Пришел гость, называется. Работали вместе 2 года. И ты такой, ну, расскажи, что это такое делал.
3: Я не согласна. Первый вопрос такой, что должен ты ответить.
2: Хорошо.
3: Потому что там про изначальную задумку. Вот так у нас и было все в организации.
1: Ну да, идея это все-таки была твоя, да.
2: Идея была моя, действительно.
1: Насколько я помню, что идея службы поддержки появилась раньше, чем там Аня Филимонова начала работать, если я ничего не путаю.
2: Да, не сильно раньше, но раньше, действительно. Идея была такая. Это происходило примерно в те даты, когда я появился в вашем подкасте. То есть буквально тогда это все и придумывалось. Идея была... Блин, ну... Как бы вообще сложно сказать, какая была идея ровно в тот самый момент, но через несколько недель она оформилась. Она оформилась вот что, что мы будем рассказывать про то, что происходит в Украине, что у нас должна быть команда людей, которые работают. Тогда мы думали, что у нас будет объединенная команда редакционная из России, Украины и Беларуси. Вот. И мы думали, что из Беларуси-то мы наберем людей, а из Украины, ну, это если очень сильно повезет. Но, скорее всего, не получится. И мы будем рассказывать про то, что происходит в этих странах. Все это будет завязано на собственно, на агрессивную российскую политику, если мягко сказать, а на самом деле просто на вторжение и на полномасштабную войну, которую Россия развязала. А также, поскольку ну, невозможно просто на это смотреть и про это говорить, то мы должны еще и помогать. И для этого мы сделаем чаты поддержки, в которых нам будут писать люди, и наша работа быть такой диспетчерской. То есть нам пишут, мы находим для этого подходящую волонтерскую организацию, которую мы можем передать человека дальше, мы с ней работаем, и она проверенная. Тем более, что этих волонтерские организации тогда появлялись как грибы.
3: Мне кажется, еще важно сказать, что это правда было время, когда было просто миллион миллиардов инициатив, которые вывозили людей с оккупированных территорий, которые возили гуманитарку. То есть там было прямо много-много всего. И как будто бы на тот момент это работало. Это был такой, не знаю, marketplace для вот этих всех волонтерских организаций. Но мне кажется, что, забегая вперед, хочется сказать, что мы не учли, вообще во всей нашей работе, мы не учли тот момент, что война все время менялась. И под это нужно было как-то тоже нам все время меняться. А у нас это как-то не было заложено. И то, что, типа, хорошо было придумано под начало войны, прошло уже, там, допустим, 4 месяца, да, и все было устроено совершенно по-другому.
2: Ну да, душа горела, надо было делать, и при этом времени на то, чтобы отдать себе отчет в том, что происходит что-то, что ты никогда не видел, и что это все может очень быстро меняться, не было. Поэтому в тот момент казалось, что если запустить вот такую диспетчерскую, учитывая, что вот эти организации, они открывались же везде, они российские открывались, украинские открывались, в Беларуси уже все было настроено к этому моменту, они всегда люди опытные, и казалось, что вот это все будет так жить, и к этому нужно некоторое какое-то приложение важное в виде как бы удобного сервиса, где тебе не нужно искать, в какую из 150 или 300 организаций тебе надо идти. Потом-то выяснилось, что момент начала войны отличается от момента, не знаю, осени, а осень от зимы, а зима от весны и так далее. То, что это все время менялось, и какие-то долго проекцию, это все как бы смотреть вдаль не получалось. Будущее было абсолютно неизвестным, а мы думали, что вот сейчас запустим это, и это будет нужно людям. Но anyway, там случились еще такие штуки, что, во-первых, мы действительно не смогли найти белорусских редакторов, все отказались. И главной нашей удачей было то, что внезапно согласилась Аня Филимонова.
3: Благодаря подкасту «Кавачай», кстати.
2: Благодаря подкасту «Кавачай».
3: Я была найдена.
1: Сханчена.
2: Вот. Ну, а дальше уже как в тумане.
1: Да, но я даже на самом деле помню, что ты же свой личный Инстаграм, в котором ты... Вот мы в прошлом как раз подкасте, когда ты приходил, мы обсуждали много, что ты после всей, значит, работы там в Москве, в Яндексе, снова вернулся внезапно в журналистику, потому что в такой, как бы, мягко говоря, кризисной ситуации ты просто не можешь ничего другого делать, кроме как заниматься, собственно, журналистикой, медиа и так далее. Ты начал просто в личном аккаунте делать очень много постов про Украину, выкладывать видео, выкладывать фото. Вы начали с Сашей Поливановым созваниваться регулярно и делать стримы с людьми из Украины. И с этого как будто, да, и началось все, насколько я понимаю, потому что и, собственно, после этого твой Инстаграм стал уже Инстаграмом службы поддержки в какой-то момент.
2: Не, ну там было так, мы начали делать службу поддержки. Параллельно у меня был Инстаграм, в котором работали волонтеры без денег, за что меня хуесосили в Твиттере и говорили, что они, чем они там занимаются. Наверное, это персональные массажистки, красильщики, он строит на них личный бренд. И это все происходило, и параллельно придумывалось, как запускать службу поддержки. И в какой-то момент стало очевидно, это не имело никакого отношения к массажу, но было просто понятно, что очень сложно запустить проект медийный про войну, когда у меня есть мой Инстаграм про войну, в котором работают люди и делают материалы про войну. И это надо как-то объединять, иначе никак не складывалось.
1: Некоторый конфликт интересов получается, да.
2: Поэтому социальные сети пришлось отдать, да.
1: Когда вы все это запустили, тут, наверное, может быть, это кросс-вопрос и к Ане тоже, почему, Ань, ты тогда не хотела рассказывать о том, что ты работаешь в службе поддержки, и как на этот проект реагировали прежде всего украинцы, ну и, может быть, какие-то другие люди из наших, так сказать, соседних друг с другом стран?
3: Я до этого не работала с Ильей, Сашей, Вованом и другими ребятами из команды, которых я до сих пор не могу назвать. Поэтому я не очень понимала, что получится. То есть было сложно очень под это дело все закоммититься, потому что вдруг мы бы не сработались, а вдруг мы бы не сошлись по каким-то ключевым ценностям, а вдруг мы бы не сошлись по формулировкам, понимаешь? То есть это было типа просто тупо, довольно страшно ставить под это свое имя. И, ну, как бы тогда был какой-то мега острый момент в смысле того, чтобы там, типа, россияне работают с украинцами. Мне кажется, что сейчас, типа, ну, это подспало, что ли, вот эта волна. Вот, все как-то немножко... Ну, хотя, может быть, это моя какая-то гипотеза. А почему под занавес службы поддержки для меня стало там совершенно легко говорить о том, что я там работала? Потому что, с моей точки зрения, в службе поддержки не вышло ничего, чтобы работало во вред Украине. И там не было, мне кажется, ни одной какой-то некорректной, неправильной формулировки с моей точки зрения. В этой точке мне абсолютно не стыдно. То есть я хочу говорить о том, что это проект, которым я занималась 2 года, и я им горжусь. Я думаю, что нужно было, конечно, еще где-то в середине, может быть, год назад уже нужно было это делать, но мне было страшно.
1: Илюха, ты когда вот ездил на какие-то, не знаю, встречи с какими-то уважаемыми людьми, которые там давали тебе гранты, финансирование, не знаю, что, какие-то, вели какие-то переговоры про совместные проекты. Как люди реагировали на русско-украинский проект?
2: Да не отлично реагировали.
3: Я ездил один раз с Ильей.
2: Да. Кто-то не реагировал никак, кто-то реагировал хорошо. Как еще?
1: Почему я спрашиваю? Вот мы, например, у нас с нашим общим другом Сашей Поливановым и Саней Филимоновой есть такой чат, он называется «Oslo Situation».
2: Да.
1: Это, значит, чат, посвященный тому, как мы ездили на конференцию в Осло. Мы с Аней ездили как бы от лица Ковача.
2: Ситуация заключалась, кажется, проблема была не в донорах, короче говоря.
1: Ситуация заключалась в том, что мы вместе оказались в Осло, но Саша там представлял службу поддержки, а Аня там представляла Ковача вместе со мной, поскольку она тогда не палилась, что она работает в службе поддержки. Но я к чему про это говорю, что мы когда на этой конференции выступали, а это была конференция, посвященная как раз русско-украинским проектам, ну как точнее проектам, в которых работают и россияне, и украинцы. Например, русская служба BBC, где подкаст ведут одновременно и гражданин России, и гражданин Украины. Подкаст Ковачай, служба поддержки и так далее. Ну, служба поддержки просто позиционировалась как место, где точно работают украинцы, просто мы не говорим кто. И реакция, конечно, публики, которая собралась, приехала на эту конференцию, в частности, конечно, прежде всего людей из Украины, была очень такая микст. То есть мы выдерживали довольно такие неприятненькие вопросы, такие с подъебом, как бы, да. Типа, а вот, ну, все время с таким немножко с... Что объяснимо довольно, потому что понятно, что люди, как бы, у людей боль, накопившаяся от вот этих событий ужасных, происходящих в Украине каждый день. Но, тем не менее, было понятно, что открыто запускать такой сплит-проект российско-украинский довольно сложно. Ну, на самом деле. И на Ковача же тоже люди по-разному реагировали. Некоторые спикеры из Украины отказывались приходить, например.
2: Дело в том, что ты просто спросил специально про доноров. Мир доноров устроен таким образом, что эти потоки как раз разведены. Да? Если ты общаешься с донорами, все люди, которые встречаются, они общаются в рамках всяких направлений поддержки российского гражданского общества. Это не соприкасается с программами украинскими. Что для нас на самом деле было скорее проблемой, чем плюсом, да, потому что, ну, так бы мы поговорили, а тут у нас получалось, что мы вроде как и российский проект, но про Украину. А про Украину, но ручня. Да, и то есть мы как бы немножечко между всем оказывались. И для проекта, где работает много людей, это было проблемой. Но в остальном эти как бы соприкосновения случались в какие-то немножко другие моменты, когда, не знаю, мы думали много раз, например, собрать себе борд, да, совет директоров на случай, если в медиа надо, так и в медиа свойственная ситуация, когда внутри возникают какие-то проблемы, и они не могут разрешить их внутри, и для этого нужен борд.
1: Вот это да. Никогда не сталкивался с такими ситуациями, вообще никогда. Такого не было.
2: Ну, бывает такое, знаешь, случается. А особенно такое обычно случается осенью в Риге.
1: Да-да-да. Ну, я слышал, ну, только от друзей слышал, вообще сам никогда такого не видел вблизи. Ну.
3: Я рада, ребята, что мы пришли к этому.
2: Не, а я про другую ситуацию совершенно говорю, если что. Я, что ты думаешь? Я абсолютно не уверен. Когда дождь идет, знаете, вот это.
1: Снегодождь в Риге такой, да, такой знаменитый.
2: Короче, мы хотели делать борт, и дальше начинаешь общаться с людьми, с россиянами общаешься, все дорого, да, общаешься с украинцами, и ты все время получаешь ответ, типа, ребят, вы делаете классную штуку, все следим, все здорово. Если что, какую-нибудь помощь нужна будет всегда, но только не публично. Угу. Начинаешь, вот делаем мы, не знаю, благотворительность, и делаем мы... начинаем общаться с благотворительной организацией в Украине, ну, такое тоже... Сейчас легче стало, но такое тоже часто бывало. То есть, как бы вот эта непубличность, она нас все время сопровождала, но я не могу сказать, ну, вот, в принципе, на самом деле, случаев, когда мы попадали в конфликтные ситуации, было настолько мало. Ну, Аня виднее, Аня больше следит за тем, что происходит в украинском, там, Фейсбуке и Твиттере. Ну, в принципе, по Твиттеру судить я не стал бы. В принципе, мне кажется, мы никогда не были предметом каких-то серьезных конфликтов.
3: Это правда.
2: Меня эта анонимность, конечно, страшно бесила, потому что я вообще не люблю секретов и люблю, когда про все можно рассказывать. А тут у нас половина команды российская анонимна, потому что, чтобы от российского государства не пролетело, а украинская команда анонимна, чтобы от украинского общества не пролетело. Я сейчас совершенно без осуждения кого-то говорю, я совершенно не про то, чтобы судить, просто действительно была такая ситуация, когда все по разным причинам скрывают, ну, не все, почти все скрывают, кто они такие. Что иногда приводило, конечно, к нелепым ситуациям, когда, например, Аня Филимонова делает... Мы попросили Аню Филимонову провести экскурсию по Одессе, и Аня Филимонова ходит по Одессе как приглашенный автор.
1: Ну, как ведущая подкаст Ковача, я только приветствую такой...
2: Да, я понимаю. Ну, в общем, короче говоря, бывали странные ситуации, но внутри это было исключительно удовольствие, на самом деле. Особенно вот эти 2 года, когда мир оказался не тем, чем казался, хотя можно было и так заподозрить. Как бы мы оказались в новом мире, и вот это общение, ну, я за себя буду говорить, общение с людьми, которые живут в Украине, выросли в Украине, сейчас находятся в Украине, и ты получаешь информацию про то, что происходит, и объяснение того, что происходит, не из новостей, которые не очень объясняют, да, а от людей, которые тебе рассказывают, как все устроено, Это ужасно интересно. Потому что каждый раз, когда мы что-нибудь придумывали в начале, какой-нибудь большой проект, и ты придумывали, кажется, все так хорошо придумали, все так здорово и так все правильно. Потом тебе задавать вопросы, и выясняется, что это все вот предположения, как ты думал, как надо там, не знаю, выстраивать рассказ, что происходит, как люди думают, где тут больные точки. Все, на самом деле, понимал неправильно. Поэтому завели в Slack'е канал «Контекст», где обсуждали разные. Когда ты хочешь что-то сделать, ты спрашиваешь, а вот как будет воспринято, если сделать вот так? Угу. На основе этого можно издать небольшой карманный справочник.
1: Это наша любимая рубрика.

0: хочу сказать.
1: Ну, тут как бы, тут можно было бы догадаться, да, но, в принципе, действительно, вот эти красные флажки, они вылезают совершенно в каких-то местах, где ты даже не можешь себе предположить.
2: Да, ну, у нас это в целом, конечно, мы вот тоже как-то, ну, вроде мы с Аней как-то в этом смысле как-то научились подстраиваться под эти всякие обстоятельства и друг друга, и часовые пояса, хотя это, конечно, иногда взрывает мне тоже голову. И формулировки тоже, конечно, тоже научились подбирать. Ну, а скажи, хорошо, значит, попробуй зайти на опасную территорию, так сказать.
1: А так-то было все безопасно. Ну, давай.
2: Ну, нет, у нас сегодня, конечно, вообще такой замечательный выпуск для тех, кто, кому вообще интересны судьбы российских медиа в изгнании, там, всякой независимой журналистики.
1: Сейчас мы потеряли последних слушателей. А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
2: Я и хотел бы передать отдельный привет нашему постоянному слушателю Михаилу в Кузьминке. Короче...
1: О, господи, Михаил нас слушает?
2: Ну, конечно. Я люблю нашего слушателя Михаила все равно, несмотря ни на что. Несмотря на конструктивную критику с его стороны. Короче, я к чему все это вел? Для меня со стороны служба поддержки выглядела как довольно такой респектабельный, успешный проект, у которого все классно. У них классный Инстаграм, я много раз репостил сторис, рилсы и так далее. Прикольный вроде телеграм-канал, какие-то карточки, какие-то пояснения, какие-то штуки, прикольный ТикТок и всякое такое. И вдруг оказывается, что у вас заканчиваются деньги сначала. Ну, были такие посты, да, по поводу того, что мы не знаем, сможем ли мы работать дальше или нет. И потом служба поддержки закрывается. Самый грустный момент.
1: Ну, там год прошел между двумя этими постами, ну да.
2: Как все к этому пришло и почему?
1: Объясняю. Значит, ответ номер один заключается в том, что изначально вообще идея была строить большое. Да, когда ты делаешь проект, который должен быть там диспетчерской для всех волонтерских проектов в нескольких странах, это большой проект. Когда ты хочешь, чтобы люди узнавали об этой диспетчерской через медиа, ты строишь большое медиа. Это была идея. Дальше случилось две вещи, которые я считаю, собственно, своими непосредственными ошибками. Вещь первая была то, что... То есть это была такая очень рискованная ставка, в том смысле, что придумался большой проект в марте 22 года. Да, ну то есть, с одной стороны, респект, это я сам себе говорю, за придумывание в марте, значит, 22 года большого проекта. С другой стороны, ну, конечно, в принципе, риск немножечко неоправданный, в том смысле, что... Ну вообще, ну в смысле, проект в том виде, в котором... которым он был изначально задуман, не потребовался, да, то есть Инстаграм же был переходной некоторой платформы. Идея была, что мы сделаем собственную медийную платформу, там будет приложение, это будет сервисное медийное приложение, в котором всем этим люди будут пользоваться. О чудо, через год выяснилось, что люди не будут скачивать приложение, которое специально про войну, потому что ну, мазохистов не очень много. Ни в коем случае не хочу обидеть всех тех тысяч людей, которые скачали это приложение.
2: Например, меня.
1: Да, я тебя люблю. Да. Вот. Но просто это как бы очень специальное как бы потребление, да. Сложно представить много людей, которые будут каждый день открывать приложение, чтобы узнать, чтобы как бы жить в мире войны, да. И таких людей становится все меньше, меньше, меньше. А сделать такое дорого.
2: Ну, приложение «Медузы» же кто-то скачивает при этом.
1: Да, но приложение «Медузы», оно не про... Если приложение «Медузы» будет про войну в Украине, это одно. Приложение «Медузы» — это главный способ узнавать независимые новости, что происходит. И ты его открываешь, чтобы узнать вообще, что происходит. Вот. Не говоря о том, что как бы, конечно, сейчас я уверен, что люди медленно отписываются.
2: Ну, я, кстати, не открываю. Я читаю в Телеграме новости.
1: Ну, хорошо, в Телеграме. У нас, наверное, неспроста все время были проблемы в Телеграме у служб поддержки. Короче, проект был придуман в таком виде, в котором он оказался не нужен. Это первая вещь. Вторая вещь, которая является непосредственно тоже моей ошибкой, что мы изначально собирали деньги частные и собрали их довольно много. Мы собирали деньги у доноров. И мы собирали эти деньги под этот большой проект. Если большой проект, у тебя большие бюджеты. Но собирать надо под большое, а тратить надо под маленькое, скажем так. Да? То есть мы слишком быстро стали реально большими по расходам, не став большими по аудитории. У этого были как бы разные объяснения. Они в данном случае совершенно не важны. Важно то, что как бы был очень большой замах, который не оправдался. Когда он не оправдался, можно было как бы дернуться пораньше, но поскольку, не знаю, я весь был полуши занят приложением, то есть как бы одна ошибка наложилась на другую ошибку. И мы как бы пришли к этому, к этой ситуации, и год из нее пытались выкарабкаться. Было это супер болезненно, потому что мы все время увольняли людей. Ну, так просто сложно жить. Ну и вообще как бы год был непростой для всех, да, то есть не то, чтобы вокруг происходило что-то, из чего можно было сделать какое-то большое издание, да. Война стала мрачной и бесперспективной, люди от этого чудовищно устали, а у нас проект, который посвящен только этой войне, больше ничему.
2: Ну еще, видимо, как раз вот то, что ты говоришь, что люди чудовищно устали, это же, ну, не только даже по медиа можно заметить, да, что там у независимых медиа довольно сложная сейчас ситуация, потому что, опять же, да, стало, конечно, сложнее там получать финансирование под какие-то проекты и так далее, но и просто по частным каким-то волонтерам.

0: волонтерским инициативам, потому что все мои друзья из разных там волонтерских организаций говорят, что, конечно, и у людей деньги начинают заканчиваться на самом деле, и эмоции немножко как бы притупляются, да, или что-то такое, но ты привыкаешь к какому-то состоянию какого-то постоянного пиздеца. Ну, если в первые там месяцы войны, да, все всегда много давали денег на разные инициативы благотворительные, то сейчас это как бы уже типа, ну, у людей больше такая эмоция, что, ну, окей, я уже так много надавал на всякую благотворительность, мне теперь нужно еще себе купить еды, короче, и понять там, что, как мои дети будут жить в ближайшие несколько лет. Наверное, тоже с этим это как-то одно с другим завязано.
1: Давай я что добавлю несколько вещей. Во-первых, правда, я уверен, что если бы некоторое количество моих как бы фундаментальных ошибок, именно фундаментальных, то, с одной стороны, СП бы сейчас жило, и оно бы не закрылось, и жило бы гораздо более стабильно. С другой стороны, жило бы либо СП радостно, ну, радостно не в смысле, чтобы мы радовались новостям, а в смысле, чтобы это была какая-то жизнь с развитием. Я уверен, что все равно нет, да, потому что то, что ты сказал, да, очень, очень сложно сейчас. Вопрос денег важный, но он во многом второстепенный, да. Почему мало денег? Потому что, что люди пошли дальше. Люди в мире, в принципе, пошли дальше, жизнь продолжается. То, что лучше не стало в Украине и в России, а стало гораздо хуже, жизнь все равно пошла вперед. Заинтересовать людей этим очень сложно, которых не бомбят. Ну и все, фокус внимания переместился. Это как бы одна вещь. Другая вещь заключается в том, что вообще-то ну, мы в некотором роде закрылись, но не закрылись, потому что еще одна штука, которую мы запустили, собственно, в прошлом году, примерно тогда же, когда мы поняли, что у нас нет денег на то, что мы придумали изначально, да, потому что мы на самом деле много менялись, мы начали собирать деньги в Украину. В прошлом году мы так собрали, ну там в основном мы собрали, когда было затопление Каховской ГЭС, 250 тысяч евро, и суммарно по году 300 тысяч евро. А в этом году мы запустили «Давайте» проект вместе с «Дождем» и «Медузой», и собираем деньги в Украину, и уже собрали 200 тысяч, а к концу года за полмиллиона выйдем, ну так точно, скорее всего, хорошо выйдем за полмиллиона. И эта штука продолжает существовать и будет существовать. В этом смысле, как бы, деньги собираются, отправляются, и слава богу. И последняя, третья вещь, которую я хотел сказать, что вначале был шок. Я, опять же, буду говорить за себя. Я был в полном шоке. Мир просто перевернулся. Оказалось не тем, чем кажется. И как-то каждую неделю открывались какие-то новые бездны. Сначала ты думаешь, что как бы за три дня до вторжения думаешь, что типа, ну, конечно, не будет никакого вторжения, что за безумие. Потом оказывается, что можно бомбить города. Потом оказывается, что возможно расстреливать мирных жителей. Потом оказывается, что возможно Буча. И вот каждую неделю приносит тебе какую-то новую вещь, которую ты раньше думал, что просто невозможно. Угу. Этот мир постепенно как бы мы описывали. Сначала в моем инстаграме, потом в инстаграме службы поддержки. Это вызывало у людей... То есть, как бы, вообще-то, я очень помню свою изначальную мысль, в смысле, буду описывать все как есть, вообще не прикрывая ничего, да. Страшные фотографии будут страшные фотографии, жуткие свидетельства будут жуткие свидетельства. Здесь будет просто полная жесть. Потому что вот такой вот мир, в котором мы оказались.
2: Я думаю, что у службы поддержки у нее вначале просто была вот очень понятная функция, там, условно, знаешь, когда напишут в интернете какой-то виральный пост и говорят «распространите». Угу. Да, и вот и там была вот эта вот происходит ад «распространите». И первый год я очень хорошо помню, как мы вообще мы жили как бы на этом вайбе как редакция. Мы это супер быстро умели отрабатывать, мы супер быстро искали фотографии, искали этих героев. Во второй год мы вошли, в общем, как бы на том же вайбе, что вот как бы нужно делать это же. И вдруг оказалось, что люди больше не хотят это распространять. Более того, я не хочу винить сейчас людей, потому что, конечно, нам нужно было в этот момент остановиться и подумать, что мы сейчас можем, как мы можем себя перепридумать так, чтобы все равно продолжать распространять правду о войне. И мы этого тоже не сделали. Я думаю, что это какая-то определенная редакционная ошибка в этом смысле тоже была, что мы не освоили какие-то новые форматы. Но в целом люди стали меньше репостить войну. И я вот просто с ужасом скажу, что вот недавно был Харьков, да, на днях, разбомбили эпицентр. Я уже мало вижу у себя в украинской ленте этого. Понимаешь? Угу. Не то, что в какой-то другой.
1: Случилась страшная вещь. Это называется нормализация, на самом деле случилось принятие.
2: Да.
1: То есть вот это теперь мир, в котором мы живем. Функция «распространите», специальная функция «распространите», в таком виде не нужна. Это не только «распространите», то есть это «посмотрите, это возможно». Мы все знаем, что это возможно. Мы знаем, что возможно хуже, чем то, что происходит сейчас в Харькове. Да? В Харькове происходит ужас. В списке ужасов, которые мы видели последние два года, это занимает 47-е место, условно. Да? Ну, понимаете, условно цифра. Потому что мы видели такое, и мы знаем, что наши соотечественники способны на такое, что как бы это не меняет картину мира. И ты не можешь, ну, то есть, и ты можешь это делать, и это важная работа, но уровень ее важности, сиюминутной, да, важности, сегодняшней важности, уже совершенно не такой. И к этому надо было как-то адаптироваться. не знаю как, на самом деле, за несколько, наверное, за месяц до того, как мы поняли, что мы закрываемся, начали говорить о том, как нам к этому адаптироваться.
2: Очень поздно.
1: Наверное, надо было говорить год назад про это. Да. Понимаешь, если ты, не знаю, если ты какое-нибудь издание, которое пишет в том числе про Украину, ну, ты как бы у тебя как бы стала слабее там повестка по Украине. Ну, стала слабее повестка по Украине. Ну, потом как-то что-то переделать. А у нас только это.
2: Ну, ты делаешь как медуза. Посмотрите на пса, который посидел за неделю.
1: Если ты будешь хуже описывать Украину, это плохо, но ты как-нибудь справишься. В нашем случае, если ты перестаешь попадать в то, что происходит у людей в головах, то это смерть, потому что мы пишем только про это. Проблема еще заключается в том, что ну как бы то, что мы делаем, дешево сделать сложно. Это можно было дешево сделать в начале, когда все работают на энтузиазме, все волонтеры, да, и тебе еще истории искать не нужно, да. Тебе просто истории из Мариуполя в начале апреля, это уже пиздец, все, разрыв всего. А сейчас, как бы для того, чтобы рассказывать эти истории, и они продолжали быть интересными, нужно как бы копать и копать, и копать, и копать, и копать. То, что это уже было, и это уже было, и это же было, и это уже было.
0: Ну и плюс же еще, мне кажется, добавляет как бы хтони то, что ну как будто немножко такое, да, особенно прошлой осенью, наверное, появилось такое ощущение, что вообще как будто везде пиздец.
1: Ой, прошлой осенью ты имеешь в виду Израиль?
0: Я имею в виду 7 октября и плюс еще войну в Карабахе, которая у меня была тоже рядом с, ну, как бы недалеко от Тбилиси, где я живу. И чем дальше, видимо, это тоже как бы, да, это тоже, наверное, человеческая психика уже перестает, господи, это все нормально усваивать и рефлексировать, потому что, ну, невозможно столько как бы в себя всего переварить в себе вот этого как бы кошмара, собственно говоря. И непонятно, как на это действительно реагировать и что уже репостить, потому что я уже не говорю о том, что, ну, кстати, что я очень ценю в Илюхе, что он немедленно довольно дерзко запустил канал про как раз всякие научные осмысления израильско-палестинской войны или палестинско-израильской. И при этом, естественно, тут же словил тоже опять кучу хейта, как и за свою...
1: Гораздо больше.
0: Да, как и за свою колонку про то, что мы провалились как нация. Короче, да, мне кажется, тут как-то все одновременно наслоилось, конечно.
1: Да, я провалился как две нации.
0: Да, но это как, да, шутка про то, что люди с двумя самыми ненавидимыми...
1: Две по цене одной.
0: Да, господи, две нации по цене одной. Да, шутка для ценителей подкастинга. Я вот что хотел спросить. На самом деле, ну, такое, не знаю, сможешь ли ты как бы нормально, как бы вообще, насколько тебе легко будет, и, наверное, не очень легко отвечать на такой вопрос, но вот произошли реально супер пиздецовые вещи за последнее время. Реально случилось 7 октября, ужасная совершенно война в Израиле, которая продолжается и в Палестине, и продолжается сейчас, с совершенно жуткими последствиями. Значит, убили Алексея Навального, с которым ты, как ты рассказывал нам, на самом деле, в спецвыпуске про это, общался, переписывался, и всякое такое. И тут еще, значит, закрывается твой проект, который тебе, по сути, давал ну, такую немножко силу к, там, не знаю, сопротивлению всему этому пиздецу и так далее. И, ну, я не знаю, как даже правильно сформулировать вопрос. Какие творческие планы, так сказать?
1: Просто так и задать вопрос. Слушай, я в это воскресенье осознал для себя совершенно потрясающую вещь, и мне стало гораздо легче. Было это позавчера, мы записываемся во вторник. Что некоторое время я могу просто ничего не делать. Не в смысле, как бы вообще ничего не делать. Здесь что делать? У нас еще есть планы по службе поддержки, они описаны в посте. Но в принципе, некоторое время можно просто подумать. Пожить жизнью. И мне очень понравилась эта мысль, ты знаешь, что не надо истерически думать, чем же заниматься. Потому что, если честно, я понятия не имею.
2: Блин, мне кажется, я сейчас второй раз расскажу этот пример про Ай Вейвея. Я прочитала в прошлом году его биографию, и меня поразил один эпизод, что он там в 80-м году просто, короче, уехал в Нью-Йорк из Китая. Жил там 10 лет, и 10 лет ничего не делал. Что так можно просто 10 лет ничего не делать? И он еще тогда не был художником. Он просто сидел где-то на какой-то улице Нью-Йоркской и зарисовывал людей. То есть продавал типа шаржи. Зарабатывал какие-то там 3 копейки и просто тусовался по барам, общался с художниками, писателями и так далее. И делал так 10 лет. Я считаю, что это просто восхитительно.
1: Но теперь он может продать все эти шаржи.
2: Да.
1: И эти 10 лет пересчитать финансово, да. Я хочу сказать, что эту мысль меня, знаешь, что облегчает? То, что я обладаю некоторой довольно нехеровой привилегией, что я могу себе позволить довольно долго не работать финансово. И поэтому сейчас этот переход в голове мне дается даже легко, в частности, потому что и до этого я мог себе это позволить, Но дело в том, что довольно долго я в службе поддержки не приносила мне денег, а наоборот отнимала их. Но при этом я очень много работал. Как бы ситуация такая, что я могу меньше работать и меньше терять.
0: Как у Ильи Красильчика образовалась эта финансовая, так сказать, подушка, вы можете узнать, послушав все выпуски подкаста «Два по цене одного». Деньги пришли.
1: Деньги пришли, да. Их около 200. Удачной жизни вам.
0: Да, приятного прослушивания.
2: Хватит на 10 лет в Нью-Йорке.
0: Вообще позиция хорошая, конечно, даже, я бы сказать, признаюсь, немного захотелось, но с другой стороны, как будто, не знаю, я вот пока что-то даже не могу как-то расслабиться на тему того, что нужно, типа, просто сидеть и ничего не делать. Вот, Аня, на самом деле, прикольно, да, что получается наш этот с тобой скромный и вообще хрупкий подкастик, короче, который запускался вообще в начале войны, он не только просуществовал вот тут, так сказать, больше 2 лет, а еще и пережил некоторые медиапроекты, запущенные, например, Ильей Красильщиком.
2: Блин, хотелось бы пережить Путина, ребят, как можно скорее.
1: Да.
0: Хотелось бы, конечно, Путина пережить, это правда.
1: Ничего не делать, это в любом случае не получится в ближайшее время. Во-первых, есть дела по службе поддержки. Мы будем долго закрываться. Я считаю, супер важно. Вот мы говорили про то, как мы рассказывали, что происходит в Украине. У нас есть 350 свидетельств из Украины. И все эти свидетельства... Ну, там, знаешь, бывает проект, который говорит, мы публикуем монологи людей. И у тебя есть, не знаю, 50 монологов из одного города. Просто монологи. У нас 350 не просто отобранных, да, это 350 историй, из которых, я думаю, там 250 минимум, довольно феноменальные истории.
0: Угу.
1: Может, больше. Это штуки, которые очень важны не только сейчас, но нужно важны будут потом. Причем важны они будут потом не только как монологи, опубликованные в службе поддержки, но и как сами свидетельства. А это совсем другое. Да? Одно дело это карточки в службе поддержки, где опубликован набор цитат из человека, и совершенно другое это там полуторачасовой разговор с ним, на основе которого сделаны эти карточки.
0: Угу.
1: Это гораздо больше информации. И все эти записи есть, все записи сохранены, и все эти записи нужно будет еще переработать. Это огромная работа, которая будет происходить.
0: Вы же можете их передать условному мемориалу или там центру громадянских свобод.
1: Просто передать, все равно этим кто-то должен заниматься, понимаешь?
0: Угу.
1: Причем бывает разное. Мы можем просто передать для фиксации преступлений, да? Это один способ. Есть другой способ. Это когда ты просто в архив это закидываешь, и там это лежит, а потом этим будет кто-то разбираться. Но, во-первых, нам нужно все эти истории еще раз смотреть, потому что там есть вещи, которые сказаны не под запись. Их надо удалять оттуда. Это все тоже большая работа.
0: Угу.
1: А главное, что нам хочется, чтобы этим пользоваться можно было, понимаешь?
0: Ну, то есть это некий архив вы хотите сделать, или что? Какой план?
1: Ну, это некоторый, только открытый. Да, Аня, кстати, думала, что он закрытый. Открытый архив, да. Это все должно быть доступно людям. Это во-первых. Во-вторых, мы собираем деньги в Украину. 50 тысяч евро в месяц мы собираем. Как бы это работа, которая будет происходить дальше. Мое участие там как бы очень много не нужно.
0: Как говорил Олег Тиньков, ну это ж круто. Не, ну в смысле, что это как бы это не выглядит как поражение некоторое. В смысле, это вы не провалились как нация или две. Или...
2: Это и не поражение, Леша. Это просто типа...
1: Да не, вообще молодцы.
2: Мы прожили какую-то жизнь, мы были нужны в какой-то момент. Нужно закрываться тогда, когда нужно закрываться. Господи, говорю, как Виталий Кличко в этом подкасте. Надеюсь, из меня тоже сделают цитаты.
1: Хорошо. Значит, у нас было 3 части. Первая часть — это линия, это чаты помощи. Они существуют, называется первая линия. У нас было медиа ежедневное. Оно больше не существует как ежедневное медиа. Мы еще в течение лета выкладываем некоторое количество материалов в разных местах, но ежедневно оно не будет. Тем не менее, оно проделало 2-летнюю работу, которая должна превратиться в этот открытый архив. И у нас есть сборы денег в Украину, которые как были, так и будут происходить. Поэтому, в общем, в принципе, там много чего еще будет жить, и этим надо будет заниматься. А в остальном, блин, у меня есть 3 детей, которые живут в другой стране. Родители, жена, кошка и куча всего. И вообще-то все это очень мне важно и ценно. Я хочу...
0: Пожить.
1: В принципе, пожить, да. Нормально.
0: Дайте пожить. Понимаю эту эмоцию.
1: А то что-то делаешь, тебя еще все хуесосят, но ладно, здорово. И можно попередохнуть.
0: Вот действительно формулировка, с которой надо было сразу представлять Илью Красильчика как гостя нашего подкаста. Просто самый ненавидимый человек в российском интернете. Причем самый, я бы сказал, самый незаслуженный ненавидимый, честно говоря, потому что, мне кажется, люди каких-то воображаемых Красильщиков они хейтят, но тем не менее. Ну так смотри, ты знаешь, что вообще Ковачай слушают довольно влиятельные люди, серьезные, авторитетные.
2: Да? Прости, да?
1: Как кто?
0: Ты же знаешь, у нас там среди патронов, там, так сказать, Нобелевский лауреат есть и всякое такое.
2: А, ну это только Саша и все.
0: Ну мало ли, мы никак, you never know, как бы, там же никто же не подписывается.
1: Но звучит хорошо, так.
0: Представь себе такую ситуацию, да, что какой-то очень уважаемый человек послушал сегодняшний эпизод, понял, что, блин, ребята же хорошую штуку делают. И вот он находит контакт Ильи Красильщика в Телеграме и пишет ему: Илья, хочу дать вам денег, может быть, все-таки продолжим, значит, службу поддержки? Ты как среагируешь на это?
1: Я это, конечно же, обязательно обсужу, но, как мы тут с Аней сказали, надо понять, что такое продолжить службу поддержки. Да, потому что просто делать то же самое, что мы делали...
2: Не вариант.
1: Мне, честно говоря, самому не хочется. Еще раз, месяц назад я начал бегать и кричать: ребята, надо делать что-то другое, так больше не работает.
2: Ну, ладно, у нас там было некоторое количество печей, что делать.
1: У нас было много идей, да, как это переделать, это правда. Идеи есть.
0: Ну, то есть, в принципе, ты не исключаешь возрождение, так сказать, из пепла. Як Феникс.
1: Как бы есть уже сейчас некоторые проблемы, что оно в каком-то виде и так продолжает существовать. То есть у нас сейчас, например, была такая проблема. Мы должны продолжить делать некоторые вещи, хотя денег нету, но все равно это как бы мы договорились, что мы доделаем кое-что. Но мы держимся, как всегда, да. И мы на прошлой неделе объявили, что мы закрываемся, и у нас продолжаются какие-то встречи. И что-то я в конце недели еще поговорил с людьми, написал: ребят, давайте сделаем какую-нибудь паузу, потому что мы как бы закрыли проект, но ничего не изменилось. Давайте мы недельку сейчас подождем, и потом соберемся и обсудим, как мы делаем это дальше. Потому что это просто психологическое издевательство.
2: Да, мне кажется, что у нас еще есть конкретно в нашей редакции есть еще такая особенность, что из-за того, что мы российско-украинская редакция, и мы как бы люди, которые нашли друг друга внутри как бы полнейшего мрака и ада, и два года делали какую-то работу, которую считали просто супер важной в данный момент, и мы себя видели точно на стороне добра и все такое. И мне кажется, что у нас какие-то настолько близкие отношения внутри коллектива, что лично для меня просто катастрофой стало ощущение там не того, что я, не знаю, у меня нет работы или там нет зарплаты или еще чего-то, да, а того, что я, возможно, как бы семью свою не увижу. Вот это была реальная жесть. Вот. Поэтому про то, что говорит сейчас Илья, это в основном еще про то, чтобы сепарироваться немножко друг от друга, отделиться вообще, разлепиться хотя бы на неделю, потому что для нас это правда очень сложно, потому что мы, ну, как бы действительно нашли друг друга в этом всем аду.
1: Хочется делать что-то вместе, но хочется, если делать, то что-то новое, mm-hmm. в каком-то другом виде. То, что было, закончилось. Все, оно закончилось. Продолжать то же, что было, мы не будем.
0: Хорошо. Ты можешь, кстати, инвестировать в Кавачай. Есть такой вариант. Есть такой проект.
1: В смысле, ты имеешь в виду, что если я хочу продолжить тратить деньги, не зарабатывая?
0: Ну, как бы тут, Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду себе какую-нибудь, или можешь, например, инвестировать в Кавачай. Ну, я так просто, ну, так накинул просто на... Ну, честно, на подумать.
1: А могу съездить в отпуск.
0: Варик. Ну, эгоистично, конечно, да.
1: Я, кстати, планирую. Ты знаешь, есть такое правило. Когда ты ничего не делаешь и тихо сидишь, и работаешь, например, в компании Яндекс, и не уходишь. Если ты просто тихо-тихо сидишь, то у тебя нет никаких проблем.
0: Ну, это правда. Никто тебя не будет хейтить, действительно.
1: Ты можешь жить где хочешь, делать что хочешь, зарабатывать деньги. Но если ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь переживать, у тебя начинает ехать кукуха, ты начинаешь много говорить, тебя начинают дико хейтить. Это гораздо сложнее. Отпуск топ. Я собираюсь поехать в Соединенные Штаты Америки.
0: Понятно. Отчитаться перед западными заказчиками, значит, нужно за, так сказать...
1: Кстати, их нам сильно не хватало. Если бы нам их хватало, может быть, мы жили дальше. Именно вот тех заокеанских не хватало очень.
0: Вот заокеанских партнеров, понятно, кукловодов.
1: Заокеанские вообще ничего не дали почти, сволочи.
0: На самом деле, друзья, я хочу сказать, что вы очень смелые и крутые люди, и каждый по-своему, потому что, вот как, Илюх, ты правильно сказал, ты действительно мог бы спокойно сейчас открывать Яндекс.Лавку в Белграде или в Кусвилл, и я думаю, что заработал бы много денег, а при этом вместо этого зачем-то лезешь в какие-то опасные авантюры, получаешь опять свой ушат говна от, значит, неравнодушных читателей разных соцсетей, и тем не менее все равно продолжаешь делать какие-то, ну, важные штуки, как мы, в общем, сейчас поняли из всего этого нашего разговора, что, в общем, уж точно совершенно не зря была запущена служба поддержки и продолжает приносить разные важные вещи, начиная от денежных и заканчивая от вот этого семейного, не знаю, какого-то родственного единения людей из разных государств, которые сейчас находятся еще и в состоянии войны. Вот. Ну, а Анька, конечно, тоже крутая, потому что не побоялась в это все вписаться, несмотря на весь возможный хейт со стороны, ну, в общем.
1: Да. Я хочу сказать, что, Ань, я тебе договорил лично, но я хочу что-то сказать публично, потому что теперь это можно, что вот эта работа совместная наша, возможно, была самым важным в эти два года, потому что это то, что было очень нужно. Мы в декабре прошлого года виделись командой в Берлине, и нас долго мучили один человек, тренер, и заставляю ответить на вопрос, зачем мы все это делаем. В чем наш вижен? И в чем наш мишен? И после многих часов мучения мы наконец-то смогли сформулировать. Как бы всегда был один человек, который был не согласен.
2: Боже мой, его назвать.
1: Ну, этого человека просто звали Владимир. Всегда был один Владимир, который не согласен. И в конце концов мы поняли, что мы... Блин, после появления слова Владимир, все, что я скажу дальше, будет звучать совершенно не так, как я планировал. Что мы это делаем для того, чтобы сохранять связи между друг другом. И нам было очень важны эти связи между гражданами. Страны воюют, а мы не воюем. У нас общие ценности, и мы делаем важное дело. И это было так важно все эти годы, и это действительно очень хочется не потерять.
2: Да, это правда. Я вот просто, ну, без преувеличения хочу сказать, что когда в тот день, когда я узнала, что служба поддержки закрывается, и для меня это просто было 24 февраля 2.0. Реально полностью по моим ощущениям и по уровню стресса. Вот, именно потому что, ну, как бы я как будто бы 24 февраля потеряла много друзей, потому что все уехали. И потом мне удалось их снова найти, новых друзей. Так вышло, что это россияне. Удивительно. Вот. И тут я опять их теряю. И как сказал мой друг Саша, он сказал, смотри, ты два раза страдаешь и два раза из-за русских.
1: Ну, как здорово.
0: Очень мило. Да нет, на самом деле, во-первых, правда смешно. Во-вторых, мне кажется, что тут вы все-таки, как мы можем даже из сегодняшнего разговора понять, друг друга не потеряли. Я надеюсь, что все продолжат друг с другом общаться. И как... Подожди, Ань, как сформулировал наш общий друг? В общем, затусим в Берлине с корешами. Как бы типа того. Я хотел сказать, друзья, спасибо вам большое за этот разговор, довольно непростой. И мне кажется, мы можем его потихоньку завершать, хотя слушатели в интернете любят длинный контент, любят слушать разговоры, полные всяких откровенностей. Мне кажется, сегодня получился...
1: Значит, возьмите склейка слушателей в интернете такое.
0: На скорости 1.5, да.
1: Для тех, кто слушает этот подкаст на скорости 1.5, мы замедляемся.

0: Это было очень интересно.
1: Мы в итоге просто пришли к тому, с чего начинался подкаст «Квача», а именно мы возвращаемся к тому, что на самом деле люди с разными паспортами могут общаться, дружить и поддерживать отношения даже во время ужасной войны.
0: И даже на скорости полтора.
1: Что
2: ты сказал, это как Ельцин.
1: Это другая тема отдельная.
0: Это другая тема. Она тоже существует сейчас в повестке, да.
1: Очень мощно существует, да. Это был подкаст «Квачай», друзья.
0: Ну все, пока, предатели.
1: Пока-пока-пока. Это был подкаст «Квачай». Анна Филимонова, Алексей Пиронов, Илья Красильщик.
0: Пока.
1: Почуемся. На самом деле, я хотел все равно сказать, пока Илья Красильщик не стал нашим инвестором, очень нам важно, что вы поддерживаете нас на Патреоне, и все, кто нас поддерживает на Патреоне, попадают в «Квачат» и общаются там с нами в «Квачате» на скорости 1, а также друг с другом. И за это мы очень благодарны нашим патронам, которые, несмотря на наши разные творческие кризисы, продолжают нас поддерживать. Это был подкаст «Квачай», Аня Филимонова.
2: Леша Пономарев.
1: В гостях у нас был великий и ужасный Илья Красильщик. Почуемось.
2: Пока-пока.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что... Да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республики, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы, а как это было, а как это будет, а что, какие есть выходы, и как это вообще все, чем сердце успокоится. Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этого тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32», немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Да-да, наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые людей занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала с рукам. И это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда из нета. Тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой «Спрингфилд», которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы,

0: выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нету ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот. Поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя это намного сложнее.
1: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бабеле?
2: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
1: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
2: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
1: Мы не будем подсказывать.
2: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
1: Все-таки не дотягивают. Да,
2: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
1: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят

0: straightforward. Я знаю, что на последний call, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
1: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго non-fiction, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине, его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые, ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще, ну, никто не представлял себе, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок. И видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
0: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос даже
0: хороший
2: большой.
0: Вопрос, да?
2: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее. Почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали. Или сами люди.
0: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
2: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
1: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, Ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем, как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет... Там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
2: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором книги и свободы мы можем только в том плане, то есть насколько... Книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений, не годится.
0: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
2: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
1: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но... Да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот... таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
0: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
2: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее место в литературе занимает.
1: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Попкорн Букс». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Попкорн Букс», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
2: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не попкорн букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
1: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере,
2: бесплатно можешь скачать.
1: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
2: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
1: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка – это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
2: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
0: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
2: О, я читаю, кстати, отличную книжку «Издательство индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
0: Звучит отлично.
2: Она отлично написана, прекрасно переведена и супер издана. И вообще...
1: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, этот очень интересный текст для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
0: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарк.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
0: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что поздравляю.
0: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесен в список Роскомнадзора.
2: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
0: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
1: Спасибо тебе, Полина.
0: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babel Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Василий Жарков. В настоящее время я приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о тех переменах, которые произошли в российском социуме с конца 80-х годов, и подумать над вопросом, что случилось с нашими людьми, что случилось с нашим социумом такого, что он утратил резистентность к диктатуре или, может быть, ее не приобрел, и каким образом, может быть, мы могли бы это преодолеть в будущем. Для начала позвольте озвучить тезис моей лекции, который я буду доказывать на протяжении сегодняшней нашей беседы. Итак, несмотря на сохраняющееся культурное влияние советского периода, применительно к прошедшим 30 годам российской истории, мы должны говорить о трансформации советского человека в некий новый тип, ставший результатом неолиберального эксперимента 90-х и последующих десятилетий. В условиях разрушения прежней политической структуры и архаизации социальной жизни на смену советскому политическому конформизму пришел еще более тотальный конформизм по отношению к самим условиям существования людей. Оказалось, что стихия рынка или его невидимая рука управляют жизнью человека гораздо жестче, чем прежние партийные установки и директивы. Постсоветский человек должен был либо вписаться в рынок, либо влачить жалкое существование и в конце концов погибнуть. Его профессия и полученные ранее знания зачастую потеряли всякий смысл. А главным источником существования стали деньги, которые было необходимо получить любой ценой. Сегодняшние контрактники, идущие убивать в Украину, по большей части выходцы из самых бедных слоев российского общества, получили для себя возможность встроиться в этот самый рынок таким чудовищным способом. Честный и безжалостный разбор антропологической катастрофы постсоветского человека в результате неолиберальных реформ есть цель настоящей лекции. Теперь, друзья, давайте разберемся, чем нынешний российский человек отличается от того советского человека, производным от которого он, безусловно, является. Прежде всего, нужно обратить ваше внимание на то, что в Советском Союзе с самого начала его существования и до последних, наверное, лет, ну, где-то до 89-го года совершенно точно, существовал культ революции. Советский человек был потенциальным революционером. Идеальный советский человек, как бы сказать, наиболее образованный, наиболее воспитанный в советских правилах человек, должен был быть всегда потенциальным бунтарем. Он должен был выступать против неких мещанских правил, неких устоявшихся условий в пользу чего-то нового, в пользу чего-то лучшего. Он должен был обязательно быть причастен той или иной деятельности по преобразованию мира вокруг себя. Это важнейшая миссия советского человека. Да, безусловно, она не выполнялась в полной мере. При этом многие в конце советской власти говорили о инициативности и пассивности советских людей. Но, я повторяю, даже диссиденты были в известной степени лучшими советскими людьми, потому что они, собственно, воплощали эту идею революции, перманентной революции, которой должен был служить советский режим. Смотрите, здесь важный еще какой момент у нас возникает. Революция – это отправная точка советского мира. Собственно говоря, Октябрьской революции начинался отчет этого советского мира. И постоянный спутник советской жизни. Потому что не только Великий Октябрь, но и революция в деревне, которая связана с коллективизацией, и культурная революция того же самого периода, и дальше, более поздний период, возникла научно-техническая революция. Все эти термины хорошо знакомы старшим поколениям наших слушателей, которые должны помнить те времена и тогдашние разговоры об этих темах. И, конечно же, когда началась перестройка, снова появился разговор о революции. Еще на 27-м съезде КПСС в 86-м году Горбачев сказал, что Советский Союз переживает коренной перелом. Вот этот коренной перелом – это важная тоже советская лексическая конструкция, которая говорила нам о том, что революция продолжается. В 1987 году, к 70-летию Октябрьской революции, Горбачев прочитал доклад, который назывался «Октябрь, перестройка, революция продолжается». Сахаров на съезде народных депутатов 1989 года тоже говорил о том, что Россия переживает революцию, и предлагал издать революционный декрет, который передал всю власть в стране съезду народных депутатов. Поэтому революционный потенциал был заложен в саму структуру, в само воспитание, образование советского человека. История России, всемирная история всегда описывались прежде всего как история народных восстаний и революций, от восстаний тайпинов в Древнем Китае до антиколониального движения в Азии и Африке. И, безусловно, русская история, особенно история 19-го, начала 20 века, описывалась прежде всего как история освободительного движения в России, начиная с декабристов, через народников и дальше к социал-демократическим партиям, рабочим партиям начала 20 века. Советский человек, таким образом, не воспринимал революцию как что-то чуждое себе. Он воспринимал революцию как то, что будет еще впереди. Даже вот в известной песне говорилось «И юный октябрь впереди». Да, вот это вот понимание того, что революция в будущем неизбежна, во многом предшествовало перестройке в том виде, в котором она произошла с 1985 года, и особенно после 1988 года. Это тоже нужно понимать. Но это еще не все, что мы здесь должны с вами учитывать. Давайте посмотрим и на популярную культуру позднего СССР, на то, как она закладывала этот же бунтарский потенциал. Возьмем пример, фильм, который сделал первое постсоветское поколение. Во многом этот фильм был культовым и остается культовым для всех детей 70-х, начала 80-х годов рождения. То есть, собственно, первого постсоветского поколения. Я имею в виду фильм «Приключения электроника». Этот фильм во многих рейтингах занимал и занимает первые места по зрительским симпатиям поколения нынешних 40-летних, 50-летних. Здесь как бы есть на самом деле над чем подумать. Фильм был снят, напомню, в 79-м году на Одесской киностудии режиссером Бромбергом, но тут важен даже не столько режиссер, сколько автор сценария. Евгений Вилтистов. Этот человек известен как писатель, детский писатель, писатель-фантаст, но мало, может быть, кто знает, что параллельно Евгений Вилтистов был также ответственным работником ЦК КПСС. А он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 70-72 году он был одним из самых высокопоставленных сотрудников ЦК по идеологической части. Из, условно говоря, либеральной партии в ЦК КПСС или либеральствующей партии, как ее еще некоторые называют. Итак, этот фильм по сценарию Вилтистова представлял собой очень важные программные заявления. Во-первых, сам сюжет этого фильма предполагает возникновение искусственного интеллекта, имеющего облик мальчика, подростка, который вот оказывается интегрированным в жизнь школы, в которой учится его двойник или, скажем так, оригинал, с которого был сделан этот робот. Но здесь важно понимать, что и я на самом деле адресую здесь вас к статье Ильи Кукулина, которая вышла еще в конце позапрошлого десятилетия об этом фильме, потому что мне кажется, что там раскрыто очень много полезных вещей, на которых я сейчас не буду тратить свое время. Статья эта называется «Четвертый закон робототехники» и опубликована в сборнике «Веселые человечки. Культурные герои советского детства». Но я бы обратил внимание здесь на тексты песен, которые там звучат. Первая песня – это песня бандита Ури, который отправляется на похищение этого электроника. Этот человек является членом какой-то преступной группировки где-то в Западной Европе или где-то вообще-то, ну, где-то в капиталистических странах. Вот он отправляется в Советский Союз для того, чтобы похитить электроника. И когда он едет на мотоцикле, он поет следующую песню.
3: Я с детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений.
2: И дальше он опять поет вот это вот слово шефа для него закон. И главное, что не надо иметь убеждений. Вот это как бы отрицательный герой, который появляется здесь, и он выступает со своей программной песней. Следующая программная песня – это песня Сыроежкина, собственно говоря, того мальчика, учащегося в школе. Вот эта песня Сыроежкина, она предлагает его картину мира и его программу на дальнейшую жизнь, которой он пытается обучить робота и электроника, с которым он только что познакомился. Там звучат следующие слова.

0: хочется гулять, а нам...
1: Но здесь еще следующий момент. В финале этой песни тоже есть важные слова.
0: Нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море.
1: Привет учителю словесности Чехова. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать нужно в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
0: Нам хочется гулять!
1: Значит, во-первых, здесь очевидно обращение и некоторые констатации усталости от советской идеологии, от вот этой вот очень надоевшей схемы, которая воспринимается именно в контексте «Волга впадает в Каспийское море», то есть какого-то трюизма. А с другой стороны, вот это вот нежелание шагать строем в ногу со временем тоже здесь констатируется. Я бы назвал эту песню в известной степени такой стихийно-либертарианской программой позднесоветского человека. И, наконец, третья песня, которая звучит в конце, и в силу того, что она исполняется хором, выглядит, может быть, немножко официозно. Но давайте послушаем эту песню сейчас, в наше время.
2: Куда подует ветер, туда и облака.
1: Второй куплет.
2: Теперь

все школьники бегают на улицу и идут за электроником. И Илья Кукулин совершенно правильно обращает на это внимание. Это такая репетиция будущих массовых демонстраций конца 80-х годов в Советском Союзе. Между прочим, учитывая, что это происходит на фоне телебашни в Вильнюсе, это очень симптоматично и очень показательно, потому что на самом деле уже через буквально 12 лет произойдут события, которые перевернут историю. Люди выйдут на улицу, люди будут бороться за свои права, и люди будут побеждать. И они будут идти против ветра, они не будут стоять на месте, и они будут пытаться делать свою судьбу сами. То есть это программирование, которое было заложено внутри фильма по сценарию Вилтистова, нас ведет вот именно в этом направлении, в направлении освобождения, в направлении новой революции, которая случилась, собственно говоря, в конце 80-х годов в Советском Союзе. Но здесь возникает очень важный обрыв, потому что если мы посмотрим на современного российского человека, то скажите, кому он ближе? Ближе ли он к электронику с его вот этим задорным походом в будущее? Или Ури, который говорит, что слово шефа для него закон, и что его убеждения не нужно иметь убеждений? Мне кажется, к сожалению, ответ очевиден. Вот Сыроежкин, который на самом деле, с одной стороны, он находится под влиянием двух этих крайностей, условно говоря. Он ездит на мопеде, то есть в известной степени подражает и Ури, который приехал похищать электроникам на мотоцикле. Но, с другой стороны, он, конечно, пытается участвовать в каких-то делах школы, и особенно в конце он становится таким очень активным и очень правильным человеком. Но, если посмотреть на реальность, то люди из поколения зрителей этого фильма в конечном итоге, в массовом порядке, выбрали судьбу Ури. То есть стать исполнителем чужой воли, не имеет никаких убеждений, а отказаться от каких-либо ценностей и, так сказать, стать послушным орудием в руках вышестоящих. Вот эта метаморфоза, которая произошла с советским человеком уже в постсоветский период, почему это получилось? Давайте с этим попробуем разобраться. Для начала я хотел бы обратиться к наследию Юрия Левады. Потому что, несмотря на то, что в последние годы мы часто слышим критику в его адрес, критику в его концепции советского человека, мы не можем обойти этой стороной, потому что это первое крупное исследование советского человека, которое началось в 1989 году, как раз, то есть на излете советской власти, как раз самый разгар этой последней советской революции. И, с другой стороны, эти исследования продолжались все 90-е годы и в начале нулевых годов. И вот в конце жизни Юрий Левада прочитал свою лекцию на Политру, где достаточно ясно изложил свою концепцию этого советского, постсоветского человека. Вот смотрите. Во-первых, он как раз говорит о свободе. Он говорит о том, что вот мы ожидали, что человек будет свободным, но свобода обернулась просто первым приступом рынка. Вот этот приступ рынка, давайте запомним. Второй момент – это архаизация, стремительная архаизация советского человека в тот момент, когда он получает свободу. Когда советский человек оказался свободен от идеологических пут КПСС и от коммунистической идеологии, он на самом деле пошел не вперед. С точки зрения Левады он пошел назад. Даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню. Он стал традиционным. Он стал представлять собой человека допетровского, а не просто досоветского. Это интересный момент. Не надо забывать, что тогда возникла ужасная мода на гороскопы. Напомню, что была еще такая ужасная мода на экстрасенсов, да, там Чумак, Кашпировский, и тогда и все тоже происходило тогда. Срыв, я бы сказал, всех наносных ценностей цивилизации, просвещения и гуманизма произошел буквально одним моментом. Дальше, конечно же, Левада не может не обратить внимания на травму от экономических потрясений. Он говорит, что в 1994 году мы получили человека испуганного и встревоженного тем, что у нас происходило в экономике, в хозяйстве, в криминале, во власти. Дальше самое важное для нас – политическая демобилизация. Потому что инфляция, которая достигла 26 раз в 1992 году, не привела практически никаким... Ну, какие-то попытки сопротивления на самом деле были, но они были брутально подавлены, и после этого никаких массовых протестов, начиная с октября 1993 года и, наверное, до декабря 2011 года, то есть 18 лет,
В России не было, в Москве не было никаких массовых акций протеста все эти 18 лет, потому что люди были испуганы, подавлены этим брутальным расстрелом Верховного Совета в 93-м году. И должно было вырасти новое поколение, чтобы люди вновь вышли на улицы, как это случилось в конце 2011 года после фальсификации выборов. И еще один важный момент здесь. Следствие этого, вороватый конформизм, как я бы назвал его. Вот что говорит на эту тему Левада. Человек наш лукавый, он думает, что он стерпит, и его не тронут. Что кого-то разорят, а его нет. Что он послушается и стерпит повышение цен, но сумеет получить зарплату, с которой налогов не заплатит, и покроет это повышение. Вот что говорит советский человек, этот постсоветский уже человек в 90-е годы. По подсчетам Левады, только 15% его респондентов в те годы отвечали, что никогда не поступают со своими принципами, что никогда не изменяют себе. Большинство говорили о том, что они готовы поступать вопреки тому, что им велит совесть, ради внимания трудового коллектива, ради семьи и просто из страха. Вот этот новый конформизм так и формируется здесь. Он формируется через лояльность ближнему кругу в условиях полной аномии и полного отсутствия таких понятий, как справедливость, равенство и добродетель. Эти понятия выброшены вместе с советской идеологией, понятное дело, но на их месте образовался вакуум. Ничего больше здесь нет. Здесь есть только одно желание – выжить. Выжить в условиях этого чудовищного, безбрежного и ничем не ограниченного рынка. И выжить за счет того, чтобы что-то украсть, чтобы что-то себе немножко, что называется, зажирить. Либо не заплатив налоги, либо бесплатно проехав в общественном транспорте, либо что-то еще. И, наконец, последнее здесь – возвращаясь к политическим установкам этого постсоветского человека, учитывая то, что мы уже зафиксировали его архаизацию по сравнению с советским человеком, конформизм и его пассивность в отношениях с окружающим миром. Он уже не надеется изменить мир к лучшему. Он уже не надеется на то, что можно что-то преобразовать. Нет, он идет по пути встраивания в рынок. Он идет по пути того, что ему нужно как-то заработать и как можно меньше при этом потратить. И вот этот человек имеет специфическое отношение к власти. Левада обращает внимание на то, что он любит и надеется на главу государства, на президента, а с другой стороны, он как бы всю остальную власть подозревает в том, что она коррумпирована, воровата и в целом ему чуждая. Но на президента он рассчитывает, он верит, что если он даже сегодня не сделает, может быть, завтра что-то сделает. Повторяю, это он анализирует еще ельцинские времена, выборы 96-го года. Но это же самое мы видим и сейчас, когда у нас президент страны пользуется удивительной поддержкой части населения. Со стороны, прежде всего, конечно, той части населения, которую можно охарактеризовать как подданных. И здесь, пожалуй, я перейду к третьей части своих рассуждений, о том, каково же политическое участие в России в описываемый нами период. Во-первых, немножко все-таки я говорю, что такое политическое участие. Политическое участие – это старая концепция Габриэля Алмонда. Он выделял три типа, так или иначе, взаимодействия с политикой современных людей. Первое – это как раз политические участники, то есть те, кто имеет свои политические убеждения, информирован о политике, участвует в легальных политических акциях и так или иначе взаимодействует с политикой. Вторая категория – это подданные, это те, кто поддерживает власть, находясь от нее в зависимости. И, наконец, третья.

такие выборы не ходили. Их было очень незначительное число, порядка 5% населения. Участников тоже было очень мало. Это отличительная черта тоталитарной системы, где участников не более 5%. Это прежде всего, конечно, высшая партийная номенклатура и сотрудники масс-медиа советских, то есть советских газет. Понятно, что была целая вертикаль этих газет, начиная от газеты «Правда» и заканчивая какой-нибудь заводской многотиражкой. Вот эти 5% в годы перестройки стали расширяться. Прежде всего, за счет, скажем так, кадрового резерва либералов ЦК КПСС. Это сотрудники Академии наук, это преподаватели ведущих университетов, это комсомольские функционеры и так далее, и так далее. Это, в конце концов, те же самые журналисты, но уже в более широком плане, в том числе новых медиа, которые начинают создаваться с конца 80-х годов, артистическая элита. Все эти люди включаются в этот круг политических участников. И, наверное, сюда же можно отнести новый средний класс, потому что я обращаю ваше внимание на такой факт, который, может быть, сейчас покажется вам удивительным. Но мы ведь забыли уже трех героев, которые в свое время сложили свои жизни за свободу России в августе 91 года. Это Дмитрий Комарь, это Владимир Усов и это Илья Кричевский. Вот эти три человека, они на самом деле представляют и, с одной стороны, определенное поколение, хотя, на самом деле, один из них родился в 54 году, Владимир Усов, Дмитрий Комарь в 68 году, а Илья Кричевский в 63 году. То есть, ну, в принципе, это примерно вот это позднее советское поколение. Дальше, смотрите, они имеют совершенно разный образовательный уровень и разный бэкграунд. Владимир Усов – сын контр-адмирала из военной среды, много ездил по стране, родился он вообще в Вентспилсе в Латвии и учился в Бресте. Он служил, естественно, в армии, но в момент участия в протестах 91 года он работал экономистом в совместном предприятии, то есть участвовал уже в новой экономике. Дмитрий Комарь, тоже из военной семьи, отец его служил в войсках ПВО под Москвой и, кстати говоря, был наказан за то, что пропустил мать из Руста. Помните этот его прилёт в 87 году на Красную площадь? Так вот, его сын тоже пошел защищать демократию. Этот сын военного, служивший в Афганистане. Но, внимание, он работал в кооперативе, в торговой фирме и работал там простым разнорабочим и водителем. Но, опять же, он вовлечен в новую экономику. И, наконец, третий. Это Илья Кричевский, сын архитектора, сам архитектор, из очень интеллигентной семьи. Мама – преподаватель университета, папа – архитектор, поэт. И при этом он тоже работал в кооперативе архитекторов. То есть, опять же, был вовлечен в новую экономику. Смотрите, что интересно. Все три человека имеют совершенно разный уровень. Один – представитель интеллигенции, Кричевский. Другой – представитель служащих такого среднего звена экономист Усов, да, а Комарь – это рабочий. Но все трое пошли защищать демократию, и их объединяет принадлежность к новой экономике. И, конечно, их можно отнести к этому зарождающемуся среднему классу. Вот этот средний класс, да, он пополнил тоже число политических участников в то время. Но при этом, если мы посмотрим на данные социологических опросов, начиная с 1994 года, то мы увидим с вами, что на всем протяжении постсоветской истории, начиная с начала 90-х годов и заканчивая настоящим временем, число политических участников в России не превышало 10%. И если такое количество политических участников у нас имеет место, в классификации Алмата это скорее относится такой режим к авторитарному транзиту. Что, собственно, и произошло в России. Теперь смотрите, а что произошло с подданными в основном? Подданные, когда выяснилось, что больше не надо ходить на выборы обязательно, перестали туда ходить, перестали увлекаться политикой, перестали этим заниматься. И это парадокс, потому что, на самом деле, ведь уровень образования в России гораздо выше в среднем, чем в той же Индии или в Египте, или в любой другой стране третьего мира. Вот это удивительный парадокс. Где-то, ну, порядка 40-50% стали прихожанами. И еще в 90-е годы Юрий Лужков первым догадался о том, что для того, чтобы власть удерживать, и для того, чтобы побеждать на выборах, нужно сделать просто одну вещь. Нужно, имея 10% политических участников, мобилизовать еще 20% своих подданных. И поэтому, начиная уже с выборов в Московскую городскую думу с конца 90-х годов, начинается эта практика,

когда мэрия тратит силы и средства на то, чтобы привлечь так называемый местный элит, а это значит руководители больниц, там, не знаю, школ, сотрудников ЖКХ, чтобы те мобилизовали своих подчиненных на выборы. Так вот, этот механизм, он и сработал сначала в Москве, а в нулевые годы он распространился на всю страну, и сегодня он стал тотальным. Вот этот момент, безусловно, является очень важным с точки зрения понимания того, как сложился нынешний авторитарный режим в России. Он сложился за счет демобилизации подавляющего большинства населения и подавления незначительной доли участников за счет мобилизации сторонников власти из числа работников бюджетной сферы. Теперь давайте посмотрим, а что у нас сейчас, вот в данный момент. Например, возьмем отношение к текущей войне. Очевидно, что я сейчас очень грубо скажу, но по большому счету мы видим, что у нас есть 10% активных противников войны, осознающих ее пагубность и так или иначе ее не поддерживающих, хотя в основном делающих это молча или находящихся в эмиграции. 10% активных сторонников этой войны, которые, соответственно, готовы донатить на что-то и даже, может быть, идти воевать и так далее, и так далее. Но между ними 80% – это болото. И власть, и оппозиция борются за это болото, но, по большому счету, не могут этим болотом завладеть. И это еще один парадокс. Почему это происходит? Мой вопрос. Почему большевики могли агитировать против войны в 1914 году, и у них это получилось, за три года они смогли сагитировать царскую армию так, что она выступала против войны, а мы не можем этого сделать? Средний класс в России, обособившись от остальной страны, воспользовавшись своим привилегированным положением наиболее интегрированной в рынок части общества, с презрением относится к остальным. Он говорит от имени каких-то городских слоев, от каких-то интеллектуалов и так далее. То есть фактически возвращается какое-то сословное деление общества. Действительно, мы оказываемся в какой-то допетровской Руси, потому что у нас нет представления о едином народе. Вот я напомню, опять же, это три имени. Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Они принадлежали к разным слоям нашего народа. Они являются воплощением этого народа. Мы должны помнить всех их троих, потому что все эти трое боролись, они погибли за демократию в августе 91 года. Эти три человека – три сына своего народа. И вот если мы начнем как бы понимать, что народ не может быть враждебен своей стране, что народ – это и есть эта страна, что мы должны найти с этим народом не просто общий язык, мы должны говорить с ним на этом языке, мы должны понимать, что мы тоже часть этого народа. Мы должны перестать играть в элитарность, в ложную элитарность. И мы должны начать любить и уважать свою страну, свой народ и вовлекать его в совместную борьбу за свободу и справедливость для всех. Наконец, самое важное здесь. Мы должны вернуть ценности рационализма и гуманизма. То есть понимание того, что человек сам ответственен за свою судьбу, и никто, кроме него, эту судьбу за него не сделает, и что он не должен надеяться на Бога, царя или кого-то еще, пророка, а должен собственными руками добиваться для себя всего, чего он хочет. Я думаю, что в конце моей лекции было бы вполне уместно нам всем послушать песню из кинофильма «Приключения электроника», которая называется «Ты человек», на слова Энтина и музыку Евгения Крылатова. Спасибо всем!

0: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Привет! Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
1: Привет! Я Саша Баженова-Сорокина, я филолог, занимаюсь теорией повествования, еще я учительница словесности и переводчица, и тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
1: Одна книга, один выпуск. Сегодня обсуждаем книгу Робин Уолл Киммерер «Жизнь в пограничном слое. Естественная и культурная история мхов». Робин Уолл Киммерер. «Жизнь в пограничном слое. Естественная и культурная история мхов». Перевод Владимира Петрова, издательство «Ad Marginem», 2023 год. Робин Уолл Киммерер – биолог-бриолог, то есть специалист по мхам. В 2003 году она написала книгу о своих отношениях с миром мхов и о роли, которую мхи играют в жизни леса. В 2005 книга была удостоена медали Джона Бэрроуза как лучшее произведение по естествознанию и охране природы. Сегодня поговорим о том, могут ли быть права у кого-либо, кроме человека, а еще о том, где лежит грань между научным трудом и автофикшеном. Я очень хотела прочитать эту книгу и обсудить ее с тобой, Лиза.
0: Твоя мечта сбылась.
1: Да. Потому что я прочитала название этой книги, я прочитала несколько статей и была уверена, что сейчас потрясающая Робин Уолл Киммерер, женщина, одновременно ученая и, значит, гражданка одного из сообществ коренных народов Америки, научит меня, как быть мхом. Просто это будет как бы новое «будь водой», «будь мхом». Как нам всем построить суперские анархические связи, общество взаимоподдержки, полная горизонтальность, как слиться с природой. Да, это оказалась другая книга.
0: Я тоже ждала что-то анархическое, что-то про то, как стать мхом, про... Я, на самом деле, ждала, знаешь, какого-то открытия, вот как с голыми землекопами у Колмановского, что, значит, голый землекоп вообще это самое топовое существо на планете Земля, которое научит нас абсолютно всему и вылечит от рака. Вот я думала, что это будет такая же книга, но про мхи, про то, что мхи научат нас жить, мхи умнее нас, они мудрее нас, мхи вообще мыслят, у них вот такая философия мхов. Я думала, что это будет что-то похожее на книгу «Как стать экологичным» Тимоти Мортона, такая философская книга о том, почему как бы важно думать об экологии. На самом деле это не потому, что там черепашка задохнется пакетом, хотя и это тоже, несомненно, важно, а потому что люди и не люди, живое и неживое, в, например, философии Тимоти Мортона, в объектно-ориентированной, люди и не люди, они равноправны.
1: Угу.
0: И поэтому, собственно, важна экология как какой-то такой широкий образ мысли, что ты думаешь, вот стул, но он в целом имеет такое же право существовать, как и я.
1: Это моя философия, если что. Я теперь буду знать, что мы с Мортоном вместе.
0: Да. Книга у Мортона классная, философская. Это не книга про мхи, которую мы сегодня обсуждаем. Это, ну, там есть какие-то как бы философские потуги, вот, но в целом это не отдельная философия про мхи. Мхи нас, ну, не знаю, чему они нас научат. Выбирать, когда выпускать сперму. Вот чему они нас могут научить.
1: Клонироваться.
0: Клонироваться.
1: Нет, моя главная идея была в том, что, типа, просто пора оставить этот дурацкий способ размножения. Вот мхи умеют по-разному размножаться. Если надо, они размножаются, значит, сексуально, а если надо, то асексуально. Считаешь, нам так тоже надо?
0: Почкование круто. Такая вот мысль еще есть. Но на самом деле вот в этой книге нет философии, что в ней есть? Она состоит из небольших глав, в которых Робин Уолл Киммерер описывает вещи. Я бы вот так описала сюжет. Ну, типа...
1: И да. Ну, главное, что она описывает свою жизнь с вещами. И поэтому для меня оказалось неожиданным, что, ну, вообще-то это автофикшн. Ну, прям 100% это он. Такой вот зеленый автофикшн, очень типичная история, в принципе, на сегодняшний день. Понятно, что, окей, в 2003 году это было не так.
0: Но... В 2003 это был шок, что она... Ну, то есть, я просто опишу вот какую-нибудь главу. Глава начинается с какого-нибудь, не знаю, описания природы или домика. Вот я встаю, и занавески колышутся осенним ветром. Я слышу, как на улице бродят соседские коровы. И думаю, как хорошо, что сегодня я встала в 8 утра. Ведь я поеду смотреть на МХИ. МХИ круто. И дальше, например, типа, сегодня я поеду смотреть на МХИ в расщелине камня, который находится на территории такой-то там резервации коренных народов. В этой расщелине этот мох живет уже 1000 лет, и больше нигде он не живет, потому что он распространяется только оленьим калом. Или
1: да,
0: что-то это одна из моих любимых глав.
1: Оленьий кал — лучшая история, да.
0: И вот, в общем, как бы главы начинаются с какого-то лирического описания ее дня, а дальше она все-таки переходит к МХАМ. В смысле, это не бесполезная книга, там можно много чего узнать. Ну, я, например, узнала, что есть такие вот простейшие организмы, как коловратки.
1: Коловратки, да. Ладно, уточним. Вообще, там много чего про мхи, потому что, ну, Кимера реальная ученая, она, правда, знает кучу этих вариантов мхов. Там есть чудесные зарисовочки, которые сделал, между прочим, ее папа. Там есть много красивых латинских названий разных мхов, и нам объясняется, вот, что они действительно, они выглядят по-разному, они живут по-разному, часто они живут вместе на одном камне по-разному, и у них интересные всякие тоже взаимоотношения. В общем, Кимерер, мне кажется, она очень много старается для нас сделать мхи такими тоже субъектами, потому что вот, вот это они любят, а это они не любят, а вот на этом они умирают, а на этом они не умирают. И, наверное, здесь, ну, действительно стоит сказать, что она вот из нации Потавотоми, это другой взгляд на мир и другой способ общаться с миром, чем у нас. И одна из вещей, про которую она все время говорит, это то, что ей не нравится разговор в лоб. Вот. Ей нигде не нравится там разговор в лоб, прямые вопросы, прямые ответы.
0: Да, там был очень интересный факт, что она говорила, что в культуре Потавотоми не принято вот так вот запрашивать знания, не принято задавать прямой вопрос, типа, а вот что делать с этим мхом? Как он поможет? Так не надо, надо ходить за старшими, наблюдать, и из наблюдения получать знания. И мне кажется, это вот это уметь наблюдать пристально, это, мне кажется, то, что ей очень помогает в ее
1: работе.
0: Потому что она очень много описывает про то, как много времени иногда нужно, чтобы что-то понять о мхе, потому что он не может тебе ничего сказать. Тебе надо просто очень пристально, внимательно, долго наблюдать какую-нибудь небольшую колонию мха на каком-нибудь конкретном пне.
1: И причем пристально, внимательно, это не в формате, как вот там, не знаю, я привыкла читать, что там ученый пошел, сделал эксперимент, завтра пришел, проверил как эксперимент. Окей, через неделю проверил как эксперимент. Значит, она сначала что-то наблюдает в лесу, потом приходит, делает эксперимент, и там через год проверит. Через два.
0: Она еще рассказывает, что везде ходит с маленькой лупой.
1: Да,
0: такой профессиональной, потому что ты без этого не можешь. И про лупу там тоже есть сентиментальная история, то, что у ее преподавателя была такая же лупа, и вот она себе ее купила и ходит с ней уже много лет на веревочке. И вообще вся книга полна таких личных
1: лирических историй.
0: Именно, да, я бы вот именно их назвала такими сентиментально-лирическими.
1: Причем, да, это ты думаешь, что это отступление, но это на самом деле большая часть книги.
0: Это суть, на самом деле, да.
1: Да. И тут как бы начинается как раз хитрость с тем, что мы назвали автофикшеном, да, потому что, ну, вообще автофикшен — это жанр словесности, это может быть проза, поэзия, тексты стихов, спектакли, вообще много чего может быть, в котором автор создает автобиографический текст и заранее договаривается с читателем, что в тексте есть авторский опыт, авторский внутренний мир, эмоции, но при этом имена события могут быть изменены. И автофикшн отличается от автобиографической прозы тем, что автор открыто говорит о художественной природе текста, то есть он строится, может, как повесть, как роман, да? И книга автофикшн при этом не выстраивает такой вот цельный, красивый памятниковый образ, как в автобиографии, когда человек вот всего себя там изобрел, показал нам, как правило, да, либо гиперпрекрасным, либо гиперужасным.
0: Вообще у нас уже был автофикшн, мы обсуждали «Лолиту в Тегеране». А,
1: точно.
0: Но «Лолита в Тегеране» и «Жизнь в пограничном слое» — это две очень разных книги, два очень разных автофикшена.
1: Ну, еще есть самая главная проблема — это то, что я нигде не видела, чтобы Киммерер называл свой текст автофикшеном.
0: Да, это мы сказали. Да.
1: А это как бы именно с этим жанром особо не работает. Это жанр, который человек должен так назвать. Вот, чтобы...
0: Да, но у нас есть аргументы. В смысле, у меня
1: аргументы
0: есть аргументы.
1: Есть.
0: Почему Киммерер написала автофикшен?
1: Угу.
0: Потому что там много ее. Как бы там есть лирическая героиня. Она же есть Робин Уолл Киммерер.
1: Да.
0: В целом в биологическом нонфикшене и в разном нонфикшене бывает так, что есть фигура автора.
1: Да,
0: не
1: да.
0: Не знаю, мы читали Карла Сагана, там есть Саган.
1: Очень,
0: как
1: очень.
0: Бы. Он говорит от себя, что там я люблю космос, как бы круто.
1: Мы с тобой читали также Сапольски, и Сапольски тоже вполне себе присутствует в своем очень научном тексте.
0: Да, то есть присутствие автора не равно автофикшен вообще-то.
1: Абсолютно.
0: Но Киммерер, она, во-первых, пишет художественно, как
1: да.
0: бы ни Сапольски, ни Саган не пытаются сотворить художественную прозу. У Киммерер это прям абзацы художественного текста. Какие-то длинные... Ну,
1: метафоры, всякие прям
0: метафоры,
1: штуки, да.
0: don't get me started. Про метафоры я сейчас отдельно строку. Вот, метафоры, да. То есть она, в смысле, делает это прям намеренно. Там, где другие, не знаю, те же ученые-биологи вставляют себя, чтобы рассказать, может быть, какую-то, не знаю, историю, или, например, рассказать, я поехал в такую экспедицию, это опять же ради истории какой-то, здесь она делает специально большие куски текста, сентиментальные, лирические, интимные, про своих дочек, которые реально сначала ты думаешь, что это отступление, потому что они с историей про мхи не имеют ничего общего. Они не работают на мхи.
1: Вообще, когда я читала вот этот подзаголовок, да, он там, типа, естественная и культурная история мхов. Ну, ты такой думаешь, ну, сейчас начнется.
0: История мхов.
1: В таком-то веке.
0: Да.
1: Тот, не знаю, там, тот же Карл Линней начал, значит,
0: да.
1: вот работать с мхами.
0: Да.
1: Или хотя бы, я не знаю, в таком-то году я поехал на такую-то экспедицию, сделал тот-тот. Нихуя. Короче, получается, что в каждом месте, где я жду хотя бы что-то типичное для нон-фикшена, и особенно для биологического нон-фикшена, ну, или какого-то научного, оно вообще не, ну, как бы в это русло даже не пытается залезть. Даже вот не пытается.
0: Я чуть подуспокоилась и перестала так гневаться на эту книгу, когда увидела, что она написана в 2003 году, потому что, наверное, читая ее сейчас в переводе на русском в 2023, ты думаешь, о, ну это повторяет...
1: В 24-м.
0: Читая ее в 24-м году, думаешь, ну это повторяет вот весь автофикшн, который тоже издательство Адмаргинем публикует в больших количествах.
1: Да-да-да, Эми Липтрот.
0: Эми Липтрот, вот эти вот все женщины, я поехала на природу, а потом я думала о разводе с своим мужем, а потом я
1: проживала травму,
0: потом я прочитала какого-то философа, а потом вот пасутся коровы, и я поняла, как хорошо жить. Ну, в смысле, я стебусь, но вообще-то я сама читаю такие книжки и люблю как бы их почитать, но это такой
1: я,
0: прям вот...
1: А я, знаешь как, я жанр. Читаю такие книжки и периодически люблю, но периодически я их уже ненавижу. У меня есть перенасыщение этим текстом.
0: Да. И я думаю, в этом смысле Киммерер, когда это издала в 2003 году...
1: Конечно, это другая картина.
0: Да, это было довольно новаторски, потому что совместить лирическое что-то про себя и довольно серьезные рассказы про мхи, в смысле, она не упрощает, ну ладно, она, наверное, она могла бы более сложно рассказывать про
1: уверена,
0: мхи,
1: что да.
0: И рассказывать
1: она
0: больше.
1: Она даже про кислотность нам ни разу не сообщила, как бы это.
0: Про кислотность ни разу.
1: Ну простите, да, но потому что все, что связано с растениями, грибами, мхами, невозможно отделить от биохимии. Здесь ноль биохимии.
0: Короче, она могла бы более сложно рассказывать, но в целом там много чего интересного про мхи. Я как бы запомнила вот несколько историй, которые можно рассказывать, ну за ужином может быть нет, но в целом рассказать можно. И тогда вот это совмещение личного и биологического должно быть, звучало круто.
1: Да, это на несколько лет раньше, чем началось, так сказать. Потому что началось все-таки там в 2010-х годах такое дело.
0: Да, массово. Да. Но мы не можем повторить читательский опыт людей в 2004 году, а когда я читаю это в 2024, уже немного скучно. Хочется либо, чтобы она рассказала чуть больше личного, потому что, ну, там нет про травмы. Там нет про, не знаю, там нет интимных историй, раскрывающих ее как человека, есть скорее наблюдение. Типа, я вижу вот это, я иду туда-то, вот так-то я это описываю.
1: 100%. И у меня еще есть вот какое ощущение. Одна из главных для меня радостей в чтении автофикшн — это ощущение того, что люди обнажены, уязвимы, да, когда они это пишут. А уязвимость создается из того, что ты в том числе показываешь что-то, что ты сделал не так, что-то, где ты что-то не сумел. И у Kimmerer совершенно прав другой подход. Я не знаю, в какой степени это подход, который просто отказывается в данном случае от уязвимости, или это подход, наоборот, действительно вот коренных народов, в котором вот это бесконечное копание во внутреннем мире их меньше интересует, их больше интересует мох.
0: Спасибо за эту разницу между традиционными, значит, культурами и современной западной. Но в целом копание надоело, я как бы понимаю, про мох почитать круто. Но вот мне, как бы для меня эта книга находится между жанрами.
1: Да, 100%.
0: И иногда быть между жанрами классно, а иногда немножечко как-то ни туда, ни сюда. Ни рыба, ни мясо, так сказать.
1: Да.
0: Вот. На тему метафоры сравнений, что я хотела сказать, пока мы на рыбе и мясе. Да, именно. Эта книга грешит тем, что я ненавижу. Я ненавижу, когда метафоры используются там, где и так все понятно. Как бы зачем нам вообще нужен литературный язык, нужны сравнения, метафоры, разнообразные виды метафор, чтобы лучше что-то представить, лучше что-то понять. То есть, если я описываю, не знаю, то, каким сложным образом во мхе что-то растет, и я использую научные термины, а потом я говорю, посмотрите, это похоже на то, как, не знаю, растет котенок. Сначала он слепой, а потом он не слепой. Я сейчас дурацкое сравнение, ну, типа, да? А Kimmerer часто использует метафоры там, где все и так понятно. То есть, например, не знаю, она описывает, как они с ее учеником ставили опыт над слизнями. И вот они сделали, значит, гонки этих слизней. Я хорошо себе представляю, как выглядят гонки слизней. Но там эта короткая и простая сцена напичкана метафорами, что меня раздражает. У меня нет... Ну, то есть я просто такое очень не люблю. Мне кажется, что должен был быть редактор, который просто приходит и говорит «нет». Робин, Уолл, дорогая, нет. Ну, нельзя. Фу, мы так не будем делать. И добавить эти метафоры в другие части, где, может быть, они как раз нужны.
1: Люблю тебя, Лиза, потому что это очень, блин, это очень хорошо описывает, да, и мою проблему. Совершенно точно. То есть, опять же, я не знаю, как принято писать у коренных народов США. Правда. И я понимаю, что это, ну, у них, это может быть другая риторика. Но сейчас я скажу. Нет, к сожалению, у меня есть ощущение, что это связано, потому что классическая идея «мудрый индеец» или «мудрый темнокожий», который повествует вам о жизни, который вам сейчас именно красивыми метафорами должен всегда таким вот голосом рассказывать так, чтобы вы поняли, что это все круг жизни. Дальше начинает играть музыка из «Короля льва». И вот я большую часть книги периодически слышала музыку из «Короля льва» в своих ушах и думала, да, пьёп парасете, да.
0: Я нашла вот цитаты из этого описания про слизней. Там постоянно использовалась метафора еще, что они как следопыты, как детективы. Хотя, блин, в целом метафора вообще, что ученый как детектив, она, во-первых, избитая, ну типа, да, и тот что-то исследует. Вау. И вот просто предложение. Найдя слизня, мы бережно приподнимали его и прижимали брюшко существа к чистому стеклу микроскопа. Круглая, в чернилах подушечка пальца прижимается к дактилоскопической карте. Зачем? Я понимаю, как прижимать слизня, типа, к бумаге. Ну, зачем? Вот. Еще одно замечание про сам текст. Мне кажется, моментами он мог бы быть лучше переведен. У меня тут две претензии. Во-первых, ритм, но кажется, ритм там такой и в оригинале.
1: Да, я честно сравнила, и мне кажется, что вот здесь ритм переводчик хорошо сохранил, и это ритм, который Бу-бу-бу. Тяжело... Да, я не смогла слушать аудиокнижку, хотя она начитана самой Kimmerer. У нее очень милый голос, приятный, но я поняла, что я просто прослушиваю куски, я их пропускаю, я не могу сосредоточиться. Вообще,
0: мне
1: да,
0: кажется.
1: Да, это колыбельная.
0: Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, вот так вот. А второе, это то, что где-то есть странные переводческие моменты. Например, опять же, в сцене про слизней, там есть такое
1: это
0: предложение.
1: Центральная сцена.
0: Центральная сцена моих претензий. Мы переглянулись и усмехнулись, когда загорелась лампочка. Имеется в виду здесь, видимо, когда мы что-то поняли, когда нас осенило. Вот как это должно было быть переведено.
1: Да,
0: потому что никакая лампочка не загоралась. Там дальше абзац про то, что вот мы придумали, надо вот что сделать.
1: Такое там встречается неоднократно, если честно. Но это, если быть совсем честными, моя проблема с многими переводами от Маркиным. И я не знаю, в какой степени это к переводчику вопрос, в какой степени это к редактору вопрос все-таки. Но он периодически у меня возникает. Хотя обожаю тексты, которые они берут, и много чего люблю, но вот часто я так и думаю, почему вы так сделали?
0: Да, мне просто почему еще важно говорить про переводчиков, потому что у меня, например, вот я вижу таких пару каких-то мелочей, ошибок, которые я замечаю, я даже не сравнивала с текстом. Просто я такая, блин, это странно, это не по-русски как бы сейчас написано. Вот. И дальше подрывается немножко доверие к тексту. Я дальше читаю, такая, а вот здесь точно так говорилось, а вот тут точно такой ритм. И это, ну, такое неприятное ощущение, как будто дальше идешь уже так...
1: Опасаясь,
0: да, аккуратненько по такому, по болотцу.
1: Есть такое, вот. По болотцу зато, по биому.
0: По биому, да. Но есть в этой книге и хорошее, «Оленей кал».
1: Я хочу сказать, что да, у меня сомнений было так много, что я в какой-то момент думала, что, а может быть, стоит книгу убрать даже из списка. Но
0: потом ты решила досмотреть за этой гонкой слизней.
1: Да, я скорее как слизень дошла до нужных частей и поняла, что становится все интереснее. Потому что книжка разгоняется к третьей. Вот, начинается разгон, на самом деле, на историях про мох в истории, как раз-таки, про то, что вообще про мох писали и рассказывали раньше, что думали, что мох умеет. Потому что с точки зрения традиционного знания о мире, которое Киммерер нам преподносит, у всего живого и неживого, у любого предмета или существа есть предназначение. Это предназначение должно как-то вот выполняться. Если предназначение не выполняется, то происходит какая-то проблема в природе. И про очень многие вещи предназначение все сразу ясно. Да? Вот из серии «Ромашка», ее предназначение успокоить наш желудок, там, не знаю, вот такого рода.
0: С мухами. Как грустно, что единственное предназначение ромашки — это успокаивать желудок людей. Жесть. Я думаю, ромашка живет, чтобы быть красивой.
1: Стопудняк, конечно. Не, ну вообще, также она живет для перекрестного опыления и прочих вещей. Короче, Киммерер пытался понять, что в традиционном понимании должен делать мох. Оказалось, что это не так просто выяснить почему-то. Вот про все написано, а про мхи очень мало написано.
0: Очень мало написано, и она подумала, блин, ну как же так? Не может же быть, что мох бесполезен.
1: Да, да.
0: То есть она такая, так, нет, у всего должно быть предназначение. Если я не могу этого найти, это значит только то, что я не могу найти эти записи.
1: Да.
0: Но для чего-то он все-таки нужен.
1: Да. И, короче, пролистав миллион каких-то текстов, которые могла она найти в библиотеке, она все-таки натолкнулась пару

0: интереснее.
1: Как только про месячные, сразу пошло.
0: Конечно, конечно.
1: Я думаю, что, ну, про месячные, конечно, шутка, но и не очень, что пошло с того момента, где она начала чуть-чуть подраскрываться.
0: Да.
1: И, например, одна из моих любимых глав, которую ты... Давай, шутка.
0: Которую мы назвали «Проклятый новый дом».
1: Да, потому что она такая, что ее какой-то мега-богатый, жестко-богатый человек приглашает в качестве консультанта-бриолога по мхам в дом, который он строит с нуля. И типа у него цель, значит, сохранить...
0: Возродить экосистему.
1: Возродить,
0: да,
1: экосистему. Да, вот.
0: Да.
1: И она такая: вау, ну задача крутая, но как бы как? Надо съездить посмотреть. Плюс деньги. И вот она едет смотреть, и там прям, мне кажется, глава классная, потому что, во-первых, там появляются какие-то другие люди, и мы смотрим куда-то еще, кроме мозга Робин Уолл Киммерер, в котором, конечно, прикольно, но там так вот реально немножко как в люльке. Как бы постоянно убаюкивающее что-то происходит. Вот. А тут появляются какие-то герои там с именами, какой-то вообще внешний мир. Она сталкивается с этим внешним миром, потому что она не немножко, конечно, живет как затворница, в смысле, она, во-первых, не любит город, она живет в частном доме, либо она живет на специальной, да, биостанции, где она просто изучает мхи, где вообще ничего нет, там как бы ты в полупалатке, типа. Вот, и глава, в общем, про то, что она приехала, и оказалось, что, ну, не совсем там происходит возрождение.
0: Мягко говоря, не совсем. А значит, она приезжает, и начинается с того, что она смотрит на гигантский дуб, то есть которому несколько сот лет, наверное. Этот дуб едет, потому что его сейчас посадят к усадьбе, и она в шоке глубоком, потому что
1: не перевозят такие огромные деревья.
0: Ну, их вообще обычно не выкорчевывают, да. Ничего нельзя делать. И на ее вопрос к консультанту по растениям именно, который занимается всем этим, который ее и призвал, а что, как бы, вообще-то такие деревья нельзя выкорчевывать обычно?
1: Кто вам разрешил?
0: Да, типа, как это? Чувак, помявшись, сообщает, что не, ну мы просто покупаем землю саму, и поэтому дальше это уже наша территория, наша, вот. И тогда, как бы хозяин, вот он решает, и вот он выкорчевал, и вот это вот будет дуб у нас такой красивый старый.
1: Это типа новые русские захотели быть старыми русскими. Ну, в смысле такое,
0: да,
1: что
0: конечно,
1: это new money хотят быть old money, а как бы как это сделать? Ну, только вот воссоздать у себя, значит, посадить старые
0: абсолютно
1: дубы, состарить камни, состарить мох. Ее, собственно, для этого позвали, чтобы там был, видимо, в этом доме вайб, как будто ему уже 300 лет.
0: Да,
1: и это семейное имение, многопоколенческое, хотя на самом деле оно только что создалось.
0: Хочу быть столбовой дворянкой.
1: Да, реально, там... реально. Вот. Но оказываются они у разбитого корыта, потому что Киммерер ходит, как бы, и пытается сообщить консультанту, что, ну вот нельзя как с дубом и с мхом. Кажется, что мох, он такой вот... Ну, он же такой простенький, маленький. Наверное, это легче, чем огромное дерево пересадить.
0: Но это не так.
1: Именно потому, что он так просто устроен, ему нужны очень специфические условия.
0: Да, да, да.
1: И нельзя его просто вот взять и пересадить, дать ему почву. Он так не взрастет.
0: Да, он просто высохнет, скорее всего.
1: Что и происходило с мхами, которые этот консультант пытался высадить.
0: Причем там есть потрясная тоже штука. Она, значит, в одной из предыдущих глав рассказывает про свою какую-то знакомую, которая в Нью-Йорке в квартире устроила, сама как бы сделала камень, то есть буквально из этого, помнишь, из бетона же, да?
1: Да, ну вот. Что-то она его, да, прям сделала, да. И мхами обсадила.
0: И дальше хитрость в том, что еще что она как бы просто ждала, какие споры куда прилетят, что получится, и потом, значит, на нем начал расти мох. И вот как бы это суперинтересная история, что это в большом городе, что это те споры, которые попали, и что она дала им расти, и вот у нее теперь этот камень замечательный. А тут посреди поместья роскошный камень, и на нем мхи. Все как бы классно, но это мхи, которые друг с другом не могут расти. И она смотрит и говорит, типа, извините, а в чем прикол? Как это? А он такой, а все просто, я их просто приклеил. И конец у всей этой истории с богатеем очень стрёмный. Она сходила, значит, ее отвел консультант по растениям в потрясающее красивое место в там сколько-то километрах от этого дома, где потрясающая скала, на которой, очевидно, там лет 600, не знаю, а то больше, растут мхи. Она дивная, прекрасная, это все этот замечательный влажный климат Запада США.
1: Да, и консультант отвел с благим намерением, он такой, вот смотрите, вот здесь, да, растут, может быть, вот эти мы можем посадить, раз они здесь уже растут.
0: И говорил он еще о том, что, типа, вот этот, значит, хозяин дома, он прям влюбился в мхи ровно вот из-за этого места, вот такое потрясающее оно, бла-бла-бла. Через год, когда Киммерер не согласилась работать на этого мужика, сказал, что, чувак, ну вот тебе рецепты того, как можно, что можно сделать,

0: Но я, в общем, этим заниматься не буду. Но через год получила, значит, еще одно приглашение. Она приезжает, и оказывается, что вот эта безумной красоты скала, ее взрывают. Потому что, ну, действительно, не получилось так пересадить и сяк пересадить мхи, как хотелось, чтобы сразу они вот за две недельки раз и покрылись патиной веков. И поэтому этот хозяин перевозит себе к своему поместью куски скалы с мхом. То есть эта скала просто разрушена. Это огромный кусок природы, просто так, который взяли и расфигачили. Вот. В общем, это очень страшная сцена. И я, конечно, на этом месте думала, что наконец начнется то, чего я ждала. Что наконец мы возьмем коктейли Молотова.
1: Вилы в руки.
0: Вилы в руки, да. И пойдем уже чем-то заниматься. Вот. И дальше как бы для меня было удивительно, что нет перехода к вот такой истории, нет.
1: Революции не будет в конце.
0: Никакой тебе революции, да. После этой книги Киммерер написал еще одну, которая называется по-русски «Голос земли». Вообще называется скорее как «Заплетая священную траву». И она стала мировым бестселлером. На русский тоже переведена. Ее просто обожают зумеры. Она есть в ТикТоке, в куче разных мест. Перевернула представление многих людей о том, что вот как связаны как раз-таки знания коренных народов и биология западная, современная, и истории коренных народов. В 22-м году она получила премию МакАртура, сама Киммерер. И вроде вот она, это премия гениев, так называемая. Она очень обласкана, в принципе, тем же правительством, научным сообществом. В общем, она очень хорошо живет. И вот тут как бы и для меня интересно, что вроде я пыталась найти что-нибудь о ней и так называемых понятиях прав природы. И ничего не нашла. То есть она рассказывает, она говорит, что вот очень все плохо, нельзя быть просто наблюдателями того, как все разваливается, разрушается. Очень люди нехорошо себя ведут, очень жаль. Но где в этом как бы системный подход, где представление о том, что делать дальше? Ничего такого я не нашла.
1: Но реально самый критический момент в этой книге, это буквально эта глава про богача. И то мы даже не знаем, что это за богач, он такой немножко как бы абстрактный. Может, это вообще какой-то собирательный образ. Заканчивается книга просто фантастическим там историей про то, как она повесила занавески в доме,
0: да.
1: А потом разрушился камень с небольшой пещерой, в которой был замечательный мох, и она подумала, ого, это все потому, что я повесила занавески и закрыла солнцу доступ в дом. Занавески прочь. Все, как, ну, вообще чего? Как бы, какие занавески прочь? Типа, ты пишешь о вырубках леса, об адских просто лесопилках, которые уничтожают целые вот эти экосистемы.
0: И это влияет на все.
1: И это влияет на все и на всех. И ничего. Ну, то есть там нет никакого. Ну, даже я не говорю о революционном, да, призыве, что типа все, мы все уходим в лес и больше не катаемся на машинах, как бы, или критикуем Тейлор Свифт за выбросы углекислого газа. Вот. Но там просто ничего, кроме такой вот экологической печали.
0: Да, это такая элегия.
1: Да, это реальная элегия. Вот, это очень элегический, лирический жанр. Я прям была удивлена, реально, как будто читаешь вот какую-то сентиментальную такую прозу, знаешь, да. Бедная Лиза, но она биолог. Да. Она бриолог, вот так.
0: Типа того.
1: Про экологические права там вообще ничего нет, вы ничего не узнаете. Вы узнаете что-то про мхи, и, видимо, идея такая, что как только вы поняли, что даже вот самые маленькие, вот эти вот самые простейшие просто веточки, листики, вот они тоже важны, вы пойдете гуглить что-то про экологию и, не знаю, пластиковые пакеты сдавать в Яндекс.Лавку и получать 12 рублей за них.
0: Вообще у экосистем могут быть права, и это не только плод моего горячечного воображения. Дело в том, что существует такое мировое движение, которое называется «Права природы», «The Rights of Nature». Оно старается продумывать изменения в законодательстве, буквально такие, которые помогли бы защищать право какого-то природного объекта вне зависимости от того, хорошо это для людей или не очень хорошо. И самый известный случай правоприменения, которое случилось, это история с озером Эри, которое на американских и канадских территориях находится, огромное озеро, которое с 2014 года периодически покрывалось совершенно адской тиной из ядовитых водорослей. И это влияло на на то, что просто население не могло пить воду. У них не было питьевой воды, они не могли даже мыться той водой, которая у них обычно вот обычно из-под крана текла. А люди были в ужасе. Но год за годом все продолжалось. Ну, как бы власти периодически что-то там пытались почистить, значит, убрать, и такие, ну, смотрите, вот уже все и лучше. Смотрите, все уже неплохо. Не переживайте. В то время как в течение нескольких лет активисты боролись за то, чтобы изменения случились на системном уровне. Не чтобы, когда уже пришли водоросли, их чистили, а чтобы всю экосистему восстановили каким-то образом. И в 2019 году был выпущен биль о правах озера Эри. То есть его, как бы предполагалось, что это озеро, его личные интересы, а оно имеет право там на типа жизнь, процветание и вот
1: и стремление к счастью.
0: Практически, да. Это же США. Что, короче, что его могли защищать в суде люди. Почему люди? Потому что, ну, оно само не придет. Это раз. Но не только. Потому что есть прецедент. До того, как женщины получили все свои права, которые не все, но тем не менее, их права представляли в суде мужчины, отцы, братья и мужья. И вот таким как бы защитником могут выступать люди или организации. То есть они могут отправить в суд сообщение о том, что были попраны права озера, давайте что-то с этим делать. Огромная печаль состоит в том, что в 2020 году федеральный судья штата Огайо постановил права Эри неконституционными. Так что у него снова нет прав. Но годик побыли. На самом деле разным экосистемам пытаются в разных странах все-таки такого рода права записать такие в Конституции. Это происходит. И какая-то борьба идет. Но совершенно очевидно, что на сегодняшний день проблемы очень большие. Например, я бы хотела, чтобы у озера Байкал появился биль о правах, потому что государство решает, что «А, что там с экологией? Мне важнее сейчас бабла». И вот это вот «мне важнее сейчас бабла» в итоге происходят несанкционированные вырубки, нет очистки воды, есть бесконечно горящие леса. И все такие «Ну, что такое? А что?»
1: Но мне кажется, там просто приходится как-то приоритизировать, и наверху этой пирамиды всегда оказывается все равно человек. В смысле, если у нас какая-то проблема, не знаю, там, с бедностью, да, или с экономикой ужасной, мы будем первым делом заниматься этим. В смысле, мы будем зарабатывать деньги, как бы поднимать
0: экономику.
1: Конечно,
0: и сажать экоактивистов.
1: Сажать экоактивистов, потому что они мешают нам зарабатывать деньги.
0: Да.
1: Потому что у нас куча бедных людей, а озеро подождет. Вот, посмотрите, но, сколько
0: да,
1: других
0: да, да,
1: как
0: классическая,
1: бы,
0: классическая проблем. История в том, что, смотрите, мы не решили проблемы с людьми,
1: да.
0: А люди же важнее,
1: чем животные, чем или животные, озера. Да,
0: да. И, собственно, меня очень расстраивает, я бы сказала, злит, что этого нет в книжке прямым текстом, но мы поняли, что это книжка про то, что ничего не должно говориться прямым текстом. Однако, вот в своем выступлении на какой-то конференции, которая есть в Ютубе, Киммерер ровно открыто говорит, что ей кажется, что на глобальном уровне она очень устала, и не только она одна, очень устала от того, что за последние пару веков буквально человечество вдруг решило, что, ну вот, оно важнее всего, что оно важнее растений, важнее озер, важнее всех живых существ, которые есть по отдельности и вместе, что вот человечество – человечество, и мы все делаем для человечества. У нас важнее всего выживание человечества. Когда что-то хорошо, то это гуманно, человечно. Когда плохо, то бесчеловечно. И вот эта удивительная идея просто супер верха примата человечества над всем, она кажется супергубительной. И, в общем, спасибо Киммерер за то, что она хотя бы вот так вживую это проговорила.
1: Мы вообще, мне кажется, в этом подкасте часто говорим про то, как важно вот менять точку отсчета, менять линзу, вот поэтому там важно читать женщин, читать, не знаю, не белых людей и так далее. В общем, все это правда, и как бы я после книги Киммерер не стану сортировать мусор, ну типа честно. Я не стану внезапно, не знаю, экологически тревожным, да, человеком, но мне эта книга была полезна, потому что я вообще редко читаю биологический нон-фикшн. А сейчас я прочитала и такая, блин, ну вообще мхи реально интересно. И для меня это просто сместило вот этот фокус с содержания моей головы и то, как там что должно быть. Должна я быть счастлива, не должна я быть счастлива, как бы должна я думать сейчас о правах людей с инвалидностью или о правах других меньшинств или о чем я должна думать. А книга про мхи помогает вспомнить, что вообще-то в мире есть какие-то внешние вещи, на которых тоже прикольно фокусироваться.
0: Я тут 100% за, да. И мне кажется, что это очень, знаешь, на что еще похоже? Вот мы когда читали, наверное, «Я дурак», я помню там сцену с тем, что, ну, большинство находящихся в ПНИ людей ничего практически не видят, кроме своей палаты, и немножко там, если те, у кого есть прогулки, то они что-то иногда видят на прогулке. А в палате у них там стоит 4 растеньки, и их учат названием этих растений. И вот я там была не согласна с Клепиковой, потому что она говорит, типа, я не могла понять, а нафига вообще им эти названия растений? Что им вообще даст это название? А я думала о том, что когда что-то получает название, ты начинаешь это видеть. И очень часто мы просто не видим что-то, что находится рядом с нами. Например, те же мхи. Мы не представляем, как много мхов в городе, потому что мы просто, наш глаз мимо пролетает, и все, его нет. А теперь я, например, вот узнала, что когда мхи в городе есть, хорошо, а когда вдруг их вообще нет, на дереве, это нехорошо. Примерно так. Еще мы узнали про кал.
1: Оленей кал. Последняя информация, которую я скажу, я обязана. Это то, что некоторые виды мхов, один вид, живет только на свежем оленем кале на болотах. Только. Все. Потом кал высыхает, и до этого момента этот мох должен успеть уже распространить свои спорки, чтобы на другой оленей кал пересесть.
0: Да. Первая рекомендация Анна Левенхаупт Цин «Гриб на краю света. Возможности жизни на руинах капитализма». Анна Цин – антропологиня и американская китаянка. Она написала книгу про гриб мацутаки. Это японский деликатес, супердорогой, который можно сравнить только с трюфелем по дороговизне и элитарности. И в книжке она рассказывает про то, как этот гриб собирают, в том числе в США, как происходит его распределение, как он продается, как он дарится в подарок и так далее. И это делается через антропологическую призму и с разговором про поздний капитализм.
1: Вторая рекомендация – это книга Кати Крыловой «Рынок удобных животных» о том, как домашние животные становятся все удобнее и удобнее для нас. Они становятся карманными, они становятся послушными, они становятся ласковыми. За это они платят какую-то цену. Вот какую, объясняет Катя Крылова в этой книге.
0: Третья рекомендация – это книга Рэйчел Карсон «Безмолвная весна». Книга вышла аж в 1962 году и, в общем, изменила представление о биологическом нонфикшене и об экологии. А еще повлияла напрямую на всякие законопроекты об охране окружающей среды. А Рэйчел Карсон, она была биолог и писательница, и она открыто обвинила корпорации и правительство США в отравлении растений, птиц, насекомых и почв пестицидами. Это книга-миссия, где обосновывается, почему пестициды неприемлемо применять. И она еще и прекрасно написана, и до сих пор, правда, читается хорошо.
1: Спасибо, что послушали нас. Если мы вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку на этот эпизод или на подкаст, ставьте нам 5 звезд, пишите отзывы. Мы все это очень любим и ценим, и читаем.
0: Будем рады, если вы оставите нам обратную связь, любую, в разных формах. Например, это можно сделать через Telegram-бот, ссылка на который есть в описании выпуска. Там можно, например, нам посоветовать книжки тоже.
1: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего» студии «Либо-либо».
0: Над подкастом работали продюсерка Леся Бутенко,
1: редакторка Настя Якубовская,
0: звукорежиссер Юра Шустицкий,
1: джингл написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!